себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику.
священника смотрит, и если опухоль на коже бела,

и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист.
Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит. Глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить.
приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу 1-летнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его. Одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его,
и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои». Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицу, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе.
Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее.
и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. Третья книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их.
Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В 7-й месяц, в 10-й день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. И еще скажи им,
если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, я Господь Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее». И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение
Молоху, и не без чести имени Бога твоего я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я, Господь, Бог ваш». Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся.
Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порьте края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею,
Если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу,
хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу,

и никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей,

0: тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание.
1: никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшиеся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря также: в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
0: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя». А тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они — мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью, и бойся Бога твоего». А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение». Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его». Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами, и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа. И как оценить священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот. Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему пятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае. Четвертая книга Моисея, числа, глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедеура. От Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая. От Иуды Наасон, сын Аминадава. От Иссахара Нафанаил, сын Цуара. От Завулона Елиав, сын Хилона. От сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Аммиуда. От Манассии Гамалиил, сын Педацура. От Вениамина Авидан, сын Гедеония. От Дана Ахиезер, сын Аммишаддая. От Асира Пагиил, сын Охрана. От Гада Елиасав, сын Ригуила. От Нефалима Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословие свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манассии по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Манассиином 32 200. Сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Асира, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Асировом 41 500. Сынов Нефалима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку от каждого племени. И было всех, вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля, и было всех, вошедших в исчисление, 603 550. А левиты по поколениям отцовых не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем, и каждый при своем знамени, по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Четвертая книга Моисея, числа, глава вторая. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Иссахарова, и начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хилона, и воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедиура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 46 500. Подле него ставит стан колено Симеонова, и начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 59 300. Потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Ригуила, и воинство его, вошедших в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима 151 450 по ополчениям их. Вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда, и воинство его, вошедших в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассиина, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гедеония, и воинство его, вошедших в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108 100 по ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 62 700. Подле него ставит стан колено Асирова, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 41 500. Далее колено Нефалима, и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Енана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Четвертая книга Моисея, числа, глава третья. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синаи. И вот имена сынов Аарона. Первенец — Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиино и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему. и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания.

должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левиины по именам их — Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их — Ливни и Шимей. И сыны Каафа по родам их — Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их — Махли и Муши. Вот роды Левиных по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шимея — это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых — Елиасав, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания. И завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама, и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила — это роды Каафа. По счету всех мужского пола от одного месяца и выше — 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых — Елцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов Елиазар, сын Аарона священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши — это роды Мерари. Исчисленных по числу всех мужского пола от одного месяца и выше 600200. Начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии, к востоку, перед скинией собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше 22000. И сказал Господь Моисею: «Исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно, и возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота».

А сынов Израилевых. И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше 22 273. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер в сикле, и отдай серебро сие Аарону и сынам его в выкуп за излишних против числа их». И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами. От первенцев Израилевых взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному. И отдал Моисей серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею. Четвертая книга Моисея, числа, глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех, способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания». Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания — носить святое святых. «Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения и положат на нее покров из кож синего цвета и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник, и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его, и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки. И на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его, и возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки. И очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждою пурпуровою, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елиазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания —
поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его, но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря: «Исчисли и сынов Герсона по семействам их, по родам их. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии, и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать». По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мерариных по родам их, по семействам их исчислили. От 30 лет и выше до 50 лет исчислили всех, способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания: брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работы родов сынов Мерариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. И исчислили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех, способных к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их 2750. Это исчислены из родов Каафовых все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсона по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их 2630. Это исчисленные из родов сынов Герсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню. И исчислены роды сынов Мерариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания. И было исчислено по родам их 3200. Это исчисленные из родов сынов Мерариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. И исчисленные все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их, и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет,
все способные к службе для работы ношения в скинии собрания, и было исчислено их 8580. По повелению Господню, через Моисея определены они, каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею. Четвертая книга Моисея, числа, глава пятая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею. Так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящее проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто приспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена, аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду,
и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет с ее приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на муже найдет дух ревнования, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по сему закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Четвертая книга Моисея, числа, глава шестая. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее, когда исполнятся дни назарейства его, должен привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его.
овна принесет жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его, и острижет Назарею входа скинии собрания голову Назарейства своего, и возьмет волосы головы Назарейства своего и положит на огонь, который под мирной жертвою. И возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку и положит на руки Назарею после того, как острижет он голову Назарейства своего. И вознесет сие священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего Назарей может пить вино. Вот закон о Назарее, который дал обет, и жертва его Господу за Назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверхузаконенного о Назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевы, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их».

Четвертая книга Моисея, числа, глава 7. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и освятил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников, и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов, и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их. И 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник, и сказал Господь Моисею: «По одному начальнику в день пусть приносит приношение свое для освящения жертвенника». Первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сикле священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадавва. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. Он принес от себя приношение: 1 серебряное блюдо весом 130 сиклей, 1 серебряную чашу в 70 сиклей, по сикле священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, 1 золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, 1 тельца, 1 овна, 1 однолетнего агнца во всесожжение, 1 козла в жертву за грех и в жертву мирную 2 волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завулоновых, Елиав, сын Хилона. Приношение его — 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилонова. В четвертый день начальник сынов Рувимовых, Елицур, сын Шедиуров. Приношение его — 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей по сикле священному, наполненные пшеничной мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец,
один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Елицура, сына Шедеурова. В пятый день начальник сынов Симеоновых Шалумиил, сын Цуришаддая. Приношение его одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Шалумиила, сына Цуришаддаева. В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Регуилова. В седьмой день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Аммиуда. Приношение его — одна серебряное блюдо, весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Аммиудова. Восьмой день начальник сынов Манассиных Гамалиил, сын Педацура. Приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В девятый день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Приношение его — одно серебряное блюдо, весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гедеониева. В десятый день начальник сынов Дановых Ахиезер, сын Аммишаддая. Приношение его — одно серебряное блюдо в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Аммишаддаева. В одиннадцатый день начальник сынов Асировых Пагиил, сын Охрана. Приношение его одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному,
наполненные пшеничной мукою, смешанной с елеем, приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. В 12-й день начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную, 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Еннанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц, по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курением, 12. В каждой кадильнице по 10 сиклей по сиклю священному. Всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 козлов, 60 однолетних агнцев. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, который над ковчегом откровения между 2 херувимов, и он говорил ему.

Четвертая книга Моисея, числа, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов, а Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтоб отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу, и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их. Ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложи сна, я беру их себе. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделал так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его». Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим, содержать стражу при скинии собрания, работать пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их». Четвертая книга Моисея, числа, глава 9. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, во второй год по исшествии их из земли египетской, в первый месяц, говоря,
Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для них время. В 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время. По всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день и сказали ему те люди: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей: «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет дальней дороги, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и со пресноками, и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершать ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. Если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стоял облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или, если два дня или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Четвертая книга Моисея, числа, глава десятая. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубою затрубят,
соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хилона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию, и поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Ейцур, сын Шедиура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда, и над ополчением колена сынов Манассийных Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишадая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана, и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву: «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Но он сказал ему: «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои,
и побегут от лица твоего все ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Четвертая книга Моисея, числа, глава 11. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней и ни 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта. И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь: я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет.
Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем.

из-за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы, и поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня в одну сторону, и на путь дня в другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, а кто мало сбирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Асеров и остановился в Асерофе. Четвертая книга Моисея, числа, глава 12. И упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. И сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Марьяме: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Марьям, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Марьям покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Марьям, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Марьям в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Марьям. Четвертая книга Моисея, числа, глава 13. После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова — Саммуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова — Сафат, сын Хориев. Из колена Иудина — Халев, сын Иефониин. Из колена Иссахарова
и Гал.

0: сын Иосифов, из колена Ефремова — Осия, сын Навин, из колена Вениаминова — Фалти, сын Рафуев, из колена Завулонова — Гаддиил, сын Содиев, из колена Иосифова — от Манасии — Гадди, сын Сусиев, из колена Данова — Аммиил, сын Гамалиев, из колена Асирова — Сефур, сын Михайлев, из колена Нефалимова — Нахби, сын Вовсиев, из колена Гадова — Геуил, сын Махиев. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую, и сказал им: «Пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисей и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был семью городами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли также гранатовых яблоков и смоквы. Место сие назвали долиной Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которой ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, хиттеи, и евусеи, и аммореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их».
1: Четвертая книга Моисея, числа, глава 14. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевы. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу: услышат египтяне, из среды которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпеливый, многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши». Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы. Четвертая книга Моисея, числа, глава 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву, заколаемую от волов и овец во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца». А принося овна, приноси в приношение хлебное 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/3 частью гина елея. И вина для возлияния приноси 1/3 часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнению обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/2 гина елея. И вина для возлияния приноси 0,5 гина в жертву, в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец, или коз. По числу жертв, который вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут у вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение, возносить ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, вместо всего, что заповедал вам Господь через Моисею, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и я, Господь, Бог ваш. Четвертая книга Моисея, числа, глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря:
0: завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины. И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней, вы стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу в скинию собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество? И сказал Господь Моисею, говоря: скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Елиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо освятились кадильницы грешников с их смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. В память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисей, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу, и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось, и умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Четвертая книга Моисея, числа, глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я сам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею: «Положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею: «Вот мы умираем, погибаем, все погибаем». всякий, приближающийся к скине Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть?
1: Четвертая книга Моисея, числа, глава 18. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено львиино, племя отца твоего, возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне, от всякого посвящаемого сынами Израилевыми, я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого, всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть. Это святынею да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе, и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня. Кровью их окропляй жертвенник, и тук их сжигай в жертву, в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения, и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят приношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я вам, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего и посвящаемого сынами Израилевыми, не оскверните и не умрете». Четвертая книга Моисея, числа, глава 19. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Елиазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Елиазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у вас, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист.
0: Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господне. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он нечист, его еще нечистота его на нем. Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитым мечом или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд, и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водою он не окроплен, он нечист. И да будет это для них уставом вечным, и кропивший очистительной водою пусть вымоет одежды свои, и, прикоснувшийся к очистительной воде, нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. Четвертая книга Моисея, числа, глава 20. И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадессе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господне. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом,
1: и Он явил им святость Свою. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Идомскому сказать: «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, городе у самого предела Твоего. Позволь нам пройти землею Твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей Твоих, но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов Твоих». Но Идом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы: «Мы пойдем большой дорогой. Если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи». И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукою. Итак, не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Идомской, говоря: «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы. И возьми Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Четвертая книга Моисея, глава 21. Ханаанский царь Аррада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея, и, выстав его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе. И отправились из Овофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Аммарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Аммареем. Потому и сказано в книге «Браний Господних» в Агеб, в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилагает к пределам Моава. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дай им воды». Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателем жезлами своими». Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фаски, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы, и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иааци и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем моавитским, и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: «Идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона». Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Армоав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле аморейской, и послал Моисей высмотреть Иезер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые в них были, и поворотили, и пошли к Васану, и выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение в Киедрее. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне». И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землей его. Четвертая книга Моисея, числа, глава 22. И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын

лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Сефоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья моавитские, пришли к Валаку и сказали ему: «Не согласился Валаам идти с нами?» Валак послал еще князей более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: «Так говорит Валак, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною, если б у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать».

тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириав-Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Четвертая книга Моисея, числа, глава 23. И сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой у жертвенника твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом и сказал ему Валаам: «Семь жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские. И произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова. Приди, изреки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число 1/4 Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты, вот, благословляешь». И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи на вершину горы Фасги, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори».
и пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастья в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй». И отвечал Валаам и сказал Валаку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валак Валааму: «Пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама наверх Фигору, обращенную к пустыне, и сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов». И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Четвертая книга Моисея, числа, глава 24. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из недр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими и сказал Валак Валааму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже 3-й раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты прислал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим последствия времени». И произнес притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком,
говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. И увидел он Амалика, и произнес притчу свою и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его — гибель». И увидел он Кинеев, и произнес притчу свою и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, как Ассур уведет тебя в плен». И произнес притчу свою и сказал: «Горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог! Придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою. Четвертая книга Моисея, числа, глава 25. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа, и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев этого, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошед вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора». Четвертая книга Моисея, числа, глава 26.
После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елеазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской». Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха, поколения Ханохова, от Фалу, поколения Фалуева, от Хицрона, поколения Хицронова, от Харми, поколения Хармиева. Вот поколение Рувимовы, и исчислены их 43 730. И сыны Фалуя, Елиав. Сыны Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои, поглотила и их, и Корея, вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила поколение Немуилова, от Ямина поколение Яминова, от Яхина поколение Яхинова, от Зары поколение Зарина, от Саула поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы, 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Цифона поколение Цифонова, от Хаггия — поколение Хаггиева, от Шуния — поколение Шуниева, от Озния — поколение Озниево, от Ерия — поколение Ериево, от Арода — поколение Ародова, от Арелия — поколение Арелиево. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их — 40 500. Сыны Иуды — Ир и Онан. Но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шелы — поколение Шелино, от Фареса — поколение Фаресова, от Зары — поколение Зарина. И были сыны Фаресовы от Есрома — поколение Есромова, от Хамула — поколение Хамулова, вот поколение Иудины, по исчислению их 76 500. Сыны Иссахаровы по поколениям их, от Фолы поколения Фолина, от Фувы поколения Фувино, от Иашува поколения Иашувово, от Шемрона поколения Шемронова. Вот поколения Иссахаровы по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа поколения Середова, от Елона поколения Елонова, от Иахлеила поколения Иахлеилова, вот поколения Завулоновы по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Манассия и Ефрем. Сыны Манассии от Махира поколения Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада — поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Иезера — поколение Иезерова, от Халека — поколение Халекова, от Асриила — поколение Асриилова, от Шехема — поколение Шехемова, от Шемиды — поколение Шемидино, от Хефера — поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, только дочери. Имя дочерей Салпаадовых — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассиины, а исчислено их 52 700.
Вот сыны Ефремовы по поколениям их. От Шутелы поколение Шутелино, от Бехера поколение Бехерова, от Тахана поколение Таханова, и вот сыны Шутелы от Арана поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их. Сыны Вениамина по поколениям их. От Белы поколение Белино, от Ашбела поколение Ашбелова, от Ахирама поколение Ахирамова, от Шефуфама поколение Шефуфамова, от Хуфама поколение Хуфамова. И были сыны Белы Ард и Нааман. От Арда поколение Ардова, от Наамана поколение Нааманова. Вот сыны Вениамина по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама поколение Шухамова. Вот сыны Дановы по поколениям их, из всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асировы по поколениям их, от Имны поколение Имнино, от Ишвы поколение Ишвино, от Верии поколение Вериино, от сынов Верии, от Хиверра поколение Хиверова, от Малхиила поколение Малхиилова, имя дочери Асировой Сара. Вот поколение сынов Асировых по исчислению их 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их, от Иахцеила поколение Иахцеилова, от Гуния поколение Гуниево, от Иецера поколение Иецерова, от Шлема поколение Шлемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочислен, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона — поколение Герсонова, от Каафа — поколение Каафова, от Мерари — поколение Мерарина. Вот поколение Левиины. Поколение Левиево — поколение Хевронова, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кареева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой — Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Лиезар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом. И было исчислено 23 000 всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской,
ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина. Числа, четвертая книга Моисея, глава 27. И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисеем, пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость мою при водах Меривы. И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал им наставление, как говорил Господь через Моисея. Четвертая книга Моисея, числа, глава 28. И сказал Господь Моисею, говоря: повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое,
хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна, и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день сего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву всесожжения Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца и две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите в каждый из семи дней, это хлеб, жертва приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в седьмой день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас». Четвертая книга Моисея, числа, глава 29. «И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 часть ефы на каждого из 7 агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияний их по уставу в приятное благоухание Господу. И в 10-й день сего 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание, одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев, без порока пусть будут они у вас. И при них приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 0,13 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого из 0,13 тельцов, 0,2 части ефы на каждого из 2 овнов. И 0,1 части ефы на каждого из 14 агнцев, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияний его. И во 2-й день 12 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их, и в 3-й день 11 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в 4-й день 10 тельцов, 2 овнов, 0,14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в 5-й день
9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в шестой день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте, и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияний ваших и мирных жертв ваших. Четвертая книга Моисея, числа, глава 30. И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею. И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: «Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и, услышавши, промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышавши, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся, муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить,
и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том. А если отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее в доме отца ее. Четвертая книга Моисея, числа, глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами. По 1000 из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из 1000 Израилевых по 1000 из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по 1000 из колена, их и Финиеса, сына Илиазара, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских, Евня, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем. И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавицкие, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елеазар священник, и все князья общества навстречу им из стана, и прогневался Моисей на военачальников, 1000 начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, все сделано из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. И сказал Елиазар, священник, воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день, и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря, сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елиазар священник, и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу,
по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елиазару, священнику, в возношение Господу. А из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней. И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была мелкого скота 337 500, в дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 тысяч, и дань из них Господу 72, ослов 35 тысяч, и дань из них Господу 61, людей 16 тысяч, и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которые отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была мелкого скота 337 500, крупного скота 36 тысяч, ослов 30 500, людей 16 тысяч. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и 100 начальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей, цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом». И взял у них Моисей и Елиазар, священник, золото во всех этих изделиях. И было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей, от 1000 начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елиазар, священник, золота, от 1000 начальников и 100 начальников, и принесли его в скинию собрания, в память сынов Израилевых пред Господом. Четвертая книга Моисея, числа, глава 32. У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали Моисею и Елиазару священнику и князьям общества, говоря: «Аторов, и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Есивон, и Елиале, и Севам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада». И сказали: «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: «Братья ваши пойдут на войну,
а вы останетесь здесь? Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. И воспылал в тот день гнев Господа, —

оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей. И подошли они к нему и сказали: «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в дома наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». И сказал им Моисей: «Если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит он врагов своих пред собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владение пред Господом. Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: «Рабы твои сделают, как повелевает Господин наш. Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут, в городах Галаада, а рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит Господин наш». И дал Моисей о них повеление Елиазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых, и сказал им Моисей: «Если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение. Если же не пойдут они с вами вооруженные, то они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской». И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: «Как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем, вооруженные пред Господом, в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана». И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манасии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аммарейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, города земли во все стороны. И построили сыны Гадовы Дивон и Атаров и Ароэр, и Атаров Шофан, и Иазер, и Иогбегу, и Бефнимру, и Бефгран, города укрепленные и дворы для овец. И сыны Рувимовы построили ли Есивон, Елиале, Кириафаим, и Нево, и Ваал, Мион, которых имена переменены, и Симвму, и дали имена городам, которые они построили. И пошли сыны Махира, сына Манасиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали аммореев, которые были в нем, и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манасии, и он поселился в нем. И Иаир, сын Манасии, пошел и взял селения их, и назвал их селения Иаировы. И Навах пошел и взял Кенаф, и зависящие от него города, и назвал его своим именем Навах. Четвертая книга Моисея, числа, глава 33. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господню описал

путешествий их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамсеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца. На другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамсеса и расположились станом в Сокхофе. И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни. И отправились из Ефама и обратились к Пигахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом. Отправившись из Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли 3 дня пути пустыню Ефам, и расположились станом в Мерре. И отправились из Мерры, и пришли в Елим. В Елиме же было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. И отправились из Елима, и расположились станом у Черного моря. И отправились от Черного моря, и расположились станом в пустыне Син. И отправились из пустыни Син, и расположились станом в Довке. И отправились из Довки, и расположились станом в Алуше. И отправились из Алуша, и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима, и расположились станом в пустыне Синайской. И отправились из пустыни Синайской, и расположились станом в Киброт-Гаттаве. И отправились из Киброт-Гаттавы, и расположились станом в Асерофе. И отправились из Асерофа, и расположились станом в Рифме. И отправились из Рифмы, и расположились станом в Римнон-Фареце. И отправились из Римнон-Фареца, и расположились станом в Ливне. И отправились из Ливны, и расположились станом в Риссе. И отправились из Риссы, и расположились станом в Кегелафе. И отправились из Кегелафы, и расположились станом на горе Шафер. И отправились от горы Шафер, и расположились станом в Хараде. И отправились из Харады, и расположились станом в Макелофе. И отправились из Макелофа, и расположились станом в Тахафе. И отправились из Тахафа, и расположились станом в Тарахе. И отправились из Тараха, и расположились станом в Мифке. И отправились из Мифки, и расположились станом в Хашмоне. И отправились из Хашмоны, и расположились станом в Мосерофе. И отправились из Мосерофа, и расположились станом в Бене-Яакане. И отправились из Бене-Яакана, и расположились станом в Хор-Агидгаде. И отправились из Хор-Агидгада, и расположились станом в Иотвафе. И отправились от Иотвафы, и расположились станом в Авроне. И отправились из Аврона, и расположились станом в Ецион-Гавере. И отправились из Ецион-Гавера, и расположились станом в пустыне Син, она же Кадес. И отправились из Кадеса, и расположились станом на горе Ор, у пределов земли Едомской. И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в 1-й день месяца. Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Ханаанский царь Арада
который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы. И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне. И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне. И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе. И отправились из Овофа и расположились станом в Иим-Авариме, на пределах Моава. И отправились из Иима и расположились станом в Дивон-Гаде. И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме. И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево. И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Они расположились станом у Иордана, отбив Иешимофа до Авеситима на равнинах Моавитских. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Четвертая книга Моисея, числа, глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг, к Кадес-Варне, оттуда пойдет Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границей западной будет у вас Великое море. Это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница от Великого моря, проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму. От Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны. И пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал:
вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена. Ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин. И по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей: для колена Иудина — Халев, сын Иефониин, для колена сынов Симеоновых — Самуил, сын Аммиуда, для колена Вениаминова — Елидаад, сын Кислона, для колена сынов Дановых — князь Буккий, сын Иоглии, для сынов Иосифовых — для колена сынов Манассиных — князь Ханниил, сын Ефода, для колена сынов Ефремовых — князь Кемуил, сын Шифтана, для колена сынов Завулоновых — князь Елицафан, сын Фарнака, для колена сынов Иссахаровых — князь Фалтиил, сын Аззана, для колена сынов Асировых — князь Ахиуд, сын Шеломия, для колена сынов Нефалимовых — князь Педаил, сын Аммиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской. Четвертая книга Моисея, числа, глава 35. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине — город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего — менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца,
и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь, так что тот умрет, или по вражде ударит его рукою, так что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города-убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежище своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Четвертая книга Моисея, числа, глава 36. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манасиина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего». И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей,
тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынам Израилевых по слову Господню, и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женой кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено. Ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпаадовы. И вышли дочери Салпаадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Манассии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колено племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава первая. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Морейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря:
выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Амарейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали, «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего». И роптали в шатрах ваших и говорили, «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтоб отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» Братья наши расслабили сердце наше, говоря, «Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там». Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтоб указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из всего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда». Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Амморей, живший на горе той, и преследовали вас так,
как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава вторая. «И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря, «Полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас». Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там и Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред, и прошли мы долину Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варнии, как прошли долину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род, ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы, аммонитяне же называют их Замзумимами, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их Хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Сивонского, Амморианина, и землю его,
начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах, от Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава третья. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едреи. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них, 60 городов, всю область Аргов, царства Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченное в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аммарейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называет Сирионом, а Аммореи называет его Сенером. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи — города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских.
Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароира, которую поток Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манассиин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине против Бев-Фегора. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их,
ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих». Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня: «Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глас. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и владеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго живши на земле вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан, не пробудете много времени на ней, но погибнете». И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени,
то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бетцер в пустыне, на равнине, в колене Рувиммовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фаски. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава пятая. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору,
Он тогда сказал: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся

суббота Господу Богу твоему. Не делай в оной никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: «Слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед».

«Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись». Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброй землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава седьмая. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы — хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев — семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Но поступайте с ними так. Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего,
Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которой он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые, ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем: народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и с всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой. То же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней наведет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 8. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет».
Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как те народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 9. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай,
что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный. Не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем. 2 скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Гатаве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не поверили ему, и не послушали гласа его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего, и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел он их, чтобы умертвить их в пустыне, а они твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской силою твоею великою и мышцею твоею высокою». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 10. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил,
и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Илиазар. Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он — хвала твоя, и Он — Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 11. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу Его, знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всею землей Его, и что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня, и что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего, и что Он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них,
ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас, Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле.
истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваших, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами». Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. В одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношение рук твоих, но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо», тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду, не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь.
и совершай все сожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуй им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, то буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отец твой, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого», то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах,
не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 14. Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святою Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас, не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте. Нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их. И всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих.
и пусть придет левит, ибо ему нет части удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 15. «В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе». Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего, и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя», то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок,
то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры свои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день — отдание праздника Господу Богу твоему, не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и владел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь в себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой.
5 книга Моисея, Второзаконие, глава.

тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то постав над собой царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих постав над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: «Не возвращайтесь более путем сим». И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно, но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 18. Священникам, левитам, всему колену, левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служа во имя Господа, сам

мы сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковой частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 19. Когда Господь Бог твой истребит народы, которые землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую он обещал дать отцам твоим,
если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его.
И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всякими городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию хиттеев и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 21. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови». И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имени своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын буйный и непокорный,
не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от роковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от роковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от роковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей», и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени, и отдадут отцу от торковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля.
блудодействовав в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. От раковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковица ничего не делает. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле. И хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной, схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу от раковицы 50 сиклей серебра, и, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 23. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба,
ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом. И не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковый берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал морями на пути, когда вы шли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтоб он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца и сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие.
Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. Если он встанет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему:
сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой Израиля в землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа, Бога твоего, как Он говорил. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим.
и напиши на камнях все слова закона сего явственно». «Очень явственно», — и сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдет Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою. И весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своею, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет: аминь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 28. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделай тебя Господь главою, а не хвостом,
и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не сможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколет в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей, погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше,
а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего
которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем

Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: «Вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половине колена Манассина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа, Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книги, и изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными в сей книге закона. И скажет последующий род: «Дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы: за что Господь так поступил с сей землею? Какая великая ярость гнева его? И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое —

0: нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 30. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 31. И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля. И сказал им: «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить». И Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя, и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его отдать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею». И сказал Господь Моисею: «Вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление». И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: «Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззаконие его, которое он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он — твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый, несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа — народ его, Иаков — наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов асанских и козлов и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствие и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. отвне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их, и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали: «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие», ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их — горькие. Вино их — яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь: где боги их, твердыня, на которой они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их? Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которую я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтоб они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал: «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал: Туммим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его, благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. А Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины. А Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. О Гаде сказал: благословенно распространивший Гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. О Дане сказал: Дан — молодой лев, который выбегает из Васана. О Нефалиме сказал: Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа, море и юг во владении его. Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое — Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их. Пятая книга Моисея, Второзаконие. Глава 34. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассину, и всю землю Иудину даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Веффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась, и оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее, и Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Я читаю первую главу из книги Иисуса Навина. Из Ветхого Завета. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал:
1: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, «Господь, Бог ваш, успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Я читаю из Ветхого Завета книгу Иисуса Навина, глава 2. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому: «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Рааве: «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на крышу и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на крыше. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие. И скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь вот так. Когда мы придем в ту землю, в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и мать твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей дома твоего вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 этих человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: «Господь предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 3. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни 3-го дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В этот день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, чтобы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хиттеев, и евеев, и ферезеев, и гергисеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по 1 человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан и ноги священников, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на очень большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Я читаю из книги Иисуса Навина, главу четвертую. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьми себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда воды Иордана разделились. Таким образом, камни эти будут для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца, и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан этот по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед вами, доколе мы не перешли его, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Я читаю 5 главу из книги Иисуса Навина. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по выходу из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, пока не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали голоса Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам, землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня?» И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. А на другой день Пасхи стали есть из произведений земли той опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит: вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет. Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Иерихон же заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил.
0: Книга Иисуса Навина, глава 6. Тогда сказал Господь Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны». И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: «Несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним». И сказал народу: «Пойдите и обойдите вокруг города. Вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним». Как скоро Иисус сказал народу, 7 священников, несших 7 труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте, и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И 7 священников, несших 7 труб юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан, и делали это 6 дней. В 7-й день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные, да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что было в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А 2 юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: «Пойдите в дом оной блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, и Иисус оставил в жизни.

сын Завия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разграбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев: заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдии, сын Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скроет меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сеннарскую одежду, и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым, и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор.

И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Глава 8 книги Иисуса Навина. Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что ты сделал с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал: «Смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладеете городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам». Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем, с западной стороны Гая. А Иисус в ту ночь ночевал среди города. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу, и поставил стан с северной стороны Гая, а между им и Гаем была долина. Потом взял он около 5 тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем, с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на средину долины. Когда увидел это царь Гайский, тотчас с жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение, он и весь народ его, на назначенное место пред равниною. А он не знал, что для него есть засада позади города. И Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей, Гаю, ибо я предам его в руки твои». Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им, так что они находились в средине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой. Так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого
и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 000. И Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня, а царя Гайского повесил на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на который не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господа, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Глава 9 книги Иисуса Навина. Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплаченные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесненный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма далекой земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш, из домов наших мы взяли теплый, в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплеснелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и зарвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги».
Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. 10 глава книги Иисуса Навина. Когда Адони-Седек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые. Посему Адони-Седек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и Фираму, царю Ярмувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих. Приди к нам скорей, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Азека и до Македа.
Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. И Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на выи их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону, и расположились подле него станом и воевали против него. И взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день,
предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус, и все израильтяне с ним из Иглона к Хеврону, и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Иглоном, предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру, и воевал против него. И взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона. И всех царей этих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава 11 книги Иисуса Навина. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу, к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хиттеям, и Ферезеям, и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение Израилю. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». И Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их так, что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы, а колесницы их сжег огнем. В то время, возвратившись, Иисус взял Ассор, и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главою всех этих царств. И побили все дышащее, что было в нем, мечом предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Ассор сжег он огнем. И все города царей этих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места, от горы Халак, простирающейся к Сеиру,
до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой, с городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12 книги Иисуса Навина. Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку. Сигон, царь аморейский, живший в Есивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока половиной Галаада до потока Иавока, предела аммонитян, и равниною до самого моря Хиннеревского к востоку, и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ешемофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фаски. Сопредельный ему Ох, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном до предела Гессурского и Маахского, и половиною Галаада до предела Сигона, царя Есивонского. Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы, по эту сторону Иордана, к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах и в пустыне, и на юге, хиттеев, аммореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев. И дальше от 9 по 24 стих перечисляются цари городов, и заканчивается 12 глава такими словами: «Всех царей 31». Глава 13 книги Иисуса Навина. Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Остается эта земля, все округи филистимские, и вся земля гессурская, от Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются ханаанскими 5 владельцев филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гевский, Екронский и Аввейский. К югу же вся земля ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморейских, также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емав. Всех горных жителей от Ливана до Мисрефов Маима, всех сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых.
раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю эту в удел девяти коленам и половине колена Манассина, а колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Манассина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень, от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне до пределов Аммонитских. Также Галаад и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон, и весь Васан до Салхи, все царство Ога Васанского, который царствовал в Астерофе и в Едреи. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня. Только колену Левиину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева — суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Ароэр, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. Есивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф, Ваал и Беф-Ваал-Мион, Иаца, Кедемов и Мефаав, Кириафаим, Сивма и Церев-Шахар на горе Емек, Беф-Фигор и места при подошве Фазки и Беф и Ешимов, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморейского, который царствовал в Есивоне, которого убил Моисей, равно как и вождей мадьямских Евия и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым по племенам их. Пределом их был Иозер, и все города галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ароэра, что пред Раввою. И земли от Есивона до Рамав-Мицфи и Витанима, и от Маханаима до пределов Давира. И на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра, и Сакхов и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского, пределом его был Иордан до моря Хиннеревского за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Манассина, который принадлежал половине колена сынов Манассиных по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане, 60 городов, а половина Галаада и Астаров и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам Махира, сына Манассина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левиину Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им. Глава 14 книги Иисуса Навина. Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых, по жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, девяти коленам и половине колена Манассиина. Ибо двум коленам и половине колена Манассии Моисей дал удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними.
ибо от сынов Иосифовых произошли два колена, Манассиина и Ефремова. Посему они и не дали левитам части в земле, а только города для жительства, с предместьями их для скота их и для других выгод их. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу и сказали ему: «Халев, сын Иефонии, кинезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею это слово, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь со мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кинезиянина, до сего дня, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириав-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек великий, и земля успокоилась от войны. Глава 15 книги Иисуса Навина. Жребий колену сынов Иудиных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син, к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин, и, восходя с южной стороны к Кадес-Варни, проходит Хецрон, и, восходя до Аддара, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку египетскому, так что конец этого предела есть море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до устья Иордана, а предел с северной стороны — от залива моря, от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор, и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адуммима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша и оканчивается у Ен-Рогела. Отсюда предел идет вверх к долине сына Аммонова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириав и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сеиру, и идет северной стороной горы Иарим, которая есть Кесалон,
и, нисходя к Вефсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Екрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириаф Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых, Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, и имя Давиру прежде было Кириаф Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гофанаил, сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он жену ему, Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? Она сказала: дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И он дал ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были Кавцеил, Едер и Иагур. И следующие стихи от 22 по стих 62, все перечисление городов, которые стали владением сынов Иудиных. И теперь я читаю 62 стих: Нефшан, Ирмелах и Енгеди, шесть городов с их селами. Но Иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Глава 16 книги Иисуса Навина. Потом выпал жребий сынам Иосифа от Иордана подле Иерихона у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вифильской. От Вифиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа, и спускается к морю, к пределу Иафлета, до предела нижнего Беф-Орона и до Газера, и оканчивается у моря. Это получили в удел сыны Иосифа, Манасия и Ефрем. Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей. От востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Орона верхнего. Потом идет предел к морю северной стороною Михмефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанаф-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха. От Ианоха, нисходя к Атарофу и Наарафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана. От Таппуаха идет предел к морю, к потоку Кани, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых по племенам их. И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манассиных, все города с селами их. Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им подать. Глава 17 книги Иисуса Навина. И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа, Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан. Достались уделы и прочим сынам Манассии, по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифа, мужеского пола по племенам их.
У Салпада же сыны Хеверова, сына Хеверова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассина не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Елиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан им удел по повелению Господню между братьями отца их». И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которые за Иорданом, ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сынам Манассии. Предел Манассии идет от Асира к Михмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Ен-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Манассии, а город Тапуах у предела Манассиина сынам Ефремовым. Отсюда предел не сходит к потоку Кане с южной стороны потока. Города эти принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Манассиина. Море же было их пределом. К Ассиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Ассира принадлежат Манассии, Бефсан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Эндора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и третья часть Нефефа, Нафефа. Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов этих, и Хананеи остались жить в земле. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриельской». Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес этот, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Глава 18 книги Иисуса Навина. Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, вставши, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов, и представьте мне сюда, я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гад же, Рувим и половина колена Манассии получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень». Эти люди встали и пошли.
Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание: «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел к колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел этот подле Иерихона с севера и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Арона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ороном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Иарима, города сынов Иудиных, это западная сторона. Южной же стороною от Кириаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтоаха. Потом предел нисходит к концу горы, которая перед долиной сынов Енномова, на долине Рефаимов к северу, и нисходит долиной Енома к южной стороне Иевуса и идет к Эн-Рогелу. Потом поворачивает от севера и идет к Кен-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адуммима, и нисходит к камню Багана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Беф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых, с пределами его, со всех сторон по племенам их. Города, колену сынов Вениаминовых, по племенам их принадлежали сии: Иерихон, Беф, Хогла, и Емек, Кециц, и потом дальше, 22 по 28 стихи, перечисляются города, и кончается эта глава такими словами: 14 городов с их селами, вот удел сынов Вениаминовых по племенам их. Глава 19 книги Иисуса Навина. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия или Шева, Молада и так далее, перечисляются города, и восьмой теперь стих, и все села, которые находились вокруг городов этих, даже до Валаа, Ваалаф-Беера или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю и Морали, и примыкает к Дабешефу, и примыкает к потоку, который перед Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислов-Фавора. Отсюда идет к Дафрафу и восходит к Иофие, и дальше перечисляются опять места, 16 стих, вот удел сынов Завулоновых по их племенам, вот города и села их. Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара по племенам их. Пределом их были, опять перечисляются географические названия, вот удел колено сынов Иссахаровых, по племенам их, вот города и села их. 24 стих. Пятый жребий вышел колену сынов Ассировых, по племенам их. Опять перечисляются географические
название. Потом до 31 стиха, вот удел

Даном по имени Дана отца своего. Вот удел колена сынов Дановых по племенам их, вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил на горе Ефремовой. И построил он город и жил в нем. Вот уделы, которые Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Силоме, пред лицом Господним у входа скинии собрания, и кончили разделение земли. Глава 20 книги Иисуса Навина. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов этих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним, мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Галаан в Асане от колена Манассиина. Эти города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий убивший человека по ошибке, дабы он не умер от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Глава 21 книги Иисуса Навина. Начальники поколений левитских пришли к Елиазару священнику и к Иисусу сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израилевых и говорили им в Силоме в земле Ханаанской и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню эти города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов. А прочим сынам Каафа, от племен колена Ефремова и от колена Данова и от половины колена Манассиина по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым, от племен колена Иссахарова и от колена Ассирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассиина в Асане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерариным, по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириаф-Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместье его вокруг его.
Аполисе.

0: его города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефоннеину. Итак, сынам Аарона, священника, дали город убежище для убийцы Хеврон и предместье его, Ливну и предместье его, и Аттир и предместье его, Ештем и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Юту и предместье ее, Бефшемеш и предместье его, 9 городов от 2 колен сих. И от колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье его, ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых, левитам, прочим из сынов Каафовых, по жребию их достались города от колена Ефремова. Дали им город убежище для убийцы, Сихем и предместье его, на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кивцаим и предместье его, Беф-Орон и предместье его, 4 города. От колена Данова Елфеки и предместье его, Геввефон и предместье его, Айалон и предместье его, Геф-Риммон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассиина Фаанах и предместье его, Гав-Риммон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манассии города убежище для убийцы, Голан в Васане и предместье его, и Бееш-Теру и предместье ее, 2 города. От колена Иссахарова Кишион и предместье его, Даврав и предместье его, и Армув и предместье его, Енганим и предместье его, 4 города. От колена Асирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хелкаф и предместье его, Рехов и предместье его, 4 города. От колена Нефалимова город убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместье его, Хамов-Дор и предместье его, Карфан и предместье его, 3 города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, дали от коленов Завулонова Иокнеам и предместье его, Карфу и предместье его, Димну и предместье ее, Нагалал и предместье его, 4 города. От колена Рувимова Бецер и предместье его, Иааца и предместье ее, Кедемов и предместье его, Мефаав и предместье его, 4 города. От колена Гадова города убежище для убийцы, Рамов в Галааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, Иазер и предместье его, всех городов 4. Всех городов сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилев было 48 городов с предместьями их. При этих городах были при каждом городе предместья вокруг него. Так было при всех этих городах. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились в ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22 книги Иисуса Навина. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассиина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении многих дней до сего дня, и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею». Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана, к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых». Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войною. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым, к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финиеса, сына Елиазара, священника, и с ним 10 начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым, и к сынам Гадовым, и к половине колена Манассиина в землю Галаад, и говорили им, и сказали: «Так говорит все общество Господне, что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа, и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израиля? Не один он умер за свое беззаконие? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых: «Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределом между вами и нами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сыновей чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам части в Господе. Мы говорили, если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите подобие жертвенника Господа, которые сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед его скинией. Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ними, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассиины, одобрили их, и сказал Финиес, сын Елиазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассиным, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления этого, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. И возвратился Финиес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. И назвали сыны Рувимовы и жители Гадовы жертвенник Эд, что значит «свидетель», потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Глава 23 книги Иисуса Навина. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиль от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в лета. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им, «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы эти в удел коленам вашим, все народы, которых я истребил от Иордана до моря Великого, на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. Не сообщайтесь с этими народами, которые остались между вами, не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до этого дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и перед вами никто не устоял до этого дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Поэтому всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всей душой вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Если вы приступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь.
1: Книга Иисуса Навина, глава 24. «И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир наследие, Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди него, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне погнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте? Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследство землю их, и я истребил их пред вами. Восстал Валак, сын Сеппоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас, но я не хотел послушать Валаама. И он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, амореи, и ферезеи, и хананеи, и хиттеи, и гергесеи, и евеи, и евусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей аморейских. Ни мечом твоим и ни луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которой вы не трудил, и дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масличных садов, которые вы не саждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на пути. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о сем, что вы избрали себе Господа служить Ему?» Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его под тем дубом, который подле святилища Господне. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами, он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сараии, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.
0: Я читаю из Ветхого Завета, книга Судей Израилевых, главу первую. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон.
2: И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне, имя же Хеврону было прежде Кириав-Арбы, и поразили Шишая, Ахимана и Фалмая. Оттуда он пошел против жителей Давира, имя Давиру было прежде Кириав-Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кириав-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халева, Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказал ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды». И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иофоры, кинеянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. И Иисус взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Екрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда 3 сынов Енаковых. Но и Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и Евусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифа Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек этот пошел в землю хиттеев и построил город, и нарек ему имя Луз. Это имя его до сего дня. И Манассий не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона, и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко, и жителей Сидона, и Ахлава, Ахзивы, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Ассир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса, и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались амореи жить на горе Херес, в Айалоне и Шаалвиме, но рука сынов Иосифовых одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акравим и от Селы простирались и далее. Книга Судей Израилевых, глава 2. И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали голоса моего. Что вы это сделали? И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим, плачущее. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов окружающих их, и стали поклоняться им и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их, но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонились от пути, каким ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает голоса моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет». И оставил Господь народы эти, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Я читаю из книги «Судей Израилевых» 3 главу. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Ямав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафанаил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями, длинною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. и сказал Аод: «У меня есть к тебе слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Иод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирав. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших, моавитян, в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Я читаю 4 главу из книги Судей. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Аминоавова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Тебе повелевает Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кессону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою. Только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И взяла Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 тысяч человек. И Девора пошла с ним. Хевер, киньянин, отделился тогда от киньян сынов Ховава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цаан-Ниме близ Кадеса. И донесли Сесаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сесара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Харошеф-Гаима к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку, «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел враг с горы Фавора, и за ним 10 тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Хорошев-Гаимя, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Киньянина, ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хивера Киньянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. И вот варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя Ханаанского. Я читаю книгу Судей, главу 5. «В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаамов, сими словами: Израиль отомщен, народ показал рвение. Прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу пою, брецаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Идомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа! Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь! Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авиноамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалека, за тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона, владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар, так же, как и Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рубимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Асир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Пришли цари, сразились, тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кисон увлек их, поток Кедумим, поток Кисон, попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. «Прокляните Мероз, — говорит ангел Господень, — прокляните! Прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми! Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенна! Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего». Левую руку свою протянула к колу, а правую свою — к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарня сквозь решетку, что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу, по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сесари, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет.
0: Я читаю книгу Судей, главу 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и их верблюдам не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. И сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов амарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали голоса моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле,
2: чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему:

И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефа муки, масло, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки, и положи на этот камень, и выли похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, Господь мир. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гидеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: «Кто это сделал?» Искали, расспрашивали и сказали: «Гидеон, сын Иоасов, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стали звать его с того дня Иервалом, потому что сказал: «Пусть Ваал стал сам судиться с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изриельской. И Дух Господень объял Гидеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гидеон Богу: «Если ты спасешь Израиль рукой моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как ты говорил». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гидеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса».

Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Я читаю книгу Судей, главу 7. Иерваал, он же Гедеон, встал поутру и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море, в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада“». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь остальной народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они съестной припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Стан же мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда. И дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубами, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона“». И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона». И стоял всякий на своем месте вокруг стана.
и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты, к Царере, до предела Авель-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассина, и погнали за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали двух князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекев-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли Гедеону за Иордан.

0: Мы продолжаем чтение книги Судей, главу 8. «И сказали ему ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им, «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирать виноград, нежели Авиезер обирать? В ваши руки предал Бог князей мадиамских, Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа, «Дайте хлеба народу, который идет за мною». Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали, «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гедеон, «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл, и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла, «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню эту». Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч, все, что осталось из всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новы и Огбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали, он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоасы, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сакхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал, «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа. И башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зевею и Салману, «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали, «Они были такие, как ты». Каждый имел вид сынов царских. Гедеон сказал, «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему, «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча свое, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман, «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону, «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им, «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон, «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне». Они сказали, «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шею у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому ему, его. Так смирились мадианитяне перед сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона. И пошел Иерваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Верифа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иерваалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Продолжаю чтение книги Судей, главу 9. Авимелех, сын Иерваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей, и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иервааловых, или чтобы владел один. И вспомните, что я — кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все эти слова жителям сихемским. И склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они, «Он — брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иервааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иерваалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог! Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине: «Царствуй над нами!» Маслина сказала им: «Оставлю ли я тук мой, которым чествую богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали деревья смоковницы: «Иди ты, царствуй над нами!» Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали деревья виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами!» Виноградная лоза сказала им: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все деревья терновнику: «Иди ты, царствуй над нами!» Терновник сказал деревьям: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иерваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян, а вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш? Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иеровоалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских, и весь дом Милло, и да изыдет огонь от жителей сихемских, и от дома Милло, и да пожжет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Биер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сыновей Иерваловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. Об этом донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали царя Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех? И что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иерваалов? И не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова. А ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобою, и постав засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу, и когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ним, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех, и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мионним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. Остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли об этом Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда и поставил в засаду в поле, и, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, два другие отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила отломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иервалова. Я читаю книгу Судей, главу 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Амарейским, Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амаррейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских.
1: Книга Судей, глава 11. Ефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Ефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ефая из земли Тов. И сказали Ефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Ефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Ефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Ефай послов к царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Ефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возвратите мне ее с миром». И Ефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Ефай: Израиль не взял земли моавитской и земли аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: «Позволь мне пройти землей твоею». Но царь Едомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Едомскую и землю Моавитскую, и, пришедший к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аммарейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, И собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иааце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Амарея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам у наследия Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сипфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Арноне и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона, для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и пришел он, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу ему на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ариора до Минифа 20 городов, и от Авель-Карамиима и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году.
0: Глава 12 из книги Судей. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». И Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, Я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною? И собрал Ефай всех жителей галаадских, и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы! Галаад же среди Ефрема и среди Манассии!» И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи Шиббалет». А он говорил: «Сиббалет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Ефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Ефай галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. И 30 дочерей отпустил он из домов за мужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон, и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон завулонянин, и погребен в Айалоне в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гиллела, пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гиллелела, пирафонянин, и погребен в Пирафоне в земле Ефремовой на горе Амаликовой. Продолжаю чтение книги Судей, глава 13, стих 1. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого видит, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: «Вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сиею женщиной?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секеры, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь?» «Об имени моем, оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю, и невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень, и сказал Маной жене своей: «Верно мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом. Читаю книгу Судей, главу 14. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих? И во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел, и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов, рубашек из тонкого полотна, и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». и сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова перед ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю». И плакала она перед ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку, и воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Книга Судей, глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принесший с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она тебе будет вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между 2 хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять финамфянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его 2 новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук их. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехи, брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал: «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему «Источник взывающего», который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля во дни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи. В полночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне и сказал ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узна сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону:

всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленах своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правой рукой своею, а в другой левою. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом в гробе Маноя, отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Продолжаю читать книгу Судей, 17 главу. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: «1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра, и сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю оное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра.

0: серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра в год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Я читаю книгу Судей, главу 18. В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита, и зашли туда и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто бежал бы, в чем или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Естаол, и сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша». «А вы задумались? Не медлите пойти и взять наследие ту землю. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна. Бог предаст ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка, что получается от земли». И отправились оттуда, из колена Данова, из Цоры и Естаола 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафариме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафиарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову, и пришли к дому Михи, и сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть ефод, терафим, истукан и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать». Они зашли туда и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его, а 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи! Положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана. И кричали сынам Дана. Сыны Дановы обратились и сказали Михе: «Что тебе, что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего. Иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечом, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город этот находился в долине, что близ Бев-Рехова. И построили снова город, и поселились в нем, и нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан. Ионафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли, и имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Я читаю 19 главу из книги Судей Израилевых. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на горе, на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На 5-й день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины той: подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день. И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста, вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое, завтра поранее встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он, и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: «Старик, куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их, и делайте с ними, что вам угодно, а с человеком этим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем!» Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой взял нож и взял наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видно было подобного сему от дней исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите».
1: Я продолжаю чтение книги Судей из Ветхого Завета, главу 20. «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, и собрание народа Божие 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову, и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой, и вот что мы сделаем ныне с Гивою: пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от тысячи и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле. И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: какое это гнусное дело сделано у вас? Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых. И собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. И из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру и расположились станом возле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы, и плакали перед Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали перед Господом и постились тот день до вечера. и вознесли все сожжения и мирные жертвы перед Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божий находился там, и Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова, предстоял пред ним. «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день и стали в боевой порядок перед Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна ведет к Вифилю, а другая — к Гиве, полем, и убили до 30 тысяч из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают перед нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороги». И все израильтяне встали с своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажающих меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили с засадою условленным знаком к нападению поднимающийся дым из города. И так, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверх израильтян до 30 человек, и говорили: «Опять падают они перед нами, как и в прежние сражения», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Менухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще израильтяне на дорогах 5 тысяч человек, и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2 тысячи человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было 25 тысяч человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся, и убежали в пустыню к скале Риммону 600 человек, и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все находившееся на пути города сожгли огнем. Продолжение чтений книги Судей. Я читаю теперь 21 главу. «И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали: Господи Божий Израилев, Для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжение и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: «Кто не приходил в собрание перед Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти». И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали: «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию». И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силоам, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского, но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?» И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Левоны». И приказали сынам Вениамина и сказали: «Пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны». Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Я читаю из Ветхого Завета книгу Руфь. Глава 1. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Маувитских. имя человека того — Елимелех, имя жены его — Ноеминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной — Орфа, а имя другой — Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноеминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Ноеминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в чреве моем, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с ней. Ноеминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноеминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноеминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноеминью, то есть приятной, а называйте меня Марою, горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноеминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Ноемини, с нею сноха ее Руф, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Я продолжаю чтение книги Руфь из Ветхого Завета. Глава вторая. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руф Моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосся по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосся позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина — моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала: «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами». Чрезвычайно трогательный отрывок Писания, и я не могу удержаться от слез. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руф из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен, принявший тебя». Руф объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Наимень снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наимень: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руф Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы моей». И сказала Наимень снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Я читаю книги Руф, главу третью. «И сказала ей Наимень, свекровь ее: дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз со служанками, у которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руф сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: «Пусть не знает, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне, и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Я читаю книгу Руф из Ветхого Завета, главу 4. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз, и сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Наимень, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал: я выкупаю. Воос сказал: когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и мене. Для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: купи себе, и снял сапог свой. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехово и все Хилионово и Махлоново. Также и Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его, и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимини: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимини дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида. Я читаю из Ветхого Завета первую книгу царств. Глава первая. Был один человек из Рамафаим Цофимы, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой — Фенана. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий посчитал ее пьяной. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я», и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Я читаю первую книгу царств, главу вторую.

голодные отдыхают. Даже бесплодное рождает 7 раз, а многочадное изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с Ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». А если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». И грех этих молодых людей был очень велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Или Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был очень стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтоб носил ефод предо мною?

Не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так, говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда: «Дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек». Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет: «Причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Я читаю из Ветхого Завета первую книгу Царств, глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза уже его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господня, и еще не открывалось ему слово Господа. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его, я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал,
как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И поэтому клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил!» Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе, не скрой от меня? То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Первая книга Царств, глава 4. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение очень великое, и пало израильтян 30000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. И побежал один вениаминтянин с места сражения, и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий.
И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко востенал весь город. И услышал Илий звуки воплей и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же я бежал с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, бесславие, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Я читаю 5 главу из 1 книги Царств. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле перед ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его, отсеченные каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не наступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне и говорили: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божья на них. И те, которые не умерли,
поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Я читаю шестую главу из первой книги царств. «И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей, и сказали, что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Те сказали, «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они, «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали, «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых». Ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землей вашей». И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так, и взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были: 1 за Азот, 1 за Газу, 1 за Аскалон, 1 за Геф, 1 за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, 5 владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. И поразил Бог жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ,
ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: «Кто может стоять перед Господом, сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириафиарима и сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе». Я продолжаю чтение первой книги царств. Теперь читаю 7 главу. «И пришли жители Кириафиарима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафиариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян и сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказав: «До этого места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефы, и пределы их освободил Израиль от рук филистимлян, и был мир между Израилем и Аммореями. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех этих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Я читаю 8 главу из первой книги царств. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему его сыну — Иоиль, а имя второму сыну его — Авия, они были судьями в Вирсавии. Но сыновья его
не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось это слово Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстенаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить перед нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Я продолжаю чтение первой книги Царств из Ветхого Завета Библии, главу 9. «Был некто из сынов Вениамина, имя ему Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего вениаминтянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И пришел он на гору Ефремову и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий,
человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтоб принести человеку Божию. Что у нас?» И отвечал опять слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде называли прозорливцем». И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к этому времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог».
Слушайте продолжение чтения первой книги царств. Читаю 10 главу. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили, в пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим? И пойдешь оттуда дальше, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. И сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Кисовым, неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал, «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу, «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать, и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его, «Куда вы ходили?» Он сказал, «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов, «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» И сказал Саул дяде своему, «Он объявил нам, что ослиц нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ к Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым, «Так говорит Господь Бог Израилев, я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему, царя поставь над нами». Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда? И сказал Господь, вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь!»
И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Я читаю главу 11 из первой книги царств. «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иевис Галаадский. И сказали все жители Иевиса Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин, «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля». И сказали ему старейшины Иевиса, «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову, и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иевиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам, «Так скажите жителям Иевиса Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иевиса, и они обрадовались. И сказали жители Иевиса Наасу, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу, «Кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал, «В этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу, «Пойдемте в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне. Я читаю главу 12 из первой книги царств. «И сказал Самуил всему Израилю, «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником его. У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснял? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им,
«Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в этот день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской, теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим». Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте этом. Но они забыли Господа, Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе». Тогда Господь послал и Иервала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Нааз, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь, Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать голоса Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать голоса Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеница ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан. Но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайте след ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш, погибнете. Я читаю 13 главу из первой книги царств. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой,
а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой во всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля: 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израиль, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтоб приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифоронской, а третий направился по дороге к границе долины Цеваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить? Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Я читаю главу 14 из первой книги царств. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: „Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне“, а отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне.
С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брата Иохаведа, сына Финиеса, сына Илия, священника Господа,

первопосец, делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане, на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был с сынами Израилевыми. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения. И вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Авена. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И пошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли бы было поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Айалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит перед Господом, ест с кровью».

0: сказал на Саул, — «вы согрешили. Привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул, — «пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола, и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый своей рукою, вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул, «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали, «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал, «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога, «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул, «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам, «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу, «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул, «Господи Боже Израилев, дай знамение!» И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул, «Бросьте жребий между мною, между Иоаннафаном, сыном моим!» И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану, «Расскажи мне, что сделал ты!» И рассказал ему Иоаннафан и сказал, «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул, «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу, «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и не умер он». И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царство над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалека, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, и Иессуи, и Мелхусуа. А имена двух дочерей его, имя старшей Мерова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой Ахиноам, дочь Ахимаатца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова, то есть племянник. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновья Авиила, и была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе.
1: Первая книга царств, глава 15. И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И собрал Саул народ, и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киниянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом, и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиу Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.
0: Я читаю теперь 16 главу из первой книги царств. «И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Освятитесь и идите со мною к жертвоприношению». И освятил Иессея и сыновей его, и пригласил и их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно сей перед Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал Самуилу: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Самму и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых своих сыновей. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам твоим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина, сына умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Первое царство, 17 глава. Филистимляне собрали войска свои для войны, и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Даммиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба, и приготовлялись к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимляне ли я, не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиав, 2-й за ним Аминадав, и 3-й — Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев твоих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул, и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, пришедший, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефы, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И отвечал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его, и льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили их стан. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Я читаю 18 главу из первой книги царств. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафанова, сына Саула, прилепилась к душе его и полюбил его Ионафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с этого дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в прочие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя». И передали слуги Саулову в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезание их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Я продолжаю чтение первой книги царств. Читаю главу 19. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова эти, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. А злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и убежал, и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала: «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтоб он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря: «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул в пророках? Читаю первую книгу царств, 20 главу. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтоб не огорчился. Но жив Господь, и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом. Но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет: хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Ионафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Ионафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Ионафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою перед ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Ионафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Ионафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Ионафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Ионафан: «Завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: «Пойди, найди стрелы». И если я скажу отроку: «Вот стрелы позади тебя, возьми их», то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: «Вот стрелы впереди тебя», то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А потому, что о тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою навеки. И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на свое место, по обычаю, на седалище у стены. И Ионафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида оставалось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не очистился. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Ионафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Ионафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный! Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец его решил убить Давида. И встал Ионафан из-за стола в великом гневе, и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле, во время которой назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафанов стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом свою на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною, между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Я читаю главу 21 из первой книги царств. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому я людей оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов 5 или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чист, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Первая книга царств, глава 22. «И пошел Давид оттуда и убежал в пещеру Адолламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними». И было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в том убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея? И никто из вас не пожалел мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил к Вному, к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сына Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. останься у меня, не бойся. Ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей душе, души. Ты будешь у меня под охранением. Первая книга царств, глава 23. И известили Давида, говоря: «Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих

принес с собою и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод». И сказал Давид: «Господи Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им царь Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвал это место Села Гаммахлеков, скала разделений. Я читаю 24 главу из первой книги царств. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Эн-Гади». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам.

0: там, где живут серны. И пришел к загону овечью при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после того больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить эти слова к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и заплакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга царств, глава 25. И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке своих овец на Кармеле. Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил, и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от имени моего, и скажите так: «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от своих господ. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все эти слова. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигей уже, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал, и ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю твою жизнь. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих выбросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене». И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигею, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахиноаму из Изриеля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима. Я читаю главу 26 из первой книги царств. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом. И увидел Давид место, где спал Саул, и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хиттиянину и Авессе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь! Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтоб погубить царя, господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его?» И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонной жертвой. Если же сыны человеческие, то прокляты они перед Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтоб не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». И сказал Саул: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня Он от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид путем своим, а Саул возвратился в свое место. Первая книга Царств, глава 27. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попадусь я в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, изреелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Секелах. Посему Секелах и остался за царями иудейскими доныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и гиргизиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: «На кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмиела, и на полуденную страну Кинеи». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: «Они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхуз Давиду, говоря: «Он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Первая книга царств, глава 28. В то время филистимляне собрали войско свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато и я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло его сердце. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Умим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Найдите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аендоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и 2 человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Каков он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, и боли не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался твоим врагом? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то и Господь делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг упал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их, и встал с земли, и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она, поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Первое царство, 29 глава. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Что это за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: „Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч“?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите. И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Изриэль. Первая книга Царств, 30 глава. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелах, амаликитяне напали с юга на Секелах и взяли Секелах и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, изреилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеха,
1: который звучит, который она назидает, вдохновляет и ободряет. И напоминаю, наш номер телефона 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и это время для вас. Звоните, пишите, и у нас остается 11 минут, и нам необходима сумма, которую осталось собрать, это $917.37. И помните то, что сегодня, влаживая в дело Божие, в Слово Божие, друзья, это мы становимся частью этого служения, где мы можем трудиться, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня, знаете, принимать участие в, знаете, распространении Слова Божьего, распространении служить и благословлять других. Знаете, я вам скажу, приятно и радостно, когда ты посещаешь дома, где ты приезжаешь, молишься за радио сотрудников. Вот я недавно был в Вашингтоне, интересно так получилось, я находился и посетил один дом, и они оказались радиослушатели, те, которые слушают. И они не только слушают, они еще и радиосотрудники, они принимают участие, лепты финансовые, поддерживают, друзья. И мы вместе с ними молились, у них есть свои переживания, у них есть и свои скорби, у них есть свои моления, прошения перед Богом, и мы вместе с ними стоя у них дома, молясь и нуждаясь перед лицем Господним. Возлюбленные, вот это то, что сегодня, знаете, объединяет радиослужение, то, что сегодня делает совместно, где мы можем вместе трудиться, вместе служить и вместе прославлять имя Господня. Возлюбленные, хотел бы сказать, что, знаете, у нас на этот час подписался один человек. Слава Богу, мы одного имеем человека, который ежемесячно подписался. А так это одноразово было пожертвование, и нам уже осталось собрать сумму $617.37. $617.37. Спасибо вам, друзья, что вы принимаете участие. И нам остается 9 минут и 10 секунд. 9 минут и уже 7 секунд, и вы можете стать сегодня тем человеком, который можете благословлять, который можете служить. И знаете, вот, например, нам необходимо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы сегодня были теми людьми, которые, знаете, делаем дело Божие вместе, которые мы сегодня, знаете, распространяем дело Божие вместе. Апостол Павел однажды сказал такие слова Тимофею. Тимофей, говорит, слушай, ты вникай в себя и в учение, говорит, занимайся сим постоянно. И когда ты это будешь постоянно делать и заниматься, вникать в учение, говорит, ты... Первого ты спасешь себя и потом слушающего тебя. И любую платформу, которая вам удобна, и вы можете воспользоваться. Также, друзья, у нас есть Facebook, у нас есть Instagram.

И вы можете следить за нами или можете следить за, знаете, смотреть, что происходит через YouTube. Также у меня, мы сейчас сделаем маленькое видео для того, чтобы выставить в Instagram, Facebook. Я его тоже выставлю, вы можете у меня тоже на платформе это посмотреть, друзья, и делиться своими друзьями, своими близкими, родными. Давайте, чем больше мы людей пригласим для того, чтобы служить, благословлять. Помните, радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. И помните другое, то, что сегодня радиослужение, оно звучит на 4 языках. Это испанское, английское, немецкое и славянское радиослужение, друзья, где получают братья и сестры большое-большое благословение. Также хотел бы сказать, друзья, радиослужение принимает участие, называется служение Eternal Ministry, где мы сегодня работаем с детскими домами, где мы с миссионерами, с пастырями, служителями работаем распространение Слова Божьего, чтобы достигать и распространять Слово Божье. И знаете, у нас растут служения, и где есть большая потребность. И мы говорим о том, что приняв участие, мы благословляем другие, братьев и сестер, благословляем другие семьи, благословляем братьев и сестер, которые сегодня не имеют возможности, чтобы быть участником. Но сегодня есть прекрасная возможность для каждого из нас, чтобы быть частью этим благословением, служением. И радиослужение звучит более 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И слава Богу, спасибо тот, кто принял участие. Я вижу, принял один человек в этом сейчас участие. Наверное, который сейчас прозвенел звонок. И нам еще необходимы люди, друзья. И мы уже в этом часе. Нам необходимо $1637.40. $1637.40. И у нас остается 51 минута. 51 минута, чтобы закрыть этот час эфира, или, как мы говорим, блок этого времени, который у нас сегодня есть с вами. В этом блоке звучат книги. Звучат книги, которые братья и сестры слушают, и мы, которые вдохновляемся, которые наши же братья и сестры прошли, жизнь и описали или написали о том, что в жизни происходило их, или как Бог их проводил, как Бог их благословлял. Мы это услышим, мы это зачитываем, да благословит вас Господь. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот же номер, возлюбленные, вы можете и прислать ваше свидетельство, что делает Господь, чтобы вдохновлять не только, нас и наших радиослушателей. Вы можете написать, мы это тоже зачитаем. Друзья, нам остается 6 человек по $25, 2 человека по $100 и 3 человека по $50. Я вам сейчас чуть-чуть нарисую картину. Если мы жертвуем какую сумму на протяжении месяца и что оно даст к конце года. Вот так вот. Смотрите, если мы жертвуем $20 ежемесячно, в день составляет 66 центов. 66 центов. В конце года составит сумму $240.90. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в день составляет это $1.66. $1.66 в день составит эту сумму, и в конце года вы уплатите это, пожертвуете, станете частью благословения, $600 и $605.90. Если мы делаем $75 ежемесячно, это в день выходит $2.50. Конец года составляет $912.50. Если мы делаем $100 ежемесячно, в день мы уплачиваем $33.33. И в конец года составит $1214.45. Пусть Бог благословит каждого из вас, вы можете в этом принять участие, вы можете стать благословением. У кого-то получается жертвовать ежемесячно, у кого-то есть такая возможность, у кого-то нет такой возможности ежемесячно жертвовать, но у вас есть
сегодня возможность пожертвовать. И вы можете это сделать. Да благословит вас Господь, друзья. Вы можете позвонить.

если кто-то еще со мной не знаком, то мы приятно познакомиться, то вы слышите прямой марафон. Марафон, который мы проводим ежегодно. Ежегодно, и этот час времени настал, где мы вместе с вами сегодня в эфире, где наши радиосотрудники принимают ваши звонки. Братья и сестры, хотел бы тоже поблагодарить всех волонтеров, которые сегодня отозвались, пришли, открыли свои дома, открыли свои мобильные телефоны для того, чтобы принимать звонки, для того, чтобы принять ваш звонок, с вами пообщаться и взять, знаете, послужить, чтобы вместе с вами, вместе мы могли дальше служить и дальше трудиться. Знаете, помните, любое дело, которое бы ни оно бы не было, одним человеком не может делаться. Это составляет группа людей. Кто-то ежедневно, друзья, находится и производит программы, работает. Кто-то переживает, кто-то считает, кто-то разрабатывает, кто-то записывает. То есть это ежедневная работа проходит уделением времени, которое человек уделяет. Плюс тому многие из нас, я хочу вам сказать тоже, братья и сестры, что имеют работы. Имеют работы, которые идут на работу. Приходя с работы, кто-то, многие из вас, вы отдыхаете, а многие из сотрудников, которые принимают в этом далее работу, участие, обрабатывают книги, занимаются, проработают, слушают проповеди, проделают, записывают, ставят программы. У каждого есть своя семья, у каждого есть мужья, жены, дети. Такой же самый schedule, такое же самое время, как у вас. Это люди не особые, это люди, которые желают трудиться и выделили свое время для труда. Пусть Бог благословит вас. И нам остается 45 минут и 18 секунд. И нам необходима сумма $1617. $1617. Пожалуйста, друзья, вы можете к нам позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете позвонить, стать этой частью этого служения. Вы можете написать свидетельство ваше. У вас есть прекрасная возможность нас смотреть в YouTube. Если у вас есть такая возможность, вы можете посмотреть. Здесь тоже предоставляется информация. Вы можете сканировать баркод, зайти на наш веб-сайт radiumv.com и принять участие финансово. Да благословит вас Господь, где мы можем вместе с вами трудиться и делать служение. Просил бы всех братьев, сестер, которые сейчас нас слушают, да, и молиться за тех, кто уплатил в прошлый час, и вот сейчас мы уже имеем этот час, который уже идет, и мы собираем финансы, и чтобы уплатить этот час, и уже два человека пожертвовало, и нам осталось собрать сумму $1617, чтобы закрыть этот час, и у нас остается 43 минуты и 57 секунд. Давайте мы будем теми молитвенниками, теми людьми, которые благословляют. И знаете, спасибо за ваши отзывы, спасибо вам, что вы жертвуете, друзья. И те братья и сестры, которые сегодня принимают участие, и знаете, есть у нас такая приятная, я вам скажу, очень приятная скромность. И многие из вас пишут, говорят, не говорите мое имя. Друзья, мы, я надеюсь, наверное, скажем тот, кто попросит. Давайте так скажем, чтобы вам не всегда это говорить. Мы не сторонники называть имен, но если вы пожелаете вашу фамилию, имя, мы назовем, если вы желаете. Ну, а мы так не будем называть, так что не переживайте. И, конечно же, хочется сказать в том, что мы, друзья, приглашаем всех радиослушателей молиться за этих братьев и сестер, которые одноразово жертвуют. Кто-то, знаете, подписался ежемесячно. Нам подписалось 5 человек ежемесячно жертвовать. Это за прошлый час и в этот час. Слава Богу, у нас есть уже 5 людей, которые ежемесячно будут жертвовать, поддерживать. Да благословит во всех Господь, друзья. И это радует то, что у нас есть такие братья и сестры, которые принимают в этом участие, принимают это. И те, кто одноразово пожертвовал. Спасибо вам тоже. Знаете, у каждого разный финансовый сегодня подход, у каждого разные моменты, и кто, кого, как сегодня есть, знаете, подход, чтобы сделать тому, чтобы стать частью этого служения, вы принимаете участие. Да благословит вас Господь. На номер, куда

вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам необходимо 6 человек по $25, 3 человека по $50 и 2 человека по $100. Друзья, это час, где сегодня должен звучать книга, где должна звучать книга, где мы многие с радостью желаем его слушать, но мы сейчас сегодня в прямом эфире, и мы говорим о том, чтобы нам этот час необходимо уплатить на протяжении целого года. И этот час нам составляет $2237.40 на протяжении целого года. И мы говорим о том, чтобы принять в этом участие, и когда мы становимся частью, мы можем благословлять не только себя, слушающих, но и тех, которые слушают, которые имеют благословение. И я зачитывал место Писания, где Иисуса Навина, 1 глава, 18 стих, сказано такие слова: «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Знаете, обращается Бог к Иисусу Навину, говорит: «Сын мой, прибудь в изучении Слова Моего, прибудь там ежедневно, пребывай там, находись там, и чтобы ты в точности исполнил то, что я положил и я доверил тебе». Друзья, вот это насколько важно, чтобы нам исполнять в точности все то, что Господь ложит и дает, открывает через Слово Свое. И Он сегодня с нами говорит, Он сегодня обращается к нам. Мы получаем благословение, мы получаем ответы, мы получаем укрепление, мы вдохновляемся, мы ободряемся, и это вдохновляет и ободряет каждого из нас. Да будет в этом имя Бога благословенно и прославлено. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотел бы сказать, и братья, и сестры, это лепта, которую вы влаживаете. Помните о том, что нас слушает более, друзья, более 136 стран мира. Помните о том, что это миллионы людей, которые слушают. Звучат на 4 языках. Как радиослужение: испанское, немецкое, английское и славянское радио, где сегодня радиослужение принимает участие в том, чтобы распространять дело Божье, распространять Слово Божье, где мы сегодня принимаем участие, чтобы Слово Божье достигало те, знаете, сердец, которые сегодня нуждаются в этом. И ваш лепта, или даже вот эти $2237, вдумайтесь в эту сумму, где сегодня эти финансы на протяжении года обслуживают более 136 стран мира. Обслуживают на 4 языках. Это, друзья, вообще выходит, если вы это все разобьете, да, это даже, наверное, меньше цента выходит в день, чтобы радиослужение могла опекать такую массу людей. Но Бог дал такую возможность. Бог дает такой нам сегодня приоритет, чтобы мы могли служить. Сегодня людям, вот подумайте в такую мысль. Сегодня людям, и даже вот скажем мне, вот нам сейчас, вот мне скоро надо лететь в Аргентину, да, братья просят, чтобы прилететь в Аргентину. Ты смотришь билет, и туда билет, начиная с $800, кончая 1200. Вы слышите, какие финансы? Только один билет, чтобы туда добраться. Плюс там прожить. Плюс заправить машину. Плюс, друзья, там покушать. Плюс послужить. Плюс снять что-то в аренду, чтобы собрать людей, чтобы тогда люди в это здание пришли, там провести служение, раздать книги и так далее. И все это, друзья, на протяжении недели уходит, знаете, от 5 до 18-20 тысяч долларов, чтобы неделю провести евангелизацию, служение, в зависимости от служения, в зависимости от масштабов. Это я так очень-очень, знаете, скромно в среднем сказал. Но это гораздо больше. Но мы сегодня говорим, друзья, мы сегодня говорим, что мы вместе с вами, радиослушатели, проповедуем Евангелие 24 часа, 7 дней в неделю. Сегодня эти люди могут слышать, и где нам необходимо
уплатить сумму $2237 на целый год. Это час, где люди включают, слушают и получают благословение. Представляете, насколько, как, вот я вам рассказал, какие суммы финансов. То есть это такой доступный сегодня вариант, и слава Богу, что дал нам Господь, знаете, в небольшом таком, знаете, больших масштабах финансов, но достигать большой масштаб людей. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 36 минут и 57 секунд, друзья, и нам остается $1517.40. Слава Богу, к нам присоединился еще один человек, это уже три человека пожертвовал, пусть Бог благословит вас, нам остается $1517.40, чтобы нам закрыть этот час, друзья. И давайте мы примем в этом участие. Давайте мы станем, извиняюсь, станем частью этого времени и станем частью этого благословения. Знаете, у меня по всей видимости уже садится горло. Давайте мы послушаем сейчас музыкальное произведение, где мы вместе можем послушать, и нам расскажут о служении, и мы присоединимся обратно к вам и будем говорить, будем дальше. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который сегодня он у нас начался. Это только начало марафона. Пусть Бог благословит всех нас, и Божье имя будет в этом прославлено. И мы сегодня с вами продолжаем уже второй час. Мы первый час, слава Господу, закрыли вместе с вами. И первый час был там, где у нас звучат проповедя. Там, где звучат проповедники, и мы вместе с вами их слушаем, радуемся, вдохновляемся, ободряемся. В этом часу, друзья, звучат книги, где, как вы слышите, нету сейчас этой книги, которая звучала, но мы сегодня с вами говорим о том, что на протяжении года эти книги звучат. На протяжении года наши радиослушатели, братья и сестры, слушают и, конечно же, радуются, вдохновляются и получают благословение, чтобы нам этот час иметь на протяжении целого года, иметь, чтобы каждый мог это слышать, нам необходимо уплатить этот, на этот год, это $2237.40, чтобы покрыть этот час, и этот час был доступен для многих-многих из вас. Друзья, это составляет, знаете, людей, если 5 человек к нам присоединятся, ежемесячно по $25, это нам надо 5 человек, чтобы закрыть эту сумму, или нам надо 3 человека по $50, и эта сумма закроется, или 2 человека по $100, и сумма закроется. Слава Богу, за пока у нас звучали объявления, говорилось о служении, где, что делает служение, где мы с вами делились, друзья, присоединилось 4 человека и приняли участие в этом. Спасибо вам, да благословит вас всех Господь. И у нас осталось $1417.40. $1417.40. И у нас остается 24 минуты и 20 секунд. 24 минуты и 20 секунд. И наш этот блок времени будет закрыт. И нам необходимо, чтобы его закрыть, не уйти в минус, а чтобы нам его полностью было закрыто, это необходимо заплатить $1417 на целый год. Мы приглашаем вас, приглашаем того, чтобы вы вместе с нами были, вместе с нами служили, вместе с нами приняли в этом участие и благословение. на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, и это позволяет, возлюбленные, вам позвонить к нам и написать 425-296-78-29, этот номер, который вы можете позвонить. В этот номер вы можете написать. У нас сейчас открытые линии, как вы слышите, нет звонков. Вы можете это воспользоваться этим временем и стать частью благословения для многих-многих людей. Радиослужение на транслице в более 136 стран мира. Звучит на 4 языках. И достигаем, друзья, я уже не говорю за миллионы, но, как вы знаете, достижение очень множества народа для того, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И вы сегодня можете стать частью этого благословения. Нам необходимо $1,417.40, чтобы закрыть этот час, чтобы это время, которое у нас сегодня остается, и чтобы этот эфир мог быть, этот час мог быть в эфире, и люди могли получать благословение. Друзья, хотел бы тоже сказать, что сегодня есть прекрасная возможность, где вы можете зайти на наш веб-сайт, стать частью, используя программы, которые у нас есть. Это платформы, которые вы можете воспользоваться. Это Zelle, это Cash App, это кредитная карточка, это банковские счета. Как вам удобно и как вам доступно. Кто-то может сегодня сделать это ежедневное пожертвование. То есть один раз пожертвовать. У него есть сейчас такая возможность, и он понимает, ему это можно сделать. Возлюбленные, вы можете это сделать так же, что когда вы пожертвуете, и вам необходимы бумаги для вашей таксы, для вашего бизнеса, который есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и мы в этом примем участие, поможем все правильно сделать документы для вас, чтобы вы могли сделать все необходимые вещи для вашего, работы или для вашего бизнеса, который вы имеете. Друзья, помните, что сегодня Слово Божие, оно распространяется и достигает множество людей. Достигает сегодня те сердца, которые проходят трудности, которые проходят переживания. И одним человеком не может делаться это служение. Знаете, одним человеком не можно достигать, такую массу народа. Это делается совместно с братьями и сестрами, которые сегодня принимают участие. Знаете, я благодарю Господа, что у нас есть возможность транслироваться в бывшем Советском Союзе. Друзья, к нам приходят сообщения с разных уголков земли. Я так их скажу, с разных уголков земли. Абсолютно. И благодарят Господа то, что они сегодня могут принимать участие и благословение. Возлюбленные, ваши близкие, родные, друзья в этом также участвуют, принимают и слушают. И кто проживает в Украине, кто-то проживает в Латвии, в Эстонии, кто-то в Израиле, кто-то проживает в России, в Белоруссии, в Европе, в Германии. Вы можете в этом принимать участие. Пользуйтесь программами, зайдите на веб-сайт, вы можете сделать, проплатить и стать частью этим благословением. Также вы можете принять участие в свидетельстве, то, что делает Господь в вашей жизни, то, что вы переживаете, то, что вы проходите, и какое благословение Господь дает в этом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер сегодня позволяет вам позвонить и сказать, сделать пожертвование и стать частью нашей радиосотрудники, братья и сестры, которых хочу тоже поблагодарить, которые приняли участие. Кто-то сегодня отказался от работы, взял выходной, чтобы прийти, послужить и принять в этом участие. Кто-то завтра возьмет выходной, кто-то на целую неделю взял выходной с работы, чтобы сделать, друзья, это совместно служение. И это все является жертвой. Все является жертвой для того, чтобы дело Божие распространялось. У нас остается 19 минут и 17 секунд. 19 минут и 15 секунд. И, друзья, нам осталось, слава Богу, уже $1347, $1347, чтобы закрыть этот час. И, слава богу, приняло участие уже 5 человек. 5 человек приняли в этом участие, да, и чтобы мы могли закрыть этот эфир, где в этом часу звучат, как я сказал, книги на протяжении года, где люди получают благословение, получают радость. И радиослужение на протяжении уже 20 лет, друзья, 24 часа и 7 дней в неделю звучит бесперерывно. Мы транслируемся. И знаете, самое уникальное то, что я даже вот буквально вчера, сидя дома, буквально уже в такое позднее, глубокое время, потому что мы проживаем в Техасе, Вашингтон от нас на 2 часа позже, мы идем на 2 часа вперед. И, знаете, люди пишут, когда у тебя уже почти 12 ночи, говорят, у нас радиоантенна там плохо работает или плохой звук, пожалуйста, сделайте, чтобы лучше работало. У нас, например, в Вашингтоне в нескольких местах стоят радиоантенны, где они слушают по FM, да. Или на Аляске у нас есть такая возможность. И знаете, вот люди пишут такие моменты. Почему? Потому что есть желание, и они в этом принимают большое участие. И над этим работают у нас братья и сестры, которые добровольно, знаете, абсолютно никто им за это не уплачет. Они просто жертвуют, влаживают дело Божье, они прилагают в этом усилия, чтобы вам было приятно и вашим слушателям, и братьям, сестрам, и те, кто сегодня могут уже слушать. Давайте мы за них будем молиться, давайте мы будем благословлять. Давайте мы будем помнить таких людей, которые, знаете, если бы, я вам так скажу, если бы радиослужение уплачивало всем братьям и сестрам, которые принимают участие, то у нас не были бы эти суммы. У нас бы, например, нам надо в год заплатить 1131 тысяча, да, за, чтобы мы могли существовать. Если бы радиослужение уплачивало всем, то это составляло бы сумма не 131 тысяча, а 800 или 900 тысяч, которые надо было бы собрать, чтобы радиослужение могло существовать. Благодарение Богу и братьев и сестер, которые жертвуют временем, жертвуют своими возможностями, жертвуют своими же финансами для того, чтобы радио существовало. Мы говорим о том, друзья, как говорят по-английски basic, или это самое основном радиослужении, чтобы мы были в эфире. И такова у нас сумма. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут и 21 секунда, и нам необходимо $1347. $1347, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже сказать, друзья, что нам надо если по $25 ежемесячно, нам необходимо 4 человека. Если по $50 нам надо 2 человека, если по $100 надо 1 человек. Пусть сегодня Бог дает нам, знаете, мир и радость и благодать. Благодать тому, чтобы мы прилагали усилия, старания в дело Божье, влаживать дело Божье. Спасибо вам за звонок, друзья. Как вы слышите, звучит звонок, пусть Бог благословит каждого из вас. И вы можете это подписаться ежемесячно, друзья. Мы также предлагаем, если вы можете одноразово пожертвовать, да благословит вас Господь. Как у вас получается, какова у вас есть возможность, да будет имя Божье благословенно. Если, например, вы скажете: Эдуард, я одноразово, ежемесячно у меня не получится, у меня сильно изменяются графики или моменты, но я могу один раз пожертвовать. Смотрите, если вы желаете пожертвовать, скажем, $240 в сейчас сказать пожертву, да, это составит $20 ежемесячно. Если вы пожертвуете $605, это в месяц составит $50. Если вы пожертвуете $919.50, это в месяц составит $75. Если пожертвуете $1214, то ежемесячно составит $100. И другими словами, мы можем перейти все в обратную. Если вы пожертвуете $20, ежедневно это составит 66 центов. Конец года составляет $240.90. Если $50, ежедневно это $1.66. Конец года составляет $605.90. Если мы жертвуем ежемесячно $75, конец года составляет это $912.50. Если мы жертвуем $100 и в неделю выходит это, в день выходит $3.33, в год составит $1214. Друзья, рассмотрите свой бюджет и посмотрите, как вы можете в этом принять участие. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, и обращаюсь я ко всем слушателям, и среди слушателей есть многие-многие пастыра, диакона, служителя, и мы приглашаем церкви, чтобы в этом приняли тоже участие. Братья, служителя церкви, народ Божий, обратитесь тоже к своим служителям. Почему? Потому что радиослужение, оно служит абсолютно всем и для всех, и многие получают в этом большое благословение. Я вам скажу, если только бы церквя бы приняли бы участие, только церквя, мы, наверное, никогда бы не имели этого марафона. Абсолютно не имели бы марафона. Почему? Потому что мы бы перекрывали эти нужды на год. Но по причине того, что нету этого, мы вышли и выходим в эфир и говорим, обращаемся к радиослушателям. И благодаря радиослушателям мы существуем в эфире. Пусть Бог благословит вас, друзья. И мы вдохновляем, конечно, каждую церковь, вдохновляем каждых братьев и сестер, чтобы мы в этом принимали участие. Да благословит вас Господь. Я благодарю Бога. Я в прошлом году было несколько церквей, которые в этом приняли участие. Спасибо вам, служителя, пастыря, что вы принимаете в этом. И хотелось бы, чтобы в этом году больше это было и больше приняло служителей. Приняла участие церквей для того, чтобы, знаете, дело Божие прославлялось и распространялось. И это вдохновляется народ же той же церкви, который ходит в ту же церковь, и в то же самое время и мы вместе распространяем за пределы Соединенных Штатов. За пределы Соединенных Штатов. Друзья, у нас остается 11 минут и 42 секунды, и нам необходимо осталась сумма собрать $707.40, друзья. Спасибо вам. Приняло 9 человек участие. Вы слышите? 9 человек участие приняло в этом блоке часа. И нам уже осталось $707.40. И мы этот час закроем. Друзья, да благословит вас Господь. Наполнит благодатью, наполнит силой и милостью. Призываю слушателей, те, кто нас слушает, те, кто нас смотрят. Я хотел бы обратиться к вам. Тот, кто не имеет этой возможности, вот сейчас я в данный момент сижу, у меня есть Facebook, у меня есть Instagram, мне там люди тоже пишут, и у меня есть также, знаете, вот эти Viber, и есть другие приложения, Telegram, и мне пишут уже с Украины, с Белоруссии пишут, я вижу, мне пишут с Европы. И обращаются ко мне, говорят: «Эдвард, мы с вами молимся. Спасибо, что вы мне на мой личный пишете как бы телефон. И вы говорите, как вы, братья, пишут. И говорят: мы, Эдвард, благословляем вас, и мы с вами молимся». Спасибо, братья, и спасибо, сестры, которые вы уже даете отзыв и говорите. И хотел бы к вам уже обратиться. Те, кто не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности быть, знаете, частью финансов, вы имеете прекрасную возможность молиться за этих братьев. Вот сегодня в этом часу, в этом блоке пожертвовало 10 человек. Я вот смотрю, пожертвовало 10 человек, и нам уже осталось, друзья, слава Богу, $657.40. И остается 9 минут и 50 секунд, и осталось $657.40. Друзья, и 10 человек приняло участие. Я приглашаю всех вас, все братьев, сестер, которые не имеют этой возможности. Вы понимаете, что я не смогу пожертвовать, но, пожалуйста, молитесь за этих людей. Молитесь за этих братьев, сестер, которые ежемесячно подписались, а кто-то одноразово жертвует, у кого как получается. Благословляйте их, молитесь за них. У них есть свои семьи, у них есть свои дети, у них есть свои, своя жизнь, свой бизнес, свои работы, даже служение. Друзья, чтобы Господь устроял, благословлял. Даже судьбы, чтобы Бог устроял их не судьбы, давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен, благословлял, являл свою силу, являл свою благодать. Друзья, вот это то, что и радио МВ является большим благословением. Вы знаете, у нас вчера в церкви, вот здесь Salad Foundation Church, в Техасе у нас была жатва. Была жатва, если кто имеет, кто подписан под мой телеграм или под Facebook, Instagram, я там выставлял, вы видели. У нас был праздник, и знаете, у нас были братья и сестры с разных штатов, с разных городов. И, знаете, один из братьев говорит, Эдуард, мы субботники, да, мы такие же самые, как вы, только мы в субботу собираемся, в субботу празднуем, в субботу радуемся, в субботу молимся. Знаете, и общаясь с братьями, знаете, и так уникально, что говорит, Эдуард, а как это у вас так получается, что в вашей церкви и есть и армяне, есть, говорит, и румыны, есть и молдаване, есть, говорит, и россияне, украинцы, белорусы, американцы у нас есть, африканцы у нас есть, друзья, у нас есть мексиканцы, майцы, у нас есть, да, индейцы у нас есть в церкви. Как это вы так все мирно живете, как это у вас все мирно происходит? Я ему сказал, друзья, когда Церковь Божья выполняет волю Божью, тогда она, знаете, может только так жить. Когда она выполняет Слово Божие. Когда нету этого, тогда она не сможет. Как Бог обратился к Иисусу Навину и говорит, да не отходит сия книга от закона, сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Возлюбленные, многие из нас, к сожалению большому, многие моменты мы не делаем правильно, не поступаем благоразумно. И вытесняется какая-то категория людей. Я говорю сейчас за церковь, за народ, да. Где-то, скажем, какая-то категория людей не может находиться в церкви по причине каких-то неправильных, неблагоразумных действий. Да, и здесь как написано, будешь поступать благоразумно. Есть, значит, напротив, значит, есть неблагоразумно. И когда не поступается неблагоразумно, люди не могут собираться, хотя они любят Иисуса, они крещенные Духом Святым, они познали Господа, они приняли водное крещение, они исповедуют имя Иисуса Христа, они читают Слово Божие, они чтят имя Божие, но ситуация неблагоразумности, да, составлена вокруг Жени той или иной ситуации, друзья, она вытесняет людей. И радиослужение — это то служение, которое наоборот. Друзья, у нас 4 языка. Радиослужение звучит на 4 языках. Более 136 стран мира. И мы, друзья, работаем над тем, чтобы каждый рожденный свыше человек, он получал пищу, он получал благословение, он получал укрепление, он назидался и вдохновлялся. Возлюбленные, у нас остается 5 минут и 52 секунды. Вы можете к нам звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, в этот час, который в этом часу звучит книги. Звучат книги, которые на протяжении целого года, друзья. И этот час нам составляет $2237 в год. В год, который нам надо уплатить, чтобы мы могли существовать, друзья. Чтобы радиослужение могло звучать, и многие из нас могут слушать. Пусть Бог благословит вас. У нас остается, как я сказал, 5 минут. И я сейчас скажу наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И сейчас мы будем идти к музыкальной паузе, но я скажу номера. Друзья, если у вас есть возможность $20 ежемесячно жертвовать, то в конце года это составит $240. Или у вас есть сейчас эти финансы $240 пожертвовать, и одноразово, и оно перекроет на целый год. $50 если ежемесячно, это в день составит $1.66. В конце года это составит $605. И оно перекроет, друзья, оно позволит, знаете, нам существовать. Если вы пожертвуете $75 ежемесячно, подпишите. Дневно, в конце года $900.12. У вас, может, их сейчас нету, и вы говорите, я не могу такую сумму подать. Ну, вы можете стать частью, подписавшись, и знаете, и в конце года вы сможете достичь этой цели. Или наоборот, вы говорите, у меня это есть сейчас финансы, а завтра у меня их не будет, или я не могу подписываться на целый год, у меня сильные большие изменения происходят в моей работе. Я готов сейчас эту сумму выписать. Пусть Бог благословит вас. Или $100 ежемесячно, в конце года это составит $1214.45. И ежедневно это составит $3.33. Друзья, пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью и любовью миром, чтобы радиослужение, и знаете, вот эту цель, которую она имеет, чтобы она и могла исполнить до конца, знаете, существования, даже этого человечества, чтобы мы никогда радиослужение не пришло к такому состоянию, где не смогла профинансироваться и закрылась. Сохранит нас от этого Господь, а чтобы мы принимали в этом участие и благословение. И как радио МВ, знаете, работать над тем, чтобы, знаете, все народы, все, как Писание написано, придут и преклонятся пред Ним. Все народы, друзья, нет ни одного человека, нету ни одного народности, где Бог сказал, а они не смогут предойти предо мной. Он сказал, все народы придут и поклонятся передо мной. Пусть имя Божие в этом прославится. Мы уходим в музыкальный час, и мы вернемся к вам обратно с итогом, что произошло в конце этого часа. И, конечно же, у нас будет новый час и новые цели. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас с вами будем дальше продолжать. Вернемся после музыкальной паузы.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Мир Божий вам, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами марафон. Это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет, как вы уже слышали, брат Эдуард начал. И, друзья, хотел бы напомнить, что Радио МВИ, оно буквально существует благодаря всем братьям и сестрам, которые на протяжении кто сколько времени жертвует и поддерживает. И Радио МВИ не имеет никаких, друзья, реклам или спонсорства от государственных структур. А сугубо мы существуем благодаря братьям и сестрам, которые слушают и принимают участие в служении Радио МВИ. В этом часовом блоке, друзья, нам еще остается $1771. Уже во время объявления позвонили и приняли участие, слава Богу. И теперь, друзья, нам еще осталось 1771 в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке у нас остается 54 минуты и 48 секунд. 54 минуты, и нам еще нужно $1771. В этом часовом блоке, друзья, в это время вы слышите регулярно проповедь Ярла Пести. Это известный для многих из радиослушателей проповедник. И есть Слово Божие написано в Писании, Римлянам 10 главе, 17 стихе, там написано так. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божие». Это Римляна записано в 10 главе, 17 стихе. Главная мысль, которую я бы хотел сказать, друзья, пусть каждое услышанное слово умножает вашу веру. И вот это, что Радио МВИ делает на протяжении уже 20 лет, помогаем народу Божьему умножать ихнюю веру через слышание Слова Божьего. В этот часовом блоке обычно регулярно вещается проповедь Ярла Пести. И, как я уже зачитал, что апостол Павел, он говорит нам, чтобы наша вера, она приходит от слышания. Именно и это то, что Радио МВИ уже делает круглосуточно, чтобы люди могли расти духовно. Сегодня нас слушают, друзья, сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канада, Беларуси, Молдова и многие другие страны. И, как я уже сказал, друзья, что мы сугубо существуем благодаря Богу и вам, спонсорам, друзьям, братьям и сестрам, которые подвязаются и идут вперед. Телефон номер я объявлю, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Наши линии открыты. Вас возьмет буквально, друзья, 5 примерно минут оформить звонок, чтобы мы были эффективно. Если вы позвоните сейчас, у нас линии открыты. В течение 5 минут вы сможете оформить свое пожертвование на это служение. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Если, друзья, вам удобнее пожертвовать раз в месяц, вы можете любую сумму пожертвовать, насколько вас располагает ваш семейный или личный бюджет. Если вам удобнее сделать это ежемесячно, вы можете сделать, например, $20 в месяц. Это выходит $240.90 в год. Или если каждый день, это 66 центов в день. Выходит $20 в месяц, это выходит $240 в год. И как вам, друзья, удобно, вы можете это сделать. Хотел бы сказать, что вы можете позвонить на номер 425-296-7829 на этот номер. Или, если вам удобнее и проще, сделать пожертвовать через PayPal, зайти на наш сайт radiomv.com, вы увидите там пожертвовать, выбрать PayPal. Если вы проживаете, скажем, в других странах, вы можете это принять участие. Например, в Берлине сейчас в Германии 7 часов вечера и 5 минут, да, то наши европейцы, братья и сестры, могут принимать активное участие, жертвуя по онлайн через PayPal или жертвуя через MasterCard или
Credit Card. Друзья, мы ждем вас, на, чтобы этот час, который регулярно вы привыкли слышать Эрал Пести, чтобы то Слово Божие, которое по вере вселяется в сердца наши, чтобы оно могло вещаться и на следующий год, мы делаем раз в октябре, делаем такой марафон на целый год, чтобы бюджет был, который необходимы текущие расходы, могли нам покрываться, чтобы мы были без рекламы, без, друзья, продажи времени, потому что Радио Ви не продает время никому, и Радио Ви, друзья, не вещает коммерческих реклам для того, чтобы содержать радиослужение. Мы существуем, радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, как вы, которые долгие годы уже это делали и делаете, и мы благодарим Господа за вас. Друзья, сегодня у нас совсем другой день, уникальная, может быть, так скажем, программа. Вы не слышите регулярное вещание. Почему мы делаем? Чтобы следующий год, на протяжении следующего года, вы могли слышать регулярно ваши любимые передачи. Вот как Ярл Пести, который сейчас должен быть проповедовать. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1771. Это если возьмут два человека по $50 в месяц и, скажем, один человек по $100 в месяц, можно, да, так, и четыре человека по $25 в месяц. Или так, друзья, какой ваш позволяет лично бюджет или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером или вы можете, друзья, пожертвовать одноразово, как вам позволяет ваш бюджет. Для некоторых, может быть, легче это пожертвовать на год вперед, а для некоторых, сказать, мне удобнее жертвовать 20-35, может быть, по вашей сумме в месяц для того, чтобы благословлять и идти с вами в этом служении. Жертвы на радио, друзья, радиослужение — это имеет многогранное служение. Как мы уже говорили, вещается на разных языках, и многие братья наши и сестры, которые слушают, слушают не только здесь, в Америке, но в Украине. Кстати, это Украина у нас номер 2 по количеству прослушивания, Америка номер 1, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Белоруссия это номер 6, Молдова номер 7. Это вот так, если по рангу взять, это насколько, где люди прослушивают. Я объявляю вам координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью служения. Это 425-296-78-29. Вы слышите, что линии открыты. Когда идет звоночек, вы будете слышать в эфир. У нас наши сестры у телефонов ждут ваших звоночек, чтобы вы могли принять участие. У нас остается в этом часовом блоке, это третий часовой блок, и в этом часовом блоке нам еще нужно $1701. И вы можете, друзья, спасибо за звоночек, мы слышим. И вы можете, друзья, звонить, у нас пару линий открыты, и вы можете принять участие. Если вам легче пожертвовать онлайн, вы думаете, я сейчас слушаю, но мне проще, быстрее пожертвовать онлайн, зайдите на radiovi.com, вы увидите яркое объявление, сколько мы уже собрали, там информация показывает в прямом режиме, и сколько еще нам не хватает. Нажмите «Пожертвовать» и выберите удобный для вас способ. Есть пожертвовать через Zelle. Чтобы пожертвовать через Zelle, это вы можете написать наш радиотелефон номер или имейл. Телефон номер это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Друзья, можно пожертвовать через, тоже у нас есть банк в Европе, если вы желаете пожертвовать

25-296-78-29. В этом часовом блоке, друзья, должна быть проповедь Ярла Пести, и мы зачитали стих, который, знаете, говорит так: «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия». И пожелание мне такое для всех вас, радиослушателей, пусть каждое, друзья, услышанное слово, оно поднимает вас в веру или, скажем так, умножает вас в веру. И вот это буквально то, что наша цель и наша миссия, чтобы мы вместе могли, как народ Божий, расти духовно. И вот этот часовой блок, он позволяет каждый день вещать Слово Божие в этом часовом блоке «Ярла Пести проповедь», где мы говорим, что мы могли принимать духовную пищу. И участвуя, друзья, покрывая этот часовой блок, вы делаете способным, чтобы на протяжении следующего года радиослужение могло быть в эфире. Остается у нас 45 минут, и нам еще не хватает, друзья, $1,701, и нам необходимо, чтобы покрыть этот часовой блок. Остается 45 минут, и вы можете, друзья, сделать это через зал, как я говорил, или Cash App. Многие и в Америке имеют Cash App, и вам, наверное, удобнее, быстрее для многих молодых пожертвовать one time через Cash App. Вы это можете сделать, просто используя Cash App, найдите Radio MV. Это будет Radio M, like Mary, V as Victor, Radio MV, и прислать свое пожертвование туда. Напоминаем, друзья, что все пожертвования, они в конце года, вы получите отчет, если вы пожертвовали через, скажем, платформу, где принимают карточки, если вы пожертвовали через Zelle или вы пожертвовали через Cash App, то обратитесь к нам в офис, дайте свою информацию, чтобы мы могли вам прислать это письмо, которое вы пожертвовали, чтобы вы могли использовать для ваших благ, если вы желаете, то если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы пожертвовать от бизнеса, списав таксу в конце года, вы это тоже можете сделать, и мы вам дадим отчет от радиослужения в том, для того, чтобы вы могли списать на налоги. Это есть такая возможность. Да благословит вас Господь, друзья. Апостол Павел, друзья, он писал, что вера приходит от слышания. Вот это, как говорим мы, вот этот час, в это время, где идет регулярно проповедь. Если сейчас вы подключились, хотели слышать проповедь и думаете, почему здесь проповеди нету, мы напоминаем, что это ежегодный марафон для расходов, текущих расходов Радио МВ, чтобы служение Радио МВ могло продолжать и быть в эфире в 2027 году. В прошлом году, друзья, мы делали и с Божьей помощью, и молитвам, и усердием братьев и сестер, которые принимали участие в марафоне, мы были в эфире с вами, вещая Слово Божие круглосуточно на, друзья, на языках. Это, получается, английский, испанский, немецкий, друзья, русский, украинский, да, и английский, друзья. Вот так, что у нас какое большое вещание есть, и благодаря вам, братьям и сестрам, слушая вот эти станции, участвуя в этих передачах, поддерживая финансово, мы делаем служением этим способным и для других братьев и сестер, которые не имеют такую возможность принимать участие. Другими словами, вы являетесь участниками служения Божьего, участниками на Неве Господней. Жертвуя, друзья, и становитесь партнером, ваша часть, вы становитесь тем, можно так сказать, провозглашателями веры Бога. Вы становитесь теми людьми, которые несут Слово Божие народу Божьему. И это есть служение, которое, друзья, вы стали соучастник этого служения. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. И поправочка маленькая, что если вы желаете, друзья,
жертвовать через Zelle, то нужно использовать наш email. Это info@radiomv.com.

info@radiomv.com, info@radiomv.com. Чтобы у нас, друзья, не произошло недопонимания, напоминаю вам, если вы желаете пожертвовать через зал, вы можете использовать info@radiomv.com, и да благословит вас Господь. Если, друзья, вы сейчас слушаете, хотели бы принять участие, благословить на следующий год, поддержать нас в эфире, чтобы мы были в следующем году, у нас остается, друзья, 40 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1701. Это $1701 нам не хватает, чтобы этот часовой блок, он был закрыт, чтобы мы не пошли в минус. Друзья, мы напоминаем, что благодаря братьям и сестрам, которые жертвуют на протяжении многие годы, некоторые, да, может быть, даже есть некоторые, которые от начала уже 20 лет с нами идут в эфире, и благодаря им мы сегодня в эфире. Благодаря братьям и сестрам, которые в прошлом году участвовали, сегодня, в этом году есть эфир. И благодаря Богу тем, кто сегодня уже начали активно участвовать, с Божьей помощью мы надеемся, в следующем году будем в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, как мы говорим, сугубо существует от вас, дорогих радиослушателей, которые принимают участие и идут с нами в следующий год, на следующий год жертвой, поддерживая это служение, чтобы Слово Божие могло быть вещаться. Сейчас, в это время, вы регулярно слышали проповедь Ярла Пести, где Ярл Пести часто делится, такими сказать, простыми, но глубокими проповедями для нашего духовного роста, где наша вера растет и умножается. И в этом часовом блоке, друзья, мы выбрали стих, который говорит так, Римлянам 10 главе, 17 стихе. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вот этот часовой блок делает способным, чтобы в это время Слово Божие было услышанное. И ты, дорогой друг, можешь принять участие, стать тем благовестником, чтобы в этом часу Слово Божие было услышано. Ты станешь тем сотрудником в этом часовом блоке, делая этот часовой блок способным быть в эфире, объявляя номер 425-296-78-29. У нас остается 38 минут, и нам, друзья, не хватает $1701. Если ты, дорогой друг, еще не стал спонсором или не стал нашим ежемесячным партнером, мы приглашаем тебя, пойдем с нами в эту дорогу, пойдем с нами трудиться. В этом часу Слово Божие говорит и призывает нас, чтобы мы могли, друзья, принять активное участие для благословения многих людей, которые привыкли уже слушать в это время Ярла Пести, и получая веру, укрепляя, может быть, свою веру через этот час и делая это способным, это вы, дорогие братья и сестры. И, слава Богу, нам уже остается $871. Вы позвонили и откликнулись, объявляя номер, куда вы еще можете стать, если вы еще не стали, может быть, ежемесячным спонсором и хотели бы, может быть, стать $35, или сказать, я могу позволить, мой бюджет позволяет $50 в месяц идти с вами на протяжении, может быть, 2027 года, вы можете позвонить на номер, наши линии открыты, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы слышите, когда будет телефон звенеть, что звонки идут, но на данный момент, друзья, звонков нету, и вы можете воспользоваться этим возможностью, потому что вас буквально возьмет 5 минут, чтобы оформить этот звонок. Объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Если вы, друзья, пожелаете стать месячно спонсором, это будет вам обходиться в день $66.
Доллар 66 это в день, это выходит $50 в месяц. В год это выходит $605.90. То если вам легче может пожертвовать одноразово, вы можете позвонить, сказать, я могу пожертвовать одноразово, вот $605.90, или, может быть, вам проще планировать ваш бюджет на протяжении года ежемесячно, вы можете стать, может быть, $50, $35, или какая вам сумма позволяет. Говорим вам, напоминаем, что вы слушаете марафон, который мы раз в год, друзья, делаем для того, чтобы собрать финансовый бюджет для следующего года, чтобы вот эта передача «Ярал Пести», которую вы привыкли слушать проповеди, которая помогает нам расти духовно, где вера приходит от слышания. И в прошлом году братья и сестры сделали способным этот час, чтобы вера в этом часу, она росла. И это продолжалось, делалось уже так, друзья, 20 лет. Вопрос теперь стоит сегодня тебе и мне. Будет ли в следующем году вот этот час, будет ли в следующем году передачи, например, которые вы привыкли слушать в этом часовом блоке? И это, друзья, возможность стоит перед тобой и мною поучаствовать, где сказать, мы хотим, чтобы служение дальше продолжалось вещаться, чтобы наша вера приходила от слышания Слова Божьего в этом часовом блоке. Нам остается 35 минут, и нам не хватает $871.05. Вы можете позвонить, друзья, и стать партнером. Это буквально один человек, если позвоните и скажет, я стану партнером раз в месяц по $100, и они закроют этот час. Или три человека позвонили и сказали, знаете, братья и сестры, мы хотим позвонить и стать участниками, и три человека по $25 закроют этот час, и у нас, друзья, этот час будет в эфире с Божьей помощью в следующем году. Или два человека по $50 в месяц помогут перекрыть этот час. Телефон номер это 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут оформить, если вы на работе, может быть, и сидите, работаете за компьютером или, может быть, в дороге. Вы можете взять, поиспользовать возможность зайти на веб-сайт radiumv.com, увидеть объявление марафона. В прямом режиме там показывает, сколько мы уже собрали и сколько нам нужно. Вы можете нажать «Поучаствовать», выбрать способ, который удобнее для вас. Может быть, вам легче заполнить форму самим. Может быть, стать партнером на каждый месяц и пожертвовать так, чтобы закрыть этот часовой блок, который у нас осталось 33 минуты, чтобы в этом часовом блоке, друзья, у нас не было минуса. И хотел бы напомнить, что уже нам необходимо $671. Да благословит друзья, вас Господь. Хотел бы подметку сделать, что все, кто принимают участие вот в прошлом часовом блоке, в двух часовых блоках, которые были, хотел бы, друзья, вас вдохновить и помните, что мы молимся за каждого, кто жертвует, становится частью служения регулярно, постоянно, можно так сказать. Постоянно мы молимся за всех спонсоров, за всех, кто жертвует. То примите от нас благодарственность, но первое помните, что это не наше служение, а это служение ваше совместно с нами. Мы соучастниками, вместе несущие Слово Господне. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать соучастником этого служения, на номер 425-296-78-29. У нас остается 32 минуты, и нам еще не хватает буквально $671. Это если два человека позвонят, станут по $50 в месяц, вы перекроете этот часовой блок. Или один человек скажет, я могу позволить $100 в месяц жертвы на это служение, закроем этот часовой блок. Или три человека по $25 в месяц. Если, друзья, вам проще сделать за год, смотрите, $50 это будет стоить в день $1.66. За год это набирается сумма 605
$5.90. Или в месяц это $50. Вы смотрите на свой бюджет, семейный или личный, молитесь, не спешите, друзья. Делайте это молитвенно. Помните, что это благотворительное служение, где вы делаете это служение способным быть в эфире. И делайте это с молитвой. Мы просим, чтобы вы могли видеть себя, который человек трудится вместе на Ниве Господней, вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней недели. И вот этот часовой блок, о котором мы говорим, где регулярно вы слушаете проповедь Ярла Пести, он будет в эфире. То у нас остается 30 минут, и нам еще необходимо $671. Мы сейчас пойдем буквально на музыкальную паузу, чтобы дать вам возможность позвонить или дать вам возможность зайти на radioinvi.com, выбрать любой способ, может быть PayPal, может быть Cash App или Zelle, там написано, как это сделать, или заполнить карточку, чтобы мы закрыли во время музыкальной паузы вот этот у нас, который не хватает нам, $671.05. Если, я говорю вам, легче делать это ежемесячно, нам не хватает 2 человека по $50 в месяц, или 1 человек, который будет $100 в месяц, или 3 человека по $25 в месяц. Если вам удобнее сделать одноразово, друзья, это ваше право, вы можете, конечно, делать. Мы приглашаем вас просто пойти с нами вместе в следующий год. Телефон номер, объявляю, где линии наши открыты, 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Звоните, пока вместо нас идет музыкальная пауза. Это ежегодный марафон для благословения, поддержки следующего года быть с вами, друзья, в эфире, чтобы Божья милость продолжалась говорить и вера наша продолжалась расти через услышание Слова Божьего. Идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. Звоните, линии открыты.

Пусть жизнь порою тяжела, другим будь помощью всегда. Бог эту жизнь нам подарил и даром всех нас искупил, чтоб всеми дорожили мы поддержкой в жизни.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radio-mv.com.

Друзья, мир Божий вам. Мы вновь с вами в эфире. Напоминаем, что это прямая трансляция, где мы сегодня проводим на этой неделе. У нас такое будет необычное мероприятие, скажем так, программа. Это марафон, где мы поддерживаем служение Радио МВИ, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, как мы это делаем обычно, раз в год, чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. Напоминаем вам, друзья, что вы можете принять участие, благословив это служение, стать, может быть, соучастником, партнером в этом служении, чтобы Божия была милость над нами. Как вы знаете, мы зачитали Слово Божие, это Римлянам 10 главе, в этом часовом блоке мы, это 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В это время обычно вы слышите проповедь Ярла Пести, и, друзья, делая, становиться партнером в этом часовом блоке, вы делаете возможность, чтобы люди могли услышать Слово Божие, и ихняя вера возросла. Как важно, друзья, чтобы мы понимали важность становиться вместе с соучастником на Ниве Божией, чтобы вера могла возрастать. Если, друзья, знаете, когда мы пополняем этот эфир блок финансово, чтобы в следующий год мы могли быть в эфире, мы делаем возможность вещания Слова Божьего в разные страны. Как я уже вам говорил, еще раз скажу, смотрите, интересные факты, что у нас, которые страны сам много слушают, это у нас США, это Америка, да, это идет вторая страна Украина, потом третья Германия, четвертая Россия, потом идет пятая Канада, Беларусь и Молдова. Вот эти страны, люди в этом часовом блоке получают духовную пищу. Когда вы звоните, становитесь партнерами и соучастниками на этой ниве, вы делаетесь участником, возможно, этой духовной пищи быть услышанным в тех странах. Это как будто, как вы, тот миссионер, посетил те страны и проповедовал эту проповедь. Вот это, друзья, очень важно, чтобы вы видели, что не просто вы, дая свои финансы, ну, что-то так получилось. Нет, вы не только делаете, жертвуете финансы, но вы становитесь соучастником этой духовной пищи. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать соучастником. Линии открыты. Во время музыкальной паузы мы получили звонок, да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю, это 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и принять участие, стать соучастником, друзья, на Ниве Господней, чтобы в следующем году мы были с вами в эфире. Хотел бы сказать, уже нам остается 21 минута в этом часовом блоке, и нам, друзья, необходимо еще $71, слава Богу, $71 нам еще необходимо для того, чтобы закрыть этот часовой блок. Это если позвонит один человек сейчас и скажет: я стану $25 в месяц спонсором, и вы закроете этот часовой блок, $25 в месяц, и перекроет этот часовой блок. Или кто-то может хотеть пожертвовать одноразово, вы можете это сделать. Телефон номер я объявляю, линии открыты, 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Если вам проще это сделать онлайн, вы думаете, может быть, на работе вам проще зайти на компьютер и заполнить форму, вы это можете сделать, друзья, сами. Зайдите на radiomv.com, и вы увидите там способ, как вы можете пожертвовать. Есть зал, есть Cash App. Чтобы пожертвовать через Cash App, просто напишите кому, там напишите Radio MV, введите amount, и через Cash App можете пожертвовать быстренько. И
Бог, да Бог благословит вас. Напоминаем, что это идет марафон, прямая трансляция, где мы делаем раз в год, собираем бюджет на следующий год, где в протяжении года мы могли быть в эфире без рекламы, без, друзья, продажи времени. Хотел бы напомнить, что Радио МВ, друзья, является некоммерческой организацией. Каждое пожертвование, которое идет, оно может списываться на налог. Так что если вы имеете свой бизнес и вы хотите списать, может быть, в конце года для налогов, таксы, вы это можете принять участие, стать тем духовным партнером в Царстве Божьем, где ваша лепта, друзья, будет трудиться на Ниве Господней 7 дней в неделю, друзья, 24 часа в сутки, говоря о Слове Божьем, где вера от слышания, оно приходило, от слышания Слова Божьего. То, что Радио МВ, друзья, делает на протяжении уже 20 лет. Благодаря вам, братьям и сестрам, которые идут с нами уже 20 лет в служении, несут это Слово Божие, становятся с нами каждый год партнерами, продолжая нести вещание всем другим братьям и сестрам. И назидают, конечно же, и наши дома. Мы получаем от этого сами благословение. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо, мы слышим звоночек. У нас, друзья, открытые пару линий. Звоните. У нас, по-моему, 4 сейчас человека у телефона или 5, я не помню. Так что у нас есть возможность, вас возьмет 5 минут, чтобы оформить. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. И, друзья, хотел бы обратиться к братьям и сестрам, проживающим в Европе. У вас сейчас там уже вечер, многие из вас уже дома или возвращаются домой. И я знаю, наши радиослушатели с Европы спрашивают, как можно участвовать с Европы. Друзья, вы можете пожертвовать через PayPal. А если вы нас слушаете, зайдите на radiomv.com, вы увидите там объявление насчет пожертвования, нажмите, выберите PayPal и можете принять участие. Или можно пожертвовать через визу или MasterCard. Да благословит вас Господь, друзья с Европы. У нас остается в этом часовом блоке 16 минут. И, друзья, нам необходимо, чтобы закрыть этот часовой блок, нам необходимо, друзья, $71. Если, друзья, Бог благословляет вас, и вы получаете духовное назидание от этого служения, и хотите, чтобы дальше, в следующем году, это служение могло быть, вещаться, и вы можете стать соучастником на этого служения, чтобы проповеди, как Ярла Пести, которые сейчас вы должны слышать в этом часовом блоке, могли вещаться. И в следующем году вы можете зайти на radiomv.com или пожертвовать через Zelle. Если у вас есть Zelle, можете открыть свой банковский app и нажать на Zelle. И отослать на email. Это кому отослать, вы можете использовать наш email. Это info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. И вы, друзья, можете пожертвовать таким способом, принимая участие на Ниве Господней. Да благословит вас Господь. И телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. Линии открыты, и вы можете сделаться соучастником в этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. Это у нас ежегодный марафон. Сейчас, друзья, мы что сделаем? Мы с вами, я хотел бы немножко сказать, какие у нас есть станции, да, чтобы вы могли иметь, скажем, идею, на каких языках мы вещаем и какие у нас станции есть. И вот смотрите, у нас станции вещаются на славянском, это языке есть славянская станция, это музыкальный канал, детский канал, есть библейский Новый Завет, библейский Ветхий Завет, у нас испанский канал, да, Ветхий Завет и Старый Завет, потом у нас английский канал,
и включая же так само Старый и Новый Завет и немецкий канал. И что интересно, у нас даже радиослушатели присылают свидетельства, что в семье, когда, может быть, кто-то выходит замуж или женится на англоговорящих или испаноговорящих, или, может быть, на немцев, они слушают радио МВИ на своем родном языке, получая духовную пищу. Вот как вера приходит от слышания. В этом часовом блоке мы говорим, что вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего, то вот радиослужение вещается на вот этих языках, чтобы ихняя вера, она могла расти в каждом ихнем доме. То, друзья, помните, что жертва на это радио, вы делаетесь участником вот этих всех станций. И не только этих станций, друзья, но, как мы говорим, что радиослужение, многогранное служение, делает способным для вас, как радиослушателей, получать духовную пищу каждый день, благословляя тоже и свой дом, и благословляя других в этом же служении, в этом же, может быть, так сказать, духовном питании, корректно сказать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы, друзья, слушаете нас по мобильному приложению, у вас есть на мобильном приложении кнопочка «Пожертвовать», вы можете нажать там и принять участие. Там пожертвовать, друзья, стать частью служения. Интересный факт. Мы в 2006 году, в феврале, где первые передачи зазвучали в эфире. Это уже 20 лет служения. Я помню, когда мы это начинали, некоторые из людей, когда мы рассказывали идею, что будет, мы хотим сделать в интернете такое цифровое вещание, то многие люди думали, ну кто же будет в интернете слушать христианский контент? Кто же будет в интернете слушать материал, ну может быть, который делаем, христианский материал издаем? И сегодня мы, друзья, видим уже результаты 20-летней работы. Мы видим сегодня уже, что 20 лет назад, когда Бог побудил, чтобы начать это служение, и мы теперь видим, куда и почему Бог это делал, только уже поняв, может быть, годы спустя. Тогда был интернет не сильно доступный. Тогда, может быть, не сильно многие имели уже доступ на интернет и понимали буквально, что с собой интернет принесет в будущие годы. А уже сегодня мы видим, насколько каждая жизнь, она соприкасается с интернетом. И мы говорим, вот как есть миссионеры, которые едут и участвуют на Ниве Божией, проповедуют Слово Господне. Так само есть и в интернете, христианском цифровом пространстве, служение, где оно вещает круглосуточно и делает Божью работу на просторах интернета. Дорогой друг, и когда ты становишься частью этого служения, ты становишься тем цифровым миссионером, который ты участвуешь в интернете, проповедуя Слово Господне, где границы мы пересекаем буквально по проводам, можно так сказать, да? Где Слово Божие, оно проповедуется, и вера приходит от слышания Слова Божьего. И это, друзья, наш ежегодный марафон, чтобы в следующем году мы могли продолжать вещать Слово Божие, и у многих умножалась вера, а ты был соучастником на Ниве Господней. Мы хотим тебе дать такую привилегию и возможность пойти с нами в следующий год. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы вы могли вместе с нами быть соучастниками на Ниве Господней, принимая участие в этом благовестии. В этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь Ярлопести и наша, может быть, так сказать, наш стих из Библии, который мы выбрали, чтобы в этом часовом блоке мы могли помнить. Это Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И это то, что и мы делаем на протяжении 20 лет в этом часовом блоке, предоставляя проповеди Ярлопести, чтобы вера
наша, она росла, умножалась и росла. Да благословит, друзья, вас Господь, те, кто принимает участие. У нас остается буквально 9 минут и 45 секунд, и нам недостает $71.05, чтобы закрыть этот часовой блок. И я верю, что по Божьей милости мы сможем с вами перекрыть. Если у вас есть, друзья, 5 минут, и вы желали бы позвонить и стать частью этого служения, может быть, стать $20 в месяц или 25, насколько вас позволяет лично или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, который будет трудиться вместе с нами в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да благословит всех тех, кто уже участвовал. Знаете, и нельзя, друзья, не вспомнить. Не вспомнить тех братьев и сестер, которые 20 лет делали это служение способным. Благодаря Богу вам за отзывчивость и за поддержку, которую вы делали. И, друзья, это то, что Господь дает сегодня нам видеть уже результаты этого служения. Благодаря Богу за, друзья, вас, которые делают это регулярно, поддерживая это служение. Да благословит вас, дорогие Господь. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Звоните на этот номер. Наши линии открыты, и вы можете принять участие, став благословением для себя, своей семьи и так само для многих братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Хотел сказать, что у нас остается буквально 7 минут и 30 секунд, и у нас, друзья, не закрыт этот часовой блок. У нас каждый час нам нужно собрать необходимый часовой блок, который мы говорим и объявляем вам. Цель марафона, друзья, нам не хватает на следующий год, нам не хватает от бюджета $135,500. Из-за этого в этом году, друзья, мы добираем то, что нам не хватает. Регулярно у нас есть текущие расходы, чтобы радио могло существовать, быть в эфире. И как мы делали в прошлом году и в этом году, мы уже так делаем 20 лет, где мы говорим, что нам не хватает, чтобы быть в следующем году в эфире. И вот в этом году 135 тысяч. И мы разбили эти по часовому блоку во время этой недели. Из-за этого, когда мы объявляем сумму, мы говорим, что эта сумма, которая входит в этот в 135 тысяч, то в этом часовом блоке нам нужно было $2,171.05. Мы уже, друзья, собрали 2100, и нам еще не хватает $71.05, и у нас остается 6 минут, и вот мы говорим, необходимо нам его закрыть, чтобы у нас не было минуса. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально несколько минут оформить этот звонок. Или, если вам удобнее, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com через Zelle. Или вам, может быть, проще пожертвовать через PayPal. Это тоже будет info@radiomv.com. А если вам лучше Cash App, вы можете просто написать Radio MV и пожертвовать через Cash App. А если вы, может быть, говорите, а мне просто легче позвонить и поговорить с человеком. У нас линии открыты, и вы можете это сделать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам буквально, друзья, не хватает. Один человек, может быть, по $25 в месяц, и мы закроем этот часовой блок без минуса. Или одноразовый, если человек хочет пожертвовать. Да благословит вас Господь.
И нам еще остается буквально $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. $51. И мы, друзья, благодарим Бога за всех, кто пожертвовал в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Такова наша молитва. Мы каждый час благословляем, и не только каждый час. Мы регулярно молимся, друзья, за всех, кто делает это служение способным. И хотел бы сейчас сказать, что нам остается буквально 4 минуты в этом часовом блоке, и мы уже пойдем в новый блок. И нам, друзья, еще не хватает $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29, 496-78-29. Если вам проще пожертвовать через зал, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Вы можете пожертвовать через зал или пожертвовать через Cash App, который будет на Radio MV. На Radio MV через Cash App. Для наших друзей, которые проживают в Германии, в Европе, в Польше, в Испании, вы звонили, спрашивали, писали. И мы хотим сказать, друзья, да, можно жертвовать через PayPal или Visa или MasterCard. Зайдите на наш сайт radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы это сделаете. В этом часовом блоки, друзья, в этом часовом блоке. Обычно вы слышите проповедь ярла Николая Пести. И, знаете, мы стих выбрали на этот часовой блок, Римлянам 10 глава, 17 стих. Там говорится так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Апостол Павел писал, что вера приходит от слышания. Именно поэтому радио звучит круглосуточно, чтобы люди в любых часовых поясах могли слушать Слово Божие. Сегодня нас слушают сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канаде, Белоруссии, Молдове и многих других странах. И вера приходит от слушания Слова Божьего. Друзья, у нас остается 2 минуты, и хотел бы, друзья, объявить вам, что этот часовой блок, что итак, вера от слышания, а слышание Слова Божьего, с Божьей помощью был закрыт. Слава нашему Господу! Да благословит всех вас Господь, что мы закрыли этот часовой блок без минуса, что в следующем году даст Господь нам силы и здоровья и возможности, чтобы этот часовой блок продолжал вещать Слово Божие и вера приходила. Объявляю номер, друзья, что вы можете стать частью этого служения, благословив в следующем году, чтобы мы были в эфире. Наша цель этого марафона – $135,500, чтобы нам, друзья, перекрыть те расходы на следующий год. Это то, что нам необходимо, текущие расходы, которые нам не хватает, покрыть тот дефицит, тот минус, который у нас есть, чтобы его перекрыть в следующий год. Объявляю номер, это 425-296-78-29. И да благословит всех вас Господь, дорогие радиослушатели. Мы молимся за вас и благословляем вас, кто принимает участие. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы уже будем в новом часовом блоке, где у нас будет новые цели, где нам нужно будет с вами достигать. Объявляя номер и слушая музыкальную паузу, вы можете звонить, жертвовать онлайн во время музыкальной паузы. 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мир Божий вам опять. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон. И это часть этого служения, где мы даем возможность вам, дорогой радиослушатель, стать частью служения радио МВ. Это наш такой, может быть, так сказать, главный тезис этого всего марафона – предоставить вам возможность стать соучастником служения. Участвовать в служении Радио МВ – это значит, что вы делаете способным вещание Слову Господнему круглые сутки, 7 дней в неделю, переходя разные границы и разные, может быть, страны мира. Как я уже напомнил, что это ежегодный марафон, если вы только подключились, где мы раз в год делаем такой марафон, собираем финансы для вещания эфира на следующий год. И, друзья, в этом часовом новом блоке, уже новый часовой блок, где у нас обычно проходит в это время чтение Библии Нового Завета. Чтение Библии Нового Завета у нас проходит в это время. И место Писания, которое я бы хотел зачитать, но прежде чем я зачитаю место Писания, я объявлю вам телефон номер, куда вы уже можете звонить, чтобы этот часовой блок, который у нас остался 52 минуты, мы могли закрыть. В этом часовом блоке нам необходимо $2295.69. Это 2000, можно так округлить, $2300 нам необходимо в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. И телефон номер объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас открыты линии. Вы можете звонить. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником на Ниве Божьим, стать участником служения Радио МВ, друзья. Это где вы становитесь соработник на Ниве Божьей. И вот в этом часовом блоке у нас чтение Библии. Регулярно, вот если вы подключились, в это время идет чтение Библии. И я бы хотел зачитать, это будет Иоанна 20 глава, 31 стих. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера им, и верия имели жизнь во имени Его». И верия в имени Его. Друзья, все же написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, необходимо, чтобы в это время, вот когда мы слушаем Слово Господне, наша вера, она приходит, возрастает, как мы говорили, и когда наша вера возрастает, мы начинаем видеть, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы видим, что в последние времена часто люди могут попадать в различные духовные болезни или в различные духовные так капканы, можно сказать, где у людей опускается вера, и они раздваиваются в своем духовном понимание, кто есть Христос. И вот Слово Божие, оно помогает нам балансировать от всяких, может быть, неправильных мировоззрений, от всяких, может быть, превратных непониманий о Христе. И вот в этом часовом блоке обычно мы делаем чтение Слова Божия. Буквально Новый Завет, где читается, и мы слышим звонки. Спасибо, друзья, звоните, где вы становитесь частью этого служения. И возвращаясь к мысли, почему мы делаем чтение Библии, для того, чтобы укрепить веру и для того, чтобы Христос мог быть по-настоящему проповеданный в свете Слова Божьего. Я повторяю, во свете Слова Божьего. Вот это чтение в этом часовом блоке обычно, если вы подключаетесь, регулярно слушаете, здесь проходит в это время чтение Слова Божьего Нового Завета, и мы делаем возможную для народа Божьего, для братьев и сестер, чтобы их вера укреплялась во Иисусе Христе, чтобы, как написано, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, в имени Иисуса Христа есть наше спасение, и в этом часовом блоке мы делаем это способными слышать Новый Завет. Нам в этом часовом блоке необходимо 2000, если округлить, я сказал, 2300, и вы можете принять участие, чтобы стать сотрудником
стать соучастником служения РМВИ. И в этом часовом блоке нам нужно 2300 долларов. Это если возьмут, скажем, 2 человека по 100 долларов в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок. Или если 4 человека по 50 долларов в месяц, 4 человека по 50 долларов в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок, и будет вещаться Слово Божие, чтение Библии в этом часовом блоке, или 8 человек по 25 долларов. Вы станете соработником на Ниве Божией. Вы, друзья, будете тем человеком, который делаете это служение, способным быть в эфире. Каждый год мы регулярно делаем, в октябре примерно, делаем марафон, это поддержку на служение Радио ВИ на следующий год, от того бюджета, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И этот бюджет, который нам, друзья, не достает, чтобы быть в следующем году, это 135 тысяч, которые нам необходимо собрать в этом марафоне, на этой неделе, чтобы покрыть тот минус, который нам не достает на следующий год. И с Божьей помощью мы уже 20 лет полагаемся на Бога и, друзья, вас, которые Господь использует, чтобы быть в эфире. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо 2295 долларов и 96 центов. Вы можете это сделать. Я повторю способ, как вы можете это сделать. Это пожертвовать через... Можно сделать Cash App. Это будет Cash App Radio MV. Radio MV. И можете прислать Cash App. Или через Zelle. Это можно сделать. А если через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это будет через Zelle, друзья, как можно пожертвовать. Напоминаю, для наших братьев и сестер, кто желает пожертвовать с Европы, вы можете это сделать через PayPal. Можно сделать через PayPal, и наш email — это info@radiomv.com. Вы можете, друзья, это сделать. Или, если вам проще, если вы не запомнили,

братьям и сестрам, народу Божьему, который становится соучастником служения Радио Ви, делает это способным. И вот привилегия открылась в этом часовом блоке для вас, дорогой слушатель. Может быть, вы слушаете меня и еще не стали, может быть, частью служения, участником в служении Радио Ви, и вы думаете, я бы хотел потрудиться тоже. Эта возможность открыта. Привилегия. Мы делаем такую привилегию раз в год, открывая в этой неделе, предоставляем для вас, друзья, зайти с нами и идти в этом поприще, стать частью служения Радио Ви. И телефон номер наш открыт, куда вы можете позвонить. Нам не хватает 2295 долларов и 69 центов. Округлить это 2300, так сказать, да? 2300. Нам еще нужно 2300, и у нас остается 45 минут. А если вам легче, друзья, пожертвовать одноразово, может быть, вам одноразово легче пожертвовать в сумме, может быть, которая будет по 50 долларов в месяц, это выйдет $1.66 в день. $1.66 в день. Или это будет $605.90 за год. Кто как планирует свой бюджет, это ваше личное усмотрение, друзья. Кто-то, может быть, проще для кого-то стать ежемесячным, может быть, соучастником. И это сделать можно, позвонить на номер 425-290-6-78-29. Наши линии открыты, спасибо за звоночек. Вы можете звонить нам, друзья. Есть такая возможность, чтобы чтение Библии в этом часовом блоке могло вещаться и в следующем году. Предоставлено сейчас поучаствовать, стать тем соучастником, дорогой друг. Помни, что это привилегия служить на Неве Господней. И для тебя мы открываем этот труд, где теперь ты можешь потрудиться. На протяжении года Радио МВ и участники служения Радио МВ трудились для вас. Трудились и несли Слово Божие для вас, питая вас духовную пищу. А теперь предоставляем мы возможность и для тебя, дорогой друг, который получает духовную пищу и растит духовно, поучаствовать и стать частью уже служения Радио МВ. И это есть Божья привилегия для нас, имея такую возможность быть частью этого служения. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы, друзья, напомнить, что можно пожертвовать через PayPal, который... Это будет info@radiomv.com. Я смотрю, в Европе, друзья, сейчас уже 8 часов и 15 минут. Вы, друзья, можете принять участие через PayPal, зайти на radiomv.com и стать частью этого служения. Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь! Вы знаете, что у Радио МВ есть отдельные каналы, где круглосуточно, друзья, звучат Библии, Новый и Старый Завет на русском, английском, испанском, немецких языках. Для этого, друзья, сегодня мы и делаем вот такой марафон, чтобы следующий год это служение могло продолжаться. Но не только, друзья, мы и вещаем Слово Божие круглосуточно, мы и с этим предоставляем библейское обучение, Online U-Turn Education. Online U-Turn Education. Ваше пожертвование, друзья, что делает? Оно обхватывает все эти сферы служения. Оно обхватывает все эти сферы служения. Не только делаем мы, друзья, возможным Слово Божие быть услышанным, но ваше пожертвование и часть этого служения делает возможности людям учиться и познавать Слово Божие в глубине. Да благословит Господь вас, друзья, у нас остается 41 минута, и нам еще не хватает 2300 долларов в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую нам нужно собрать, а в общем оно будет составлять 135 500 долларов. 135 тысяч и 500 долларов – это что нам необходимо добрать на следующий год тот бюджет, который нам не достает.

чтобы мы были в эфире в следующем году. Дорогой слушатель, может быть, ты слушаешь и думаешь, что это происходит, я только включил, хотел послушать чтение Библии своего Нового Завета, попитать свою душу, чтобы моя вера укреплялась, чтобы я знал, что Иисус Христос есть Сын Божий, как я зачитал, да, Иоанна 20 главе, 31 стих. Мы хотели бы сказать вам, друзья, что это марафон, где мы даем возможность вам поучаствовать, потому что радио МВИ, друзья, не имеет никаких коммерческих подделок, пожертвований или никаких поддержки от государственных структур. Телефон номер, где вы можете это сделать, помочь стать соучастником. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. На протяжении года, братья и сестры, кто жертвовал, стал частью этого служения в прошлом году, сделали это служение способным, чтобы сегодня ты, другой друг, слушал его. А сегодня мы предоставляем тебе эту возможность, чтобы в следующем году кто-то еще мог слушать Слово Господне. 40 минут, и телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь Мария, что вы стали частью служения. Да благословит вас Господь. И нам, друзья, еще необходимо 1695 и 69 центов, если округлить, это 1700, чтобы легче понять, 1700 нам еще не хватает в этом часовом блоке. Если, друзья, вы желаете позвонить и стать соучастником, где вы будете соработником, не просто соучастник, соработником на Ниве Божией, вы можете это сделать. Смотрите, если вы позволяет ваш бюджет, скажем, ежемесячно жертвовать по $75, это выходит, скажем, $2.50 в день. Это примерно дешевле, чем кофе в день, $2.50. Это выйдет в сумму в год $917. $912. А если вам легче пожертвовать это за раз, вы можете это сделать. Мы предоставим разные варианты для вас трудиться, стать соучастником вместе на Радио МВИ. Объявляю координаты. Можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Проживающие в США могут пожертвовать через Zelle на info@radiomv.com или через Cash App. Просто radiomv.com. И, друзья, да благословит вас Господь, чтобы вы могли иметь это в виду. И хотел бы, друзья, объявить, что можно пожертвовать через PayPal. Это будет info@radiomv.com тоже. Или, если вам проще, позвонить и сделать по телефону. Вас возьмет буквально 5 минут. Вот как сестра, которая позвонила только, сделала. Вы можете то же самое это сделать в этом часовом блоке. Нам еще не хватает $1700. Остается 36 минут. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Путь истина и жизнь – это Иисус Христос. И я хотел бы, друзья, вас благословить, что пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вашу жизнь Его учением. За этого и мы имеем этот блок час, где есть чтение Библии Нового Завета, чтобы учение Иисуса Христа наполняло нашу жизнь. Как Иоанн сказал в 20 главе, все же есть написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын
Божию и, веруя, имели жизнь во имени Его. Это важно. И даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником этого служения Радио МВ, чтобы в следующем году и этот часовой блок был в эфире. Нам не хватает 1700 в этом часовом блоке. 35 минут остается в этом часовом блоке, и вы можете позвонить. Если сейчас два человека позвонят, друзья, и, скажем, станут соучастниками в месяц по 100 долларов, в месяц по 102 доллара, два человека по 100 долларов в месяц могут закрыть этот часовой блок. Или, друзья, три человека по 50 долларов в месяц перекроют этот часовой блок. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Вы можете позвонить нам, если вы не звонили. А если вы уже звонили, вы можете позвонить своим близким, друзьям, детям, родителям и напомнить, что сегодня наше время есть, где мы можем стать соучастником Радио МВ. Большая привилегия для служения. Желаете ли ими пойти вместе с нами, то вы звоните своим близким, родным, а если вы еще не стали сами, позвоните во время музыкальной паузы, и мы вернемся вновь, объявляя номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Или пожертвуйте онлайн. Через пару минут вернемся вновь.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

Друзья, хотел бы объявить, у нас, слава Богу, уже во время музыкальной паузы обратились братья и сестры, и нам остается 27 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, есть прикрепленная к нему сумма, которую нам необходимо набрать, чтобы в следующем году мы могли продолжать, друзья, вещать, и наша полная сумма, которую нам необходимо добрать для следующего года, это 135 тысяч и 500 долларов. И вот каждый часовой блок, он разбивается на ту сумму, делим ее. И каждый часовой блок мы должны набрать эту сумму. У нас остается 27 минут, и нам еще нужно 1070, можно округлить, 76 долларов. 1076 долларов – это буквально, если два человека по 50 долларов в месяц станут соучастниками, мы закроем этот часовой блок без минуса. На этой неделе, друзья, у нас все регулярные передачи остановлены, и мы вещаем, друзья, буквально вот этот марафон. В это время вы обычно слышали чтение Библии Нового Завета, где в этом часу читала Слово Божие. А сейчас мы объявляем, чтобы существовала эта программа в следующем году, и этот часовой блок мог быть в эфире. Для нас необходимо, друзья, собрать на следующий год, чтобы мы могли иметь бюджет вещания следующего года. Потому что радио V не имеет рекламы, мы не продаем время, а мы существуем благодаря Богу и вам, дорогие радиослушатели, которые жертвуют регулярно, становитесь частью этого служения, и вы делаете это служение способным. Телефон номер 425-296-7829. Линии открыты, вы можете позвонить, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. 5 минут оформить звонок. 425-296-7829. 425-296-7829. У нас остается 25 минут в этом часовом блоке, где вы привыкли слушать чтение Библии Нового Завета. И объявляю номер, чтобы вы могли стать соучастником этого служения. 425-296-7829. 425-296-7829. Линии открыты, это прямой эфир. Марафон, что значит марафон? Где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, чтобы Радио МВ могло вещаться без рекламы. Друзья, без всяких сбоев, где вы могли слушать круглосуточно Слово Господне. Все ваши любимые передачи. Для братьев и сестер, которые проживают в Европе, вы задаете вопросы, и мы отвечаем, как можно поучаствовать. Это через PayPal или MasterCard или Visa. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и нажмите туда «Пожертвовать», и вы, друзья, можете пожертвовать с Европы и стать частью, друзья, этого служения. Раз в году мы предоставляем такую привилегию, и уже вот наши братья и сестры, трое поучаствовали в этом часовом блоке и стали, друзья, поимели такую привилегию стать соучастником служения Радио МВ. Соработниками их назвать можно. Вот если вы, может быть, еще не стали соработником, не стали соучастником этого служения и желали бы, это, друзья, возможность есть сейчас открыта. Не всегда так будет, к сожалению. Друзья, то сейчас у вас открыта эта возможность, и если, может быть, один брат или сестра, скажем, я могу по своему бюджету позволить жертвовать раз в месяц по 100 долларов, то вы этот часовой блок, друзья, перекройте. Друзья, этот часовой блок вы перекройте, если 100 долларов в месяц, это выходит 3 доллара и 33 цента в день. Я повторю. 100 долларов в месяц – это выходит 3 доллара и 33 цента в день. Это поможет перекрыть этот часовой блок. Или 2 человека по 50 долларов в месяц. Давайте так, я, наверное, объявлю номер, дам возможность вам стать соучастником этого служения. Я знаю, что вы хотите, но
Может быть, я мало повторяю номер или не напоминаю. Я напомню, дам вам возможность, чтобы вы могли позвонить и стать частью этого служения и перекрыть эту часть. И вот такая привилегия для вас быть соучастником на Ниве Божией, где Слово Божие вещается по многим странам. Я объявлю номер, потом скажу, какие страны. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать тем соучастником, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще не стали соработником, вы можете стать им сейчас. Вот, возможность есть для двоих человек по $50 в месяц, или, может быть, кто-то хочет восхитить этих два места и забрать их, и один человек по $100 в месяц, вы это можете сделать, чтобы чтение Библии Нового Завета, которое обычно в этом часу, вы могли, друзья, его покрывать. 425-296-78-29. И, как я говорил, я объявлю страны, где слушает нас самое много радиослушателей. Смотрите, первая страна – это США, Америка. Вторая страна, где самое много слушает – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая страна – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Девятая – это Беларусь, я сказал. Девятая – это Польша, извиняюсь. И десятая – это Эстония. Вот, друзья, где самое много, топ-10 стран, откуда нас слушают. И вот представьте, жертвуя на это служение, вы как будто в этих странах являетесь тем проповедником или несущий Слово Господне. Да благословит вас Господь. Даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником служения, который проповедует и несут Слово Божие. И в этот часовой блок, который регулярно слушает, у нас вещается здесь Библия. И нам не хватает, друзья, $1076 в этом часовом блоке, чтобы закрыть его. 20 минут в этом часовом блоке. И есть привилегия для одного человека по $100 в месяц смогут закрыть этот часовой блок. Или два человека по $50 в месяц могут перекрыть вот этот часовой блок, который у нас еще открытый. И не недостает $1076. Я объявляю телефон, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А эта привилегия, друзья, открыта сейчас, стать соучастником, соработником на Ниве Господней. Мы это делаем раз в год. Дорогой друг, если ты слушаешь Слово Божие, ты хочешь, чтобы ты, твоя лепта трудилась, твоя семья могла участвовать, спасибо за звонок, и ты скажешь, я хочу, чтобы наша семья имела это привилегия, такое международное служение, участвовать там, среди тех странах, несущие Слово Божие, вы это можете стать соработником. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это Слово Божие, которое слушается в это время, чтение Библии Нового Завета, где все, там написано Иоанна 20 глава, 31 стих. Стих этого часа я хотел бы прочитать вам. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имени Его. Друзья, как важно, чтобы мы веровали Иисуса Христа как Сына Божьего. За этого Радио Ви трудится, чтобы вещание Слова Божьего было регулярным. Если вы не знаете, друзья, что Радио Ви есть отдельные каналы, которые вещают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтение Библии Нового и Ветхого Завета на русском, английском
испанском и немецких языках. Для того, чтобы, друзья, можно услышать Писание каждый день, каждый час, каждую минуту. А те, кто хотят глубже, друзья, понимать Слово Божие, есть библейское обучение. Мы говорили в прошлом году, и мы его запустили. Есть библейское обучение, называется U-Turn Education, U-Turn образование. Это где онлайн-образование, с дома вы можете учить Слово Господне, углубляться дальше, и это мы сделали с вами вместе доступно, чтобы братья и сестры с разных стран могли поучаться. Представьте, вот этот часовой блок обычно вы слушаете чтение Нового Завета. И вот пусть Писание открывает вам Христа и наполняет вашу жизнь учением Его. Я хотел бы благословить вас такими фразами. Пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вас, всю вашу жизнь, учением Его. И вот, дорогой друг, слушатель, раз в году мы даем привилегию вам в часовом блоке стать соработником, который будет участвовать в этом служении. У нас остается буквально 16 минут, и кто-то из слушателей поучаствовал и стал частью. И уже остается нам 870 округлить 6 долларов, 876 долларов, кто-то стал частью этого служения. Да благословит вас Господь. Дорогой слушатель, у тебя есть возможность, у тебя есть привилегия в этом еще часовом блоке стать соработником на Ниве Божией. И я объявлю номер, или если тебе легче, может быть, зайти онлайн и пожертвовать онлайн, стать соучастником. Вы это можете сделать на radio.mv.com, зайти на radio.mv.com, нажать «Пожертвовать» там на credit card и выбрать, сколько вы желаете пожертвовать в месяц или одноразово. Если вы хотите стать соучастником, я открываю, даем такую привилегию, как я говорил, раз в году. Есть у нас еще 15 минут, и возможность есть стать 2 человека по 50 долларов в месяц. 2 человека по 50 долларов в месяц. Если 50 долларов в месяц, это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. Это меньше, чем кружка кофе. Меньше, чем кружка кофе, друзья. Представьте себе, это вообще благословение такое есть возможное. Друзья из России и Белоруссии, есть, если ваша банковская карточка не проходит через нашу систему, то можете пожертвовать ее по телефону. Так, да? Если я не ошибаюсь. Я еще немножко утвержу эту информацию, потом более объявлю ее. То имейте в виду, что междугородные карточки из России, да, Беларуси, они не работают, если я не ошибаюсь. Я еще подтвержу этот факт. Но хотел бы напомнить для вас, слушателей, есть такая возможность соучастником быть на Ниве Божией, стать сотрудником, где несущий Слово Божие. У нас остается 14 минут, и нам не хватает $876. $876 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке, друзья, регулярно вещается чтение Библии Нового Завета. И пусть Господь благословит, друзья, вас, чтобы Дух Святой открывал, кто есть Христос, когда мы слушаем Новый Завет и когда мы получаемся от Слова Божьего. А ты, слушатель, сейчас можешь позвонить и стать тем соработником, чтобы это Слово Божие вещалось и укрепляло других веру. На телефон номер 425-296-78-78.
29-425-296-78-29. Нам бы хорошо быть, друзья, чтобы два человека или, может быть, один человек, который позвонил и сказал: «Я пойду и возьму $75 в месяц». Друзья, вот если сейчас человек позвонит и скажет: «Я возьму $75 в месяц», то мы закроем этот час, то один человек перекроет этот час, и мы не будем в минусе, остается 13 минут, и хотелось бы, чтобы, может быть, один человек, который его бюджет позволяет $75 в месяц, пойти с нами в следующий год, быть соучастником, и вы сокроете этот час. У нас не будет в нем минус, $75 в месяц. Один человек, позвоните на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И я дам буквально маленькую паузу, чтобы я мог уточнить эту информацию по поводу Беларуси и России с карточками, и потом вернусь после музыкальной паузы и сообщу вам. А вам, дорогой друг, который желает закрыть этот час, чтобы минуса не было, $75 в месяц перекроет этот эфир, вот этот часовой блок на следующий год. В месяц $75, и объявляю номер, и идем музыкальную паузу, потом вернусь. 425-296-78-29, это 425-296-78-29, а я буквально отойду на минутку, потом вернусь с вами назад. Музыкальная пауза.

Друзья, прекрасный был псалом, да? «Там царит мир и тишина». Вот об этом и мы вещаем круглосуточно, говоря о Царстве Божьем, которое Господь дал нам через Иисуса Христа. Вот это часовой блок, который делает возможно человеку услышать чтение Библии Нового Завета. И в этом часовом блоке, друзья, мы читаем сугубо Новый Завет, где там, как написано в Иоанне 20 главе, 31 стихе, «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это, друзья, важно. Я уже подтвердил информацию, как я говорил, я подтвержу. Друзья из России и Белоруссии, которые обращаются и пишут нам, если, друзья, вы хотите позвонить или пожертвовать своей карточкой, которую ваш банк находится в Беларуси или в России, к сожалению, ваша карточка работать не будет. Но если у вас есть международная карта, вы, друзья, можете зайти на Radio MV веб-сайт и пожертвовать через нее. Или PayPal. Если у вас есть, вы это можете сделать, зайти на radiomv.com и принять такое участие. Для наших радиослушателей в Германии, в Польше, в Испании, в Латвии, Литве, вы, друзья, проживающие в Европе, вы, друзья, можете спокойно пожертвовать через кредитную карточку или через PayPal, зайдите на radiomi.com. У нас, друзья, остается 6 минут, и нам, друзья, не хватает $680. $680 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую ему необходимо перекрыть. И вот у вас есть привилегия, которая стать частью служения Радио МВ, 6 минут. И если один человек, друзья, позвонит и скажет, я возьму $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию. Где чтение Библии Нового Завета, он будет соработником этого проекта. О, как радостно, друзья! Даю такую привилегию, объявляю номер одному человеку по $55. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А может быть, вам проще пожертвовать одноразово, то вы можете позвонить и сделать. И сказать, я перекрою вот этот часовой блок одноразово, и там нам необходимо $680. И остается буквально, друзья, 5 минут. 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет 5 минут буквально, чтобы оформить этот звонок. Если вам легче пожертвовать через Zelle One Time, вы можете сделать это info@radiomv.com. Слышим звоночек, друзья. Помните, что многие рассчитывают на нас, как братья и сестры с Америки, Украины, Германии, как братья и сестры с Молдовы, Белоруссии, Эстонии, Литвы. Они рассчитывают на нас. А мы рассчитываем, дорогие радиослушатели, на вас, потому что без вашей помощи и вашего, может быть, так сказать, задействия, мы не сможем быть в эфире. Потому что радиослужение на протяжении 20 лет буквально существует благодаря Господу и добровольным радиослушателям, как вы, которые стали соработниками с нами. И вот каждый год мы объявляем и даем возможность вам, соработники, стать частью этого служения. И вот у нас остается буквально 4 минуты, и нам необходимо $680. $680. Остается 3 минуты. Если вы желаете, дорогой слушатель, стать соучастником в этом часовом блоке, чтобы не было минуса, чтобы в следующем году чтение Библии Нового Завета могло продолжать вещаться по всему лицу земли, где люди получают духовное питание, где Иисус Христос открывает свою истину им,
и где они становятся похожи на Иисуса Христа, у тебя есть, дорогой друг, возможность, привилегия быть в этом служении. Телефон номер 425-296-78-29. И линия открытой, ты можешь позвонить, возьмет буквально 5 минут. И хотел бы напомнить, если вам проще пожертвовать через Cash App, это будет Radio MV. Radio MV, и вы можете сделать свой вклад. А если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы списать налог, таксу в конце года, уже это время подходит, где сейчас люди готовятся делать таксы, у вас есть возможность это сделать, и Radio MV предоставить вам letter, письмо, которое говорит о пожертвовании, и вы можете, друзья, сделать свой вклад. А если вы, друзья, может быть, слушаете и участвуйте, может быть, в церковном совете, в братском совете, придите, поговорите с церковью, братским советом, скажите, давайте мы станем соучастником на Ниве Божией, сотрудниками, будем благовестие нести по всему свету, стать частью служения, друзья. Нас не поддерживают большие компании, нас не поддерживает государство, нас поддерживает вы, дорогой слушатель. И у нас остается минута и 36 секунд в этом часовом блоке, и у нас не хватает $680. Я бы хотел поблагодарить Бога за всех, кто сейчас в этом часовом блоке принимал участие. Да благословит вас Господь. Мы молимся, чтобы ваши работы, бизнеса, ваши, может быть, пенсии, которые вы выделяете, они были благословлены Господом. Да благословит вас Господь, дорогой слушатель. Привилегия кончается в этом часовом блоке, остается минута, и этой привилегии больше не будет. Пойдет следующий год, и уже этой возможности не будет. Но сейчас еще остается минута, чтобы перекрыть этот минус, который у нас 675 сейчас не хватает, чтобы $675 не хватает, друзья. И есть возможность пожертвовать онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно сделать, пожертвовать через Zelle или Cash App. Это будет Radio MV. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать через PayPal, проживающие в Европе, в других странах, вы можете принять такое участие, дать вам возможность, чтобы вы стали соработником на Ниве Господней. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и мы не перекрыли $675. Мы пошли в минус. $675 мы пошли в минус. Друзья, у нас начался новый часовой блок. Я бы хотел объявить вам телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу, и мы уже зайдем в новом часовом блоке, где у нас есть новые стихи из Библии, новая программа, и где мы будем вам говорить, где вы можете стать соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У вас есть такая возможность, уже в Европе 9 часов вечера, в Сиэтле 12 часов, у нас уже здесь, в Техасе, друзья, 2 часа дня. И для тех, кто проживает уже, мы видим, в Нью-Йорке, у них 3 часа дня. У вас есть возможность, дорогие слушатели, буквально в течение 5 минут оформить звонок. И объявляю номер, это 425-296-78-29. В прошлом часовом блоке мы пошли в минус $675. Слушаем музыкальную паузу и информацию о марафоне. Потом мы вернемся с вами. А всех, кто пожертвовал в прошлом часовом блоке, мы молимся вместе коллективно. Да благословит вас Господь. Идем в музыкальную паузу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст благодать и мир и любви. Я Павла заменю. Павел сейчас пошел на маленький перерыв. Я продолжаю дальше этот эфир. Рад быть вместе с вами. Пусть Бог благословит нас, друзья. Мы молимся о том, чтобы Господь нас благословлял, укреплял и производил работу и действия. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст милость и помазание и благодать любви Божьей. Друзья, мы сегодня в этом новом блоке, который у нас сегодня перед вами, мы в этом блоке, нам необходимо 1578 долларов. И в этом часу, это с 2 до 3 по штату Вашингтона времени, да, и мы говорили, или по-нашему это, извиняюсь, по вашингтоновскому времени это с 12 до часу, по нашему времени это с 2 до 3, это время свидетельств. Это время свидетельств, когда мы слышим свидетельства, которые выходят в эфир и звучат, рассказывают о деле Божьем. То, что производит Господь работу в людях, в жизни их, и они свидетельствуют, рассказывают, и мы это зачитываем, и мы озвучиваем, и этот эфир час. И в течение года необходимо нам, друзья, уплатить этот эфир, который составляет 1578 долларов и 72 цента. И у нас сейчас с вами 49 минут и 39 секунд осталось, и вы можете каждый сегодня стать частью этого благословения. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете звонить, друзья, и также писать, и мы вместе с вами будем частью этого служения делать то, что не сегодня необходимо делать, нести служение. Пусть Бог благословит каждого из нас. Псалом, который хочется зачитать, это Псалом 138, 9 стих, говорит такие слова. Знаете, где Давид говорит такие слова? «Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря?» Давид говорит, если я даже приобрету крылья, да, и перенесусь, перелечу. У нас сегодня есть такая возможность, мы можем купить билеты, мы можем перелететь самолетом с одного места на другое место, перелететь даже на другой край земли, и там, и он говорит дальше, такая, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Так говорит, знаете, Давид о псалмах своих, что Господь делает в своей жизни работу и действия. Знаете, вот эта программа свидетельств, которую мы имеем, где люди свидетельствуют, где мы зачитываем, где мы говорим, где мы выслушаем. И, знаете, люди получают большое благословение. Спасибо вам за звонок. Друзья, спасибо, что вы звоните. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно этот час закрыть. На протяжении этого года составит сумма 1578 долларов. 1578 долларов и 72 цента. Друзья, нам необходимо закрыть этот час, и вы можете стать частью этого служения. Вы можете зайти к нам на веб-сайт readymv.com и взять любую платформу, которая вам удобна, Cash App, Zelle или банковские счета, какие вам удобны, кредитные карты удобны, или другие платформы, которые вы имеете, вы можете воспользоваться. Проживая в Европе, в которой вы находитесь, а вы тоже можете, друзья, зайти на наш веб-сайт RadioMV, и вы можете воспользоваться, как вы можете поддержать это служение. Не проходите мимо, друзья. Не проходите сегодня этот час мимо. Почему? Потому что сегодня люди в этом нуждаются. Я вам скажу такое вот свидетельство. Здесь даже оно у нас записано. Сестра Мария
она пишет так, так говорит, я проживаю в Колумбии. Благодарение Богу за то, что я могу сегодня слушать радио МВ. Я далеко от своих родственников, друзей, от своего родного языка. Но даже в таком отдаленном крае я могу слушать радио МВ и получать благословение. Друзья, на самом деле, знаете, приятно слышать, что люди, проживая в Колумбии, кто-то проживает в Бразилии, кто-то проживает в Перу, в Маймаре, кто-то проживает в Аргентине. Там нас слушают братья и сестры. И я вам скажу даже насчет Аргентины, друзья, я думаю, это одна из самых таких активных стран, которые в данный момент, где много слушает нас радио.

Поблагословит вас, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да будет и в этом Божье имя прославлено. Мы молимся вместе с вами, друзья, мы благодарим Бога за каждый час, что Господь дает нам. И слава Богу, до этого часа мы с вами смогли, друзья, дойти, и правда, в прошлом часу мы ушли в минус 676 долларов, но, друзья, я думаю, мы в этом часу наберем эти упущенные финансы, которые за прошлый час, и вы можете звонить на этот телефон или посетить веб-сайт readingvideo.com и воспользоваться, который у нас есть, приложение, которое вы можете использовать, для какие вам они удобны и легкие для того, чтобы перевести финансы или стать частью. Если вам возможность такая есть, поддержите ежемесячно. У нас вот, например, чтобы нам перекрыть 1558 долларов и 72 цента, вот этот часовой блок, который у нас сегодня есть, а в этот часовой блок проходят, знаете, здесь звучат свидетельства, говорят люди о том, что сделал Бог в их жизни, и как я зачитал, как у нас есть люди, которые живут в других странах, они назидаются, получают благословение. И нам необходимо 3 человека по 50 долларов, и этот мы закроем часовой блок. Или 2 человека по 100 долларов ежемесячно закроется тоже этот блок. Или 6 людей по 25 долларов. У кого какая есть возможность. И смотрите, что это ежемесячно. Если у вас даже такой возможной нету, ежемесячной возможности нету, а у вас есть один раз пожертвовать, вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас. И знаете, мы можем вместе распространять то Слово Божье и иметь то благословение, которое Господь дает нам. 20 долларов ежемесячно. Что это делает, друзья? Смотрите, я хотел бы сказать, навести этот опять пример. Глядите, 20 долларов – это в каждый день 66 центов, который оплачивает эфир, и в конце года составит 240 долларов и 90 центов. Если мы подписываемся под 50 долларов, это ежемесячно доллар 66 центов, и конец года составит 600 долларов и 5 долларов и 90 центов. Если мы делаем это 75 долларов ежемесячно, это 2 доллара и 50 центов в день, и в конце года составит 912 долларов и 50 центов. Если мы жертвуем 100 долларов ежемесячно, это ежедневно, выходит 3 доллара и 33 цента, и в конце года составит 1214 долларов и 45 центов. Друзья, я рассказал вам, как выглядит эта шкала, которую, когда мы вложим, жертвуем, у кого-то сегодня может... У нас нет столько финансов, чтобы пожертвовать, но мы можем, скажем, подписаться, мы стать ежемесячным. Пусть Бог благословит вас, мы ждем вас, да благословит вас Господь, присоединяйтесь, будьте, знаете, теми людьми, которые распространяют Слово Божье. И мы приглашаем каждого из вас, и помните, радиослужение необходимо собрать финансы на протяжении этой недели. Это 135 500 долларов, чтобы радиослужение мы могли с вами просуществовать этот следующий год, который перед нами, и мы могли быть в эфире, транслироваться и делать то дело Божие, которое Господь доверил нам. Мы говорим за этот час, который в этом часе должно звучить свидетельство. Может, многие, которые сейчас из вас присоединились, подключились, и в ожидании того, что будет звучать свидетельство и тех ваших любимых историй, но их сейчас нету, потому что у нас сегодня идет марафон, и этот марафон продлится до пятницы вечера. Друзья, мы это делаем ежегодно, напоминаем и приглашаем каждого сотрудника к
каждого радиослушателя трудиться с нами вместе, служить вместе с нами, а дальше нести и распространять Слово Божье.

0: и позволить другим братьям, сестрам слышать вот эти свидетельства, которые звучат ежедневно, да, в этом в блоке часа, где вы можете получать благословение, получать радость, получать утешение, получать вдохновение. И люди, братья и сестры, которые в разных странах мира живут, и по разным причинам, и они благодарят Бога, как я вот зачитал, сестра, которая проживает в Колумбии, она благодарит Бога, что она имеет эту возможность. Она имеет эту возможность, чтобы там, проживая, слышать свой, скажем, родной язык, свидетельство, вдохновляться, ободряться, вместе молиться, вместе с нами. Пусть и в этом имя Божие будет прославлено. Остается у нас 39 минут, друзья, и 7 секунд, и нам необходима сумма $1,558.72. $1,558.72. Пусть Бог благословит каждого тот, кто сегодня принимает в этом участие. Хотел бы тоже сказать, если у вас есть такая возможность, чтобы, скажем, вы желаете пожертвовать какую-то сумму отлично, от себя отлично, от своего бизнеса, да, или ваш бизнес желает принять участие в этом служении, ну, и вы также хотите привлечь других, скажем, радиосотрудников, радиослушателей принять в этом участие, вы это тоже можете сделать. Друзья, у нас в прошлом году были такие моменты, где какая-то компания или какой-то бизнес выделял там 5 тысяч, или 4 тысячи, или 3 тысячи, или там 10 тысяч, выделяли суммы, и они говорили, если мы соберем 10 тысяч, они нам пожертвуют эти 10 тысяч. То есть доллар к доллару, или наоборот, или 2 доллара к доллару, по-разному. Кто как хотел, кто-то делал 1000, кто-то делал 5 тысяч. Это тоже можно сделать в течение этой недели. Пусть Бог благословит вас, друзья. И, знаете, чтобы нам совместно собрать эти все 135 500, чтобы следующий год у нас был оплачен для того, чтобы вместе с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божие. Если у вас нет возможности к нам позвонить, но у вас есть возможность зайти на наш веб-сайт readmv.com, пожалуйста, зайдите и вместе можете посмотреть, как это возможно сделать и как вам удобно, через какие платформы пожертвовать, чтобы принять пожертвование, сделать это, пусть Бог благословит вас. У нас есть платформы, где вы можете воспользоваться пожертвованием. Это PayPal, Cash App, Zelle. Также можно выслать чеком, если у вас есть возможность выслать чек. Это PO Box 523 Mount Vernon, штат Вашингтон, и zip-код 98273. 98273, PO Box 523 Mount Vernon, zip-код 98273. Это в этом можно воспользоваться. Проживающие в Европе, братья и сестры, которые находятся для вас, есть возможность это воспользоваться с PayPal, который вы можете это принять в этом тоже участие и сделать. Пусть Бог благословит вас, друзья. Помните, что совместно мы можем сделать гораздо больше, чем какой-то один или два человека. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 36 минут, и слава Богу, у нас уже поучаствовало два человека, и это мы видим в этом участие вас. Пусть Бог благословит, друзья. И остается нам $1,358.72. $1,358.72. Если вы располагаете, и у вас есть такая возможность пожертвовать $50 ежемесячно, нам надо таких 3 человека, и мы перекроем вот эту сумму на целый год. Или 2 человека по $100, мы перекроем эту сумму на следующий год. Или 5 людей по $25. И мы закроем эту сумму $1,358.72, которые необходимы в этот час. А что в этом часе происходит, друзья? Звучат свидетельства, которые служат большим благословением для людей. Где, знаете, в этих свидетельствах, где мы слышим, как Бог, знаете, вдохновлял людей, ободрял, проводил через трудности, через переживания, через проблемы. И в этом, знаете, люди получают большое благословение. всегда наши радиосотрудники принимают в этом большое участие, чтобы собрать эту информацию, обработать эту информацию, какую-то информацию надо озвучить, какая-то информация уже озвучена, ее подготовить правильно. Друзья, это все делается с множеством часов, чтобы все это было в эфире. И многие из вас, которые получают благословение, получают в этом большую радость и вдохновение. И давайте мы позволим этому служению быть в эфире дальше. Давайте мы позволим этому служению, чтобы оно распространялось дальше и доносило благословение дальше на этот год. И станьте частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Как вы слышите, у нас телефонные звонки открыты. Позвоните 425-296-78-29. И мы будем рады принять ваш телефонный звонок. Да благословит вас Господь. Также, друзья, я также приглашаю братьев, сестер, служителей, пасторов, знаете, те, которые сегодня внесут служение, и ваши братья и сестры, члены церкви, которые также принимают в этом большое благословение, слушают. И приглашаю церквя, присоединитесь тоже, выделите свою лепту, оплатите какой-то час, полтора, или, может, сколько позволяет вас бюджет, чтобы принять в этом большое, знаете, благословение. И как мне задают вопрос: Эдвард, а почему вы делаете вот этот марафон? Неужели как бы финансы, которые можно было бы церквями это оплачивать? Да, я согласен, абсолютно. Но как-то так сложилось на протяжении, это уже у нас 20 лет, где братья, сестры вот так принимают участие, где церквя, когда посещаешь, слава Богу, за открытые двери. И в то же самое время, знаете, у каждой церкви есть свои расходы. И если, конечно, принимать в этом большое участие, чтобы покрывать эти расходы и радиослужения, то можно было бы и не делать этот марафон. Но как сложилось, как говорят, так сложилось. Но мы приглашаем, мы не сдаемся, мы говорим, мы вдохновляем пасторов, мы вдохновляем церквя, мы вдохновляем братьев и сестер, говорим о том, что пусть Бог благословит нас и даст нам силы двигаться вперед. И, знаете, чтобы то дело, которое у нас перед нами, чтобы пусть имя Божие в этом прославилось. Друзья, я хотел бы сказать, мы уже несколько часов с вами в прямом эфире, и нам необходимо собрать сумму, которая составляет $135 500. Это сумма, которая надо на следующий год, чтобы радиослужение находилось в эфире, и то, что мы сегодня имеем, чтобы оно звучало, и в этом было большое благословение для многих-многих из вас. В данный момент, слава Богу, мы уже нам уже необходима сумма, которой уже не 135 тысяч надо, а уже 124 тысячи и $113.95. Друзья, то есть другими словами, мы собрали уже с вами $11,386.05. И 5 центов. Слава нашему Богу. И хочется сказать: Господь, Ты достоин славы. Вот так мы, друзья, молимся, мы благодарим Бога за то, что Господь дает, отвечает и благословляет. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит Господь на своим лицем на вас и да даст вам мир. И все скажут на это аминь. Друзья, как, знаете, Слово Божие говорит, чтобы мы благословляли друг друга и радовались в том, что Господь дает и доверяет нам. И знаете, как говорится в то, что сегодня в этом часу должно звучать свидетельство, я вам скажу, мы сегодня говорим о финансовой поддержке именно этого часа. Нам остается 30 минут, друзья, остается 30 минут, и нам необходимо закрыть этот час, и необходимо те финансы, которые, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать, и позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и дайте о себе знать и позвоните в наши радиосотрудники, они помогают, волонтеры. Хотел бы тоже сказать спасибо братьям и сестрам, которые взяли выходные, знаете, не то, что компания им оплачивает, они пошли на Радио МВ, и здесь волонтерствуют для того, чтобы послужить вот эти несколько дней, компания им оплачивает. Нет, они взяли, как говорят, все за свой счет, чтобы находиться здесь и служить, и принимать звонки, помогать, вместе молиться, вместе благословлять. И то, что мы это делаем, и хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, кто в этом принимает участие. Пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, остается нам 29 минут. И слава Богу, друзья, хотелось еще раз поблагодарить Бога, и что нам уже осталось $158.72. $158.72, и этот час будет оплачен. Будет оплачен, то есть покрыты. Что такое оплачен? Это будет покрыты на протяжении целого года, друзья. На протяжении целого года, где мы сможем слушать свидетельства, сможем слушать то, что делает Господь в жизни людей. Как псалмопевец Давид здесь сказал такие слова, Псалом 138, с 9 стиха, он говорит такие слова: «Возьму ли я крылья зари, перенесусь на край моря, да, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Другими словами, если, я думаю, такой новый перевод, я возьму самолет и перелечу на край моря или океана другого полушария, да, на другую сторону земли, например, скажем, с Америки в Украину, или в Европу, или в Россию, или в Африку, или в Индию. И ты там, Господь, и там твое слово. И вот это то, что сегодня мы имеем радиослужение, друзья, где люди могут слушать более 136 стран мира, которые сегодня, им возможность такая есть, они слушают, получают благословение, получают в этом, знаете, вдохновение, знаете, откровение, и в этом Господь их благословляет, и они принимают в этом участие, и они также радуются, и не только они, друзья, их не близкие, родные, друзья, семьи, которые они имеют, и в этом Бог прославляется. Я приглашаю вас к тому, чтобы мы были теми людьми, которые служили, помогали. Помните то, что Слово Божие четко и ясно говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на Ниву свою. Молите Господина жатвы. Задается сегодня для каждого вопрос, тебе и мне, молим ли мы Господина жатвы, чтобы он выслал делателя на Ниву свою? Ревнуем ли мы об этом? И сегодня давайте каждый мы сами себе дадим ответ. Пусть Бог поможет нам и благословит. У нас остается 26 минут, друзья, и нам еще необходимо один человек по $50, или один человек по $100, или один человек по $25 ежемесячно. У кого какая есть возможность? Или кто-то может одноразово пожертвовать, стать частью этого благословение, пусть Бог благословит вас. Слово Божье говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на Ниву свою. Просим ли мы Господа об этом? Молимся ли мы об этом? Друзья, Господь доверяет нам финансы, Господь доверяет нам возможности, Господь доверяет нам мудрости, ведения и все так далее и тому подобное. Очень много, что Господь нам доверяет. Но ревнуем ли мы о Царстве Божьем? Вот это важно сегодня в нашей жизни. Остаемся ли мы постоянны в деле, которое Господь доверил нам и доверяет? И вот сегодня, я думаю, одно из служений, которых мы принимаем участие, это радиослужение, где если мы становимся частью этого служения, где мы поддерживаем, где мы молимся, где мы, знаете, жертвуем, да, вот это и является, где мы молимся и благословляем, и распространяем Слово Божие. Да, у нас нет возможности летать, у нас нет, может, возможности ехать в другие страны проповедовать,
1: Но у нас есть возможность поддерживать. Да, может, эта лепта составляет $50 в месяц или $100 в месяц, или составляет $20, 70, 100 или в разной форме сумм, или гораздо больше, $1000 или $2000, да. Друзья, вот это то, что сегодня Господь видит и Господь благословляет, Господь нам дает. И важно в этом нам ревновать. Знаете, я когда, это было уже, наверное, около 10 лет назад, когда мы были в Панаме. Панаме, я помню этот момент, когда мы проповедовали и евангелизировали, люди каялись, люди обращались к Богу. И знаете, одна из таких евангелизаций, где во время евангелизации Дух Святой ко мне четко, ясно стал проговаривать: «Эдвард, посмотри, — говорит, — я в Писании говорю, обращаясь к своему народу, и говорю в Писании: молите Господина жатву, чтобы выслать делателя на него мою. И, говорит, я буду судить народ». И так мне Дух Святой говорит: я буду судить народ, потому что они этого не делали. Они этого не искали, они этого не просили. Они об этом не молились. Они не прилагали в этом усилия, старания. Знаете, и мне это... Я помню этот час, я стоял, я сокрушался, мой дух сокрушался, да, и мои глаза были налитыми слезами. Я понимал, о чем говорит Дух Святой. Друзья, вот это то, что сегодня Дух Святой нам доверяет в жизни многое, да, Господь, и Дух Святой в этом сопутствует, благословляет нас и дает нам мудрость, видение, откровение, помазание, знаете, и правильные поступки, действия. Но принимаем ли мы в этом действие и участие? Знаете, придет однажды момент в жизни, где нам надо будет дать отчет. Нам надо будет отчет и сказать: Господь, я нуждаюсь в Тебе. Господь, прости меня. Господь, помилуй меня. Господь, яви милость надо мной. Да? Или скажем: Господь, вот я тот, который раб, который не ленился, тот раб, который делал или делала то, что Ты мне доверил. Друзья, у нас остается 22 минуты и 50 секунд. Пусть Бог благословит каждое сердце. Я благодарю Бога за тех, кто отзывается, кто жертвует, кто принимает в этом участие. Да благословит вас всех Господь. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И примите часть этого служения в свою жизнь, возьмите на себя этот плуг, да, и давайте мы вместе с вами пойдем extra mile, как говорят, давайте еще одну extra миль с вами вместе пойдем дальше и понесем Слово Божье, и понесем это служение, этот час, который мы имеем, этот час, который звучит свидетельство на радиослужении, где люди, слушая это свидетельство, они получают благословение, получают радость, получают мир, получают удовлетворение. И это очень важно. Очень важно, пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, оно звучит на 4 языках. Испанский, немецкий, английский, славянский язык, где проповедуется Евангелие. И мы стараемся во время музыкальной паузы проигрывать на этих языках, чтобы мы могли даже послушать. Я думаю, вы услышите и испанскую мелодию, как уже румынскую мы слышали мелодию. Вы услышите и английскую, и немецкую, да, друзья. И славянские, конечно, наши, они звучат. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы услышим музыкальную паузу, и мы к вам вернемся, друзья, обратно. Мы продолжаем этот эфир во время музыкальной паузы и объявлений. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, слава Господу! Да будет имя Божье благословенно. Я думаю, вы в эфире это будете очень много слышать. Потому что все, что делается, делается во имя Господа и для Господа. Радиослужение принадлежит Господу. И служение, которое Господь однажды даровал 20 лет назад, это от Бога. И Он вложил в сердце молодых людей, зажег молодые сердца. И слава Богу, до сегодняшнего часа это радиослужение звучит, приносит много-много и много благословения, друзья. Знаете, иногда люди любят говорить номера и называть цифры. Я думаю, как бы мы не стараемся этого делать, но я хочу сказать, что радиослужение приносит очень и очень большое влияние и большой impact по-английски. Я не знаю, как это по-русски. Наверное, так же и звучит влияние на духовного человека, в жизни духовного человека. Почему? Если вы замечаете, вы слушаете, мы сейчас говорим с вами, и каждый час у нас он отдельный час. В блоке каждого часа есть отдельная программа. И в этой программе звучат номера, звучат, знаете, моменты служения и множество-множество разных вдохновляющих моментов. И как в этом, например, блоке, здесь это звучит свидетельство. Друзья, приглашаю вас, вы можете присоединиться и стать частью этого благословения. Спасибо вам во время этого музыкального проигрыша и объявления. Вы приняли участие. Спасибо вам. Приняло 6 человек участие. Да благословит вас Господь. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 13 минут, друзья. 13 минут. И наш эфир подойдет к концу. Так что у вас есть прекрасный возможность позвонить и быть частью этого благословения. Напоминаю, тот, кто только что присоединился к нам или включился, чтобы послушать свидетельство, и вы слышите здесь у микрофона, это я, Эдуард Натёкин, который с вами сегодня, я имею это общение. Друзья, и у нас сегодня идет ежегодный марафон, который, сумма, которую нам необходимо собрать, это $135 000 и $500 на протяжении этого года. Но слава Богу, хочу сказать, мы уже с вами за несколько часов продвинулись, слава Богу, вперед, и нам уже необходимо 23 313 долларов и 95 центов. Это 123 313 долларов и 95 центов. Это то, что нам осталось. Пусть Бог благословит вас, и радиослужение может существовать для на следующий год, где мы можем с вами дальше продолжать эти эфиры, дальше звучать, дальше проповедовать, говорить и распространять Слово Божие. Еще раз напоминаю, телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. У вас есть возможность тоже зайти на наш веб-сайт radiomv.com. И на Radio MV у нас есть приложение как Cash App, у нас есть Zelle, есть у нас PayPal. И у нас можно выписать чек, и вы можете прислать на PO Box 523, Mount Vernon, штат Вашингтон, 98273. Вы можете сказать: Эдуард, а вы ж в Техасе. А на самом деле вы правы, да, мы находимся в Техасе, но наш почтовый адрес не изменился, мы так оставили его еще там, в Вашингтоне, и наши радиосотрудники принимают в этом участие там, и все чеки направляются туда, и все производится там. Так что
приятно, и слава Богу, что у нас есть еще такая возможность. Пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Если вы рассматриваете, что вам нужны финансы для таксы, для того, чтобы списать таксу, это все возможно. Вы это можете сделать, и мы пришлем все необходимые документы. А еще хотел бы сказать, чтобы вы созвонились с нашим офисом на этот же самый номер 425-296-78-29. Обговаривайте вещи, вам придут все необходимые бумаги, которые для этого необходимы. Друзья, я приглашаю вас, чтобы мы вместе с вами могли проповедовать Евангелие, вместе с вами могли нести Слово Божие. И Слово Божие говорит, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, и доносили Слово Божие, распространяли Слово Божие. И Слово Божие говорит, молите Господина жатву, чтобы, знаете, были эти труженики на ниве Господне. И сегодня Бог нам доверяет, дает такую прекрасную возможность. Ваша лепта, она произведет гораздо больше работы. Знаете, я скажу вам так, вложение, да, может, не все мы, может, скажем, любим или понимаем в структуре вложения финансовое, да, там есть криптовалюта, есть у нас stock market, у нас есть золото, у нас там есть серебро, платинум и титан, и разные-разные вложения. Очень их много сегодня, поверьте, друзья, очень большое и вложение. И есть stock, и есть вложение, где вы вложите, скажем, $5, и через, скажем, я так примерные цифры называю, через 3 дня у вас уже не $5 лежит на аккаунте, скажем, а уже $7. Потому что стак вырос, или золото выросло, или там криптовалюта, или что-то такое другое куда-то вы вложили. И для вам это прибыль, и вы имеете в этом, скажем, успех, и вы видите в этом то, что ваши цели достигаются. Царство Божье наглядно этой картине. Царство Божье наглядно этому тоже, друзья. Когда мы вложим Царство Божье, вложим лепты Царство Божье, да, Бог производит работу действий в жизни нашей. Слово Божье четко и ясно говорит, отдели десятину, отдай десятую часть мне, она принадлежит мне. Это первое. Другое, Господь говорит, испытайте меня в этом. Испытайте. В чем? В финансах. Испытайте меня, и вы увидите. Друзья, вот сам Бог делает нам вызов. Слово Божие, Библия делает нам вызов. И знаете, я вам скажу, я слушал как-то где-то уже почти около года назад, интересно, одного очень богатого человека, и он является круглый атеист. В полной сфере, знаете, он говорит, он атеист. И, но что интересную он сказал мысль. Он говорит, есть книга под названием «Библия». И говорит, это библиотека. Там много книг, которые сложены в одну книгу и под названием «Библия». То есть он говорит о Библии. И что он говорит? Он говорит, знаете, когда, говорит, я эту книгу читал, и я там прочитал, что есть в духовный мир, и в духовном мире есть четкие, ясные позиции. И он говорит, когда мы отдаем десятую часть бедным, нищим, помогаем, служим, говорит, сиротам, вдовам, говорит, то, говорит, нам это воздается. И он, как он назвал, у него, конечно, другой разговор, у него другие фразы, как бы он называет, нам вселенная воздает, нам земля воздает, там природа. Ну, такие моменты, то есть он атеист, чтобы вы понимали. Но он говорит, и когда ему задали вопрос, а почему вы стали богаты? Он говорит, я взял этот принцип. Я взял этот принцип из Библии и воплотил свою жизнь. И говорит, из-за этого я богат. Говорит, я поддерживаю очень много детских домов. Поддерживаю, говорит, много больших организаций, которые христианские, которые производят помощи для многих детей, сирот, вдов и так далее. Знаете, и когда я это слушал, думаю, интересно, человек, который атеист, не верит в Бога, но он верит, что сказал Господь. Он верит то, что сказал и Господь для человечества. И он этот взял принцип, и он его использует, и говорит, и вот за этого я и богат. Знаете, я так подумал, думаю, друзья, как есть в этом мире люди,
которые, к сожалению, не верят в Бога, но они верят в Его постановление, Его Слово, и они исполняют его. Многие христиане, они верят в Бога, они верят все в это, но, как приходит дело, написание написано, «Если кто не берет креста моего и не следует за мной, он не достоин меня». Есть люди, которые берут крест, идут за Господом, но не берут, там написано, он идет за Господом, но не берет креста, он не достоин меня. Вы понимаете, есть люди, которые идут за Господом, но повеление, исполнение Слова Божьего, они не хотят брать свою жизнь, не хотят исполнять. Они живут так, как им нравится, как им хочется. И вот это, в этом большая разница. Пусть Бог поможет нам, друзья, чтобы все радиослушатели, все абсолютно радиослушатели, чтобы мы были теми, которые приносят много плода, чтобы мы влаживали в дело, в Царство Божье и распространение дела Божьего. И радиослужение — это одно из, знаете, вложений, которое принесет, знаете, покойные песни, сказал мне такие слова, говорит, Эдвард, однажды мы придем на небо, мы увидим то, что никогда наши глаза не видели в этой жизни, когда мы прожили. Этот плод — это то, что Царствие Божие пришло, и какие плоды были пожаты через радиослужение. Да и аминь, друзья, я с ним с песней согласен, и хочу сказать каждому из вас, вы влаживаете в дело Божье, придет время, вы придете на небо, и мы вместе с вами будем радоваться, что сделало служение, сколько миллион людей вдохновило, ободрило, миллионы людей покаялось, ободрилось и укрепились, ожитворились, пошли, сделали, принесли еще плод, еще вложили, и это все возросло для Царства Божия. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты и 12 секунд, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, этот блок подойдет к концу. Я объявляю наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, последний номер 29, и еще раз 425-296-78-29. Вы можете позвонить, вы можете написать свое свидетельство, сказать, мы его зачитаем. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и использовать PayPal, использовать Cash App, Zelle. И помните, ваши платформы, например, Cash App, Zelle, вы желаете получить финансовую отчетность по плане для вашей таксы, вы должны сделать нам звонок. Вы должны нам сделать звонок, поговорить, потому что, чтобы нам вот эти все вопросы решить. А где мы видим, как говорится, другие, компании показывают имя, фамилия и все вот эти информацию, то тогда мы с вами связываемся и легко это все видим. Пусть Бог в этом тоже благословит. И кто проживает в Европе, PayPal для вас, он удобен. Вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и ваша лепта, она принесет много-много плода для Царства Господнего. Пусть имя Божие прославится. Друзья, помните, $20, которые, если вы подпишетесь и жертвуете ежемесячно, то в конце года составит $240. Если вы подпишетесь на $50, то в конце года составит $605. Если вы подпишетесь на $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, в конце года составит $1214. Друзья, пусть эта информация для вас сегодня будет открытым, и вы сможете принять в этом участие, если для вас удобно ежемесячно, если нет, вам легче уплатить одноразово, да благословит вас Господь. И хотел бы сказать, у нас остается 1 минута 55 секунд. Пусть Бог благословит вас, и нам необходимо собрать сумму в течение этой недели на целый год, друзья, это 123 313 долларов. $313, друзья, а мы стартанули с суммой, которая 135 500, то мы уже собрали с вами 12 181
$6 и 5 центов. Пусть Бог благословит вас. Сейчас перед нами музыкальная пауза. Мы послушаем музыкальную паузу вместе с вами. Мы вместе с вами выслушаем объявление. И хочется с вами помолиться, поблагодарить Бога за этот уходящий час и наступающий час. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, то, что мы с братьями и сестрами вместе можем сегодня принимать и служить и благословлять. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого радиослушателя. Помоги нам собрать вот эти финансы $123 313.95, чтобы радиослужение на протяжении целого следующего года мы могли быть в эфире. Господь, мы каждый час набираем эту сумму, собираем, чтобы уплачивать эти часы. Господь, благослови. Воздай в 1000 крат каждому тот, кто сегодня, Господь, принимает в этом участие, молится, благословляет, жертвует и распространяет Твое Слово. Да будет имя Твое благословенное. Друзья, мы уходим на музыкальную паузу. До следующего часа.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, ну с вами мы продолжаем наш марафон. Марафон – это где мы собираем, друзья, бюджет на 2027 год, и где мы говорим за необходимую финансовую поддержку, которая для нас нужна, чтобы мы были в эфире в следующем году вместе с вами, как мы это делаем уже на протяжении 20 лет. Вот этот новый блок, новый час, друзья, и в новом часу мы с вами имеем цели, которые нам нужно достигать. Общая сумма, которую нам нужно, друзья, достичь, это 135 500 долларов на 2027 год, чтобы в 2027 году мы могли перекрыть те необходимые расходы, которые уже, друзья, они у нас регулярно текущие от того бюджета, который у нас есть. То в этом часовом блоке, и это у нас часовой блок, где обычно проходит проповедь Дерека Принца. И если вы подключились и хотели бы услышать проповедь, напоминаем вам, что это прямой эфир, марафон. Вы слушаете сейчас, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. Как Радио Ви является, друзья, некоммерческой организацией, но мы существуем благодаря людям, как вы, которые жертвуют и становятся сотрудниками, участниками служения вместе с нами. Я верю, что многие из вас, кто слушает регулярно, вы уже стали соработниками, которые принимают участие. И вот раз в году мы делаем такую возможность для радиослушателей стать партнером, или, можно так сказать, стать соучастником на Ниве Господней, где вы будете принимать на протяжении года с нами, скажем, совместно делать труд. И в этом часовом блоке у нас место писания, которое мы выбрали, где в это время идет уже проповедь Дерека Принца, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15, 58. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. На этот час мы выбрали этот стих, потому что, друзья, этот стих говорит, что, знаете, труд пред Господом, он очевидный, Бог видит. За это мы предлагаем раз в году вот такую привилегию для вас, радиослушателей, который назидается, получает духовное питание либо через музыкальный канал, через детский канал или библейский канал, или вот этот центральный канал, да, вы получаете назидание. И вот, знаете, как важно теперь принимать участие. И что интересно, Слово Божие обращается вот 1 Коринфянам 15 главе. В это время должно идти проповедь Дерека Принца, но как у нас есть марафон, чтобы на следующий год эта проповедь могла звучать до сего времени, мы делаем такую возможность, открываем этот час для вас, время, чтобы вы стали частью служения Радио МВ. Это привилегия у нас не каждый день, друзья. И вот в раз в году мы открываем такую возможность для вас. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью служения Радио МВ, быть тем соработником, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно, друзья, позвонить, и наши сотрудники у телефона вас возьмут буквально 5 минут, чтобы оформить этот звоночек, чтобы вы стали соучастником на Ниве Божией. Цель марафона, друзья, на 2027 год, чтобы мы могли покрыть те счета, чтобы мы
были в эфире в 2027 году. Это то, что нам не достает от наших текущих вот расходов, которые у нас есть, нам не достает это финансовый бюджет, это 135 тысяч на следующий год, потому что братья и сестры, которые регулярно поддерживают многие годы, многие из них кто-то уже отошли в вечность, многие из них, друзья, они уже не имеют ту возможность, то вот этот недостаток, который у нас есть, мы говорим об этом, чтобы стать частью служения, чтобы стать тем соучастником, у вас такая есть возможность, открыта сегодня. И у нас остается 47 минут, и каждый часовой блок имеет сумму, которую нам необходимо покрыть. И я хотел бы объявить координаты, это будет 425-296-78-29, чтобы вы могли, друзья, набрав этот номер, оформить, скажем так, сначала с частью этого служения. И в это время, а я уже повторялся и говорю, что в это время обычно проходит проповедь Эрика Принца. И хотел бы, чтобы ваш труд, друзья, был нечетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, друзья. Пусть Господь укрепит ваши руки. Я хотел бы благословить вас, ваш труд, ваши работы, семьи, дома, бизнеса, ваши, может быть, пенсии. Да благословит вас Господь. Да, ваш труд будет, пусть будет пред Господом нечетен. Пусть Он укрепляет ваши руки. Вот такое мое пожелание для вас, говоря, что это у нас марафон. Спасибо за звоночки. Друзья, звоните, у нас открытые линии. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. А если вам, может быть, проще это сделать по интернету, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать», выбрать способ, который более для вас подходит. Можно пожертвовать через Zelle, email это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, вы можете пожертвовать через Zelle, или вы можете пожертвовать через PayPal. Друзья, те, кто проживает в Европе, те, кто проживает в Беларуси, в России. К сожалению, если у вас нету загран между международной картой, то вы не сможете пожертвовать. А для тех, кто имеет международную карту, как Visa, MasterCard, которые вне России или Беларуси, то вы сможете принять участие. И имейте в виду, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Вот интересный факт, такая статистика, что номер один страна, где слушает радио MV, это Америка. Вторая страна, где слушают радио

ценностью этого служения. Это привилегия у нас не часто, друзья. И мы это делаем раз в год, открывая такую привилегию для народа Божьего стать соучастником на Неве Господней, где вы, когда становитесь частью этого служения, соработником, ваша лепта начинает трудиться в этих святых странах, даже и больше. Это топ-10 стран, которые Диана сам много слушает. И вот, друзья, объявляя координаты, вы можете зайти на radio.mv.com, выбрать PayPal или выбрать международную карту, кредит-карту или MasterCard, чтобы пожертвовать. Если вы проживаете в Америке и хотите сделать одноразово, вы можете сделать это онлайн или через Zelle, просто Radio MV, через Cash App, то есть Cash App — это Radio MV, а через Zelle — это info@radiomv.com. Но если вы зайдете на radiomv.com веб-сайт, вы увидите там объявление, нажмите «Пожертвовать», и вся информация будет там. Друзья, как сделать пожертвование онлайн? Я думаю, если вы очень с компьютером дружите или с телефоном, вы сделаете буквально 5 минут. Объявляю координаты. В этом часу блоке нам остается 42 минуты. И мы говорим, это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет на следующий год, который нам не достает в нашего бюджета на текущие расходы, чтобы радиослужение было в эфире, чтобы проповеди, вот как Дерека Принца в этом часу, который должно было звучать, чтобы могли продолжать звучать и в следующем году. Как в этом году, друзья, вы слышали эфиры, детские передачи, музыкальный канал «Новый и Старый Завет», где круглосуточно Слово Божие вещалось, многие люди получали пищу, назидание. Как мы слышим свидетельство, одна сестра написала с Колумбии, что они живут в Колумбии на данный момент и с семьей своей слушают радио на своем родном языке в чужой стране. И они говорили, для нас это просто есть духовная поддержка, живя в других странах. Я знаю, даже братья и сестры живут, которые в Парагвае, Уругвае. Я знаю братья и сестры, которые живут в Аргентине, в Боливии, которые слушают радио МВ и получают духовную пищу. Вот, друзья, когда вы звоните и становитесь частью этого служения, ваша лепта трудится в тех странах. Она трудится не только в Америке, не только в вашем доме, но и дает духовное назидание, питание и тем братьям и сестрам. И кто-то позаботился о вас в прошлом году, что вы сегодня слушали в этом году Слово Божие. Позаботьтесь о ком-то другом в следующем году, чтобы и они могли продолжать слушать. Кто-то на протяжении 20 лет, каждый год, выходит и поддерживает это служение, чтобы каждый год это служение было в эфире. И вот, дорогой друг, если ты еще не стал соучастником, если ты не стал еще частью этого служения, но ты получаешь благословение от него, тебе, друзья, только нужно 5 минут, чтобы позвонить и благословить это служение, чтобы и другие могли тоже назидаться. Потому что кто-то, друзья, внес лепту, чтобы ты, друг, мог получать это назидание. Радио МВ без рекламы, и Радио МВ не получает никакие поддержки финансовые от больших корпораций или от каких-то государственных структур, а мы сугубо доверяемся Господу и вас, радиослушателей, которые так внимательно, любезно поддерживают радиослужение. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить и оформить свой вклад, где вы можете стать частью служения, которое несет благую весть. В это время, друзья, должна быть проповедь Дерека Принца. Но сегодня у нас есть цель, чтобы следующий год на протяжении года звучал этот эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы повторить возможности, как можно пожертвовать. Это можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через Cash App и через кредитную карточку. Вы можете позвонить на Radio MV или зайти на radiomv.com, выбрать способ и сделать это одноразово или ежемесячно. Смотрите, если вы хотите стать партнером или, может быть, сказать, участником на Ниве Господней, да, участником служения Радио МВ, $20, чтобы пожертвовать в месяц, это выходит в день 66 центов.

Я паузу сделал. $20 в месяц – это выходит 66 центов в день. Это $240 в год. $50 в месяц, друзья. Если стать соучастником, $50 в месяц – это выходит $1.66. Друзья, услышьте меня. $1.66. $50 в месяц – это выходит $1.66 в день. И сумма, которая в конце года оказывается, это $605. Вот если у вас, может быть, этих финансов таких, ну, не рассчитывайте такими $650 на год, да, можно стать ежемесячным партнером, позвонить ежемесячным спонсором, участником, позвонить, сказать: я бы хотел стать $25, 30, если еще вы не участвуете. $50, вот как я говорил, 50 – это $1.66. $75 в месяц, $75 в месяц выходит $2.50 в день. $2.50 в день. Это выходит $912. Друзья, если вы уже слушаете радио и понимаете и получаете благословение, может быть, вам нравится музыкальный канал или детский канал, может быть, вам нравится библейский канал или вот этот главный канал, вы получаете назидание, духовную пищу. Это хорошо, чтобы мы могли благословить и других, стать соучастником на этом служении, быть соработником Божьего, может быть, проекта, чтобы братья и сестры, и тоже в следующем году, как и вы в этом году, получали назидание, и могли и другие получать назидание. Мы благодарим Бога за верность, которую Он проявлял на протяжении 20 лет. Верность, которой оно прояснялось через радиослушателей, как вы, которые жертвенны, которые и шли с нами, и идете с нами, и делая это служение способным вещать в этих всех странах, топ-10 стран, которые я назвал, самых популярных стран, да, я уже назвал их 10, которые есть, то имейте, друзья, в виду, что это привилегия, привилегия открыта для вас, привилегия для того, чтобы вы могли сейчас поучаствовать. Не часто такая привилегия есть, друзья, не часто такая есть возможность, и не часто, знаете, будет такая возможность. А сегодня это день возможностей для вас. Знаете, у нас есть свои цели, планы, и это хорошо. Личные, может, амбиции, личные цели. Но мы на радиослужении имеем одну цель, чтобы Евангелие, Слово Господне, было проповедано и вещалось круглые сутки на славянских, на славянском языке. Это украинский, это русский, да, музыкальный канал, детский канал. Потом библейский канал, да, это Новый Старый Завет, испанский канал, английский канал, немецкий канал, друзья. И это то, что мы делаем на протяжении 20 лет с вами. Вы тот соработник, тот, который жертвует, поддерживает это служение, вы соработник. Вы соработник этого служения. И вот эта привилегия на этой неделе открыта для тебя, дорогой слушатель, если ты, может быть, слушаешь, но еще не есть частью труженика, частью соработника этого служения, тебе открыта эта привилегия. Может быть, твой семейный бюджет или твой личный бюджет позволяет тебе стать соучастником этого служения. Может быть, $50 в месяц, может, $75 в месяц. Молитесь, какой у вас лично бюджет семейный или личный позволяет, вы примите это участие. Зайдите на наш веб-сайт radio.mv.com, вы увидите объявление за марафон, вы увидите уже сколько собрали и сколько нужно. Наша цель, друзья, собрать $135 000 и 500. $135 500. Это бюджет, который нам не хватает на следующий год, чтобы покрыть текущие расходы. Друзья, это благодаря братьям и сестрам, которые каждый месяц, которые жертвуют каждый, может быть, год, становятся с нами на протяжении 20 лет и идут вместе. И вот этот на следующий 2020
2007 год нам недостает 135 тысяч долларов. И мы говорим, вот эта неделя, которую мы делаем раз в году, покрывая те недостатки, которые у нас образовываются, вакуум тут образовывается на следующий год. И мы приглашаем вас, даем такую вам возможность пойти с нами вместе в следующий год, неся благую весть, круглосуточно вещая Слово Господне, назидая души человеческие. И вот в этот блок времени, в это время идет проповедь Дерека Принца, и стих из Библии, который мы выбрали на этот часовой блок, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Друзья, это апостол Павел говорит для нас всех, тех соучастников, соработников. И я хотел бы благословить вас, тех, кто уже приняли это решение, тех, кто уже идут с нами вместе, может быть, не первый и не второй год, может быть, кто сегодня стал вот этим соработником, я бы хотел благословить вас такой фразой. Ваш труд нечетен пред Господом. Пусть Он укрепляет ваши руки. Дорогой слушатель, может быть, ты еще не стал тем соработником, и вот эта привилегия открыта для тебя. Сегодня мы не знаем, как дальше, как сколько и когда еще будет такая возможность, но сегодня это день для тебя принять это решение, если ты еще не есть соработник и соучастник. Объявляю номер, куда ты можешь позвонить и стать соучастником этого проекта. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить этот бланок. 425-296-78-29. 5 минут, если вы в дороге, если вы, может быть, по бизнесу или, скажем, домашними заботами, вы можете отделить 5 минут, друзья, и позвонить, и принять участие, стать ежемесячным или одноразовым, как ваш семейный бюджет, друзья, позволяет вам. Объявляю координаты. Это radiomv.com. Зайти, если вам хотите сделать сами по интернету, это будет быстренько и доступно, radiomv.com. И внести свой взнос, как вы видите, ваш бюджет позволяет. Или, если вам проще делать это по телефону, сделайте, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я верю, что Божья забота о каждом из нас, ваш труд пред Господом, друзья, он очевиден, Господь видит и знает. Знает ваш заработок, знает ваши способности, вашу пенсию. И если вы соучастник и соработник, мы молимся, чтобы Бог и благословлял дальше вас. А если вы хотите стать соучастником, помогать, чтобы это Слово Божие дальше звучало и в 2027 году, вы можете присоединиться к этому проекту и быть сотрудником вместе с нами. Телефон номер 425-296-78-29. У нас остается буквально 30 минут в этом часовом блоке, и мы говорим о бюджете на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы, чтобы радиослужение могло быть в эфире в 2027 году. В прошлом году мы делали марафон, и, друзья, благодаря этого Бог вышел навстречу, используя вас, слушателей, и вы поддержали это служение, и оно было вещалось на волнах Радио МВ в 2026 году, эти все дни круглосуточно. И
вы это сделали способным. Вот сегодня это день возможности для тебя, дорогой слушатель. Может быть, ты назидаешься и получаешь благословение, поддержку, утешение, но еще ты не участвовал и не частью есть, может быть, с работником, но ты хочешь стать. Вот это мы делаем такую привилегию. Мы делаем возможность братьями и сестрам. Почему называют зря привилегия? Потому что служить Богу и служить Богу своими средствами – это есть привилегия, потому что это есть вечные духовные проекты, которые, друзья, нету на них дня, когда выходит из срока. Наш бизнес, у него есть день, когда он выйдет из срока. Твоя и моя жизнь есть день, когда ты и я умрем или уйдем в другую вечность. Но Божьи проекты, которые мы делаем на вечную, которые влагаются в сердца людей, где души, которые вечные души не умирают, они имеют вечное значение. Вот твоя лепта, когда ты становишься соучастником этого служения, это есть то, что привилегия служить Богу через то, что Господь доверил тебе. Ваш труд не тщетен пред Господом, пусть Он укрепит ваши руки. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вы можете принять одноразово пожертвовать или, если вам проще, стать ежемесячным соучастником, где позвонив на номер и подписаться на $50-75 или сколько вас располагает ваш семейный бюджет. И вам, друзья, вы будете соучастником этого проекта. За каждой передачей, друзья, которую вы слышите, стоят люди. Да, наша команда готовит проповеди, программы, записи. Следующие, друзья, подготавливаем их, обрабатываем. Это то, что мы делаем. Это, друзья, ежедневный труд. И он возможен только потому, что, друзья, вы это делаете способным. Благодаря Господу за ваш вклад, за вашу огромную, может быть, жертву и за ваше, скажем так, внимательность Божьему проекту, многие люди получали благословение в этом году. И мы говорим на 2027 год, мы хотим, чтобы дальше эта работа продолжалась, и люди получали благословением. Станьте тем участником ежемесячного пожертвования, друзья. Если вас располагает, может быть, вы молодой брат или сестра, и вас только бюджет позволяет $20 в месяц, да благословит вас Господь. Я скажу, зайдите на radiomv.com и станьте частью вашего, станьте частью этого служения вместе. На radiomv.com там пожертвовать. Или, если вам проще, позвонить на radiomv, it will take you 5 minutes. Вас возьмет просто 5 минут. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Мы получили сейчас только сообщение с Саут-Каролины. Просят нас так. Мы очень благодарим вас, радиосотрудников, за то, что вы принимаете наши нужды и молитесь с нами. Мы любим Радио МВ. Спасибо. Очень приятно слышать Саут-Каролины. Такое пожелание нам, что любят Радио МВ и благодарят Бога, что мы имеем прямую молитвенную передачу, что мы молимся вместе за народ Божий. Да благословит вас Господь. Спасибо за подбодрение, друзья. Привилегия открыта для тебя, друг. Телефон номер 425-296-78-29. Не всегда так будет. И сегодня день, где есть эта возможность. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы вы можете зайти на radiomv.com и сделать свое участие. Или вы можете позвонить. Вас возьмет 5 минут. Наши сестры стоят у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. Звоните, а мы, друзья, идем буквально на музыкальную паузу. И я верю, что вы очень внимательны, и те, кто уже на протяжении года слушаете нас, но, может быть, не принимали участие, этот день, возможность для вас, привилегия для вас стать тем участником на Ниве Божией. А мы слушаем музыкальную паузу.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, объявляем опять, что возможность вам стать частником служение радио MV соучастником есть сейчас. Позвонить на номер, как вы уже слышали, 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и сделать это прямо сейчас. Вы слышали, что радио MV, друзья, это многогранное служение, которое работает на пространствах интернета. 20 лет назад, когда мы Господь дал нам возможность открывать это служение. Некоторые говорили, кто же будет слушать в интернете. Тогда интернета не так было сильно доступно во многих районах, и немного было христианского контента. И знаете, когда мы начали это делать, теперь сегодня мы уже смотрим на плоды и куда дальше двигается интернет, то радиослужение MV звучит уже 20 лет на пространствах интернета, и мы помогаем многим христианским организациям сформировать технические аспекты. Например, как вы слышали, радио MV имеет Agapetree. Это значит, любовь, да, Agape, мы знаем, это по-гречески любовь, дерево. И это христианский VPN. Что такое христианский VPN? Мы помогаем для тех стран, где сегодня делается опасно христианам использовать интернет в качестве принимать, смотреть какие-то христианские сайты, или читать Библию онлайн, или слушать, или видеть христианский контент. Или те страны, где закрывают, блокируют интернет, то радио MV предоставляет такую для христиан, для гонимой церкви, для тех стран, где, скажем, глушат интернет, мы помогаем, чтобы там доходило питание духовное через вот эти услуги VPN, которые мы делаем. И это, друзья, мы делаем в пространствах интернета. Как раньше наши деды вносили, ввозили в Слово Божие в страны, где нельзя было, да, ввозили. Мы подобно делаем через VPN, помогаем братьям и сестрам, которые опасно быть в интернете, не, скажем, где там режимы преследуют христиан, чтобы им было безопасно выходить и читать или исследовать христианский контент в интернете. И слава Богу, уже мы это делаем на протяжении вот этого года, благословляем в тех странах, где опасно для верующих иметь интернет. Мы благословляем тех служителей, те церквя подпольные. И они, друзья, сегодня выходят на интернет, сегодня получают ту духовную пищу, коммуникацию. Мы им даем через эти услуги. Почему мы говорим, радио МВ — это многогранное служение. Мы помогаем быть эффективными миссионерами в интернете уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой слушатель, если ты участвуешь на этом поприще, ты становишься соработником и в этом служении. И вот объявляю телефон, куда ты можешь позвонить. У нас остается 6 минут в этом часовом блоке. Если ты еще желаешь принять участие в этом часовом блоке, возможность есть. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Буквально 5 минут, и ты сможешь оформить этот звоночек. А если тебе удобнее пожертвовать через Zelle или Cash App, через Zelle это будет info@radiomv.com, или через Cash App это просто будет Radio MV. Только имейте в виду, друзья, если вы пожертвуете через Cash App или Zelle, мы бы хотели, чтобы вы прислали свой хотя бы электронную почту на наш телефон номер, и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли прислать email receipt, что просто вы пожертвовали на это служение, чтобы вы могли иметь такой отчет от нас. Да благословит вас Господь, друзья. Остается 5 минут в этом часовом блоке, и, дорогой друг, ты можешь еще использовать эту привилегию, которая у тебя есть сегодня, стать частью многогранного служения, который питает духовно каждый день, который дает, может быть, доступ к интернету в опасных местах христианам, который помогает христианам онлайн получать христианское знание, образование, U-Turn Education, U-Turn образование, который практически помогает братьям и сестрам в этих странах, где вы слышали, в Израиле, в Мирмар, да, где вы слышали, в Украине, в Аргентине, в Мексике, где есть христианские проекты, ведутся, в Македонии. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это марафон или ежегодный, может быть, так сказать, фандрейзинг для 2027 года, чтобы мы могли быть в эфире вместе с вами, дальше продолжать нести Слово Господне на славянских каналах. Это вот этот главный канал, музыкальный канал, детский канал, Библия, Новый Завет, Старый Завет, на испанском языке, на английском и немецком. Однажды нам одна семья написала такое свидетельство. Говорит, что у них в семье есть, получается, человек, который на испанском языке говорит, а жена говорила на русском. И они говорят, я слушала на русском языке радио МВИ, а мой муж слушал на испанском радио МВИ. И мы, говорит, получаем духовное назидание от вас. Другая семья нам написала, что они проживают в Колумбии, и интересно, говорят, мы слушаем радио и чувствуем себя как дома в чужой стране, питаясь вашим радио круглосуточно. Друзья, мы говорим слово «радио», конечно, это может быть старое слово, но можно так сказать, в цифровом пространстве мы одни из первых в радио МВИ в интернете, которые начали 20 лет назад вещание. И вот сегодняшний день, дорогой друг, тебе такая привилегия есть дальше идти в 2027 год, быть тем миссионером в интернете, где твоя лепта будет приносить этот плод. Телефон номер 425-296-78-29. Этот час подходит к концу, и в этом часу вы должны были слышать проповедь Дерека Принца. И стих, который мы выбрали в этот час, друзья, это так. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот смотрите, смысл. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Знайте, что труд ваш нечтетен пред Господом. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Я хотел бы, друзья, благословить всех, кто участвовал в этом часовом блоке, поблагодарить Бога за вас и благословить вас такими словами. Ваш труд нечтетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, ваши семьи, бизнеса, работы и пенсии. Благодаря Богу и вам, благословляющий вас, и Он благословляет и это служение через вас. Да благословит всех вас Господь. Мы молимся, дорогие, за вас. Мы идем сейчас на музыкальную паузу, друзья, и следующий час – это уже будет час чтения книги. Чтение книги – это один из таких, может быть, так сказать, популярных часов или самого много прослушиваемого времени. И вот следующий час будет следующая возможность, чтобы мы могли перекрыть тот необходимую нужду, которая у нас есть, чтобы в следующем году и в этом часе звучало Слово Божие. Идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы вы можете позвонить на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы с вами в этом прямом эфире. Пусть Бог благословит каждого из вас. Это эфир у нас идет марафон. Друзья, мы его начали сегодня утром. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы двигаемся далее вперед, потихонечку продвигаемся вперед с каждым часом. Благодарение Богу, хочется прославить Господа, сказать: Господь, Ты достоин славы, достоин поклонения. Господь, мы благодарны Тебе, то, что Ты нам даешь и устрояешь и благословляешь. Это наша молитва, друзья, да благословит всех Господь. Я верю в то, что вы тоже молитесь и благословляете имя Господня, ибо оно прекрасно и благо. И у нас начался новый час, друзья. Новый час, новые возможности и, конечно же, знаете, новый период времени для того, чтобы служить и благословлять. И в этом часу у нас чтение книг, аудио, да? И у нас есть вот эти возможности, где в этом часу читаются книги, о них рассказывают, рассуждают, мы слушаем, вдохновляемся и ободряемся. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и примем, давайте, в этом участие. У нас остается 53 минуты, и у нас в этот час нам необходимо набрать $2051. $2051.21, друзья, чтобы этот был эфир оплаченный на протяжении целого года. Вот эта сумма, которая составит оплату на протяжении целого года. Друзья, я только что, брат Павел, был в эфире с вами, и ко мне обращались люди, как можно к вам жертвовать. Возлюбленные, у нас есть возможность, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и можно воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, и можно воспользоваться чеком, и можно воспользоваться, выписав чек на PO Box 523 Mount Vernon, это Mount, это mt.vernon, и Washington WA, и zip-код 98273. Вы можете воспользоваться. Есть люди, которые не хотят использовать Zelle или не хотят использовать PayPal, Cash App. Там берутся маленькие проценты, и они хотят выписывать. Пожалуйста, вы это можете сделать. Позвоните, дайте о себе знать, и да благословит вас в этом Господь, друзья. И нам необходимо, как я сказал, в этом часу, а в этом часу у нас звучит, друзья, у нас звучат это чтение книг, которые мы зачитывают наши братья, сестры, которые в многие наши братья, сестры, которые записали свои истории жизни, которые прошли, которые Господь провел. Это было очень трудные, тяжелые моменты, у кого как сложилась судьба, но как-никак мы это слышим. Мы переживаем, для нас это приятно и благословенно, и мы это делимся с вами. Чтобы этот эфир был, друзья, чтобы этот эфир существовал на протяжении целого года, нам необходима сумма $2051.21. Вы можете позвонить к нам на номер в данный момент. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. 296-78-29. Линии наши открыты. Друзья, пожалуйста, звоните, пишите, да благословит вас всех Господь. У нас есть книга, и который, правильно сказать, журнал, который мы выпускаем, называется «Мир вам». «Мир вам» — это журнал, который позволяет достигать многие семьи, дома, и где у нас есть рассылка. Если вы еще этот журнал не получаете, друзья, если вы этот журнал не получаете и желаете получать, и желаете его понести, положить, скажем, в русский магазин, где-то в информационный отдел, где-то, может, в зубную клинику, где-то, где много говорят по-русски или проходят обход русских людей, вы это можете сделать, да, позвоните к нам или напишите нам,
и мы с вами можем это сделать. Я хотел бы сказать благодарение Богу за братьев, сестер, которые эту используют возможность. И они к нам звонят, они к нам обращаются, они берут, они даже приносят в церковь, разлаживают церкви и, знаете, фотографируют, присылают и говорят, вот, я разложил, вы мне прислали 10 журналов, я положил в церковь, их разобрали, братья и сестры довольны и так далее, тому подобное. Подарил, пошел в где пожилый район домов и пожертвовал там, положил, раздал и пошел, послужил благословен. Друзья, мы можем использовать вот этот вид евангелизации. Мы можем использовать этот вид, который мы сегодня доверяется нам, чтобы служить и благословлять других. Место Писания к этому – это Луки, 10 глава, с 5 стиха. «В какой дом войдете, сперва говорите мир дому вашему». Это Иисус сказал ученикам, когда Он посылал учеников и сказал, идите в селения, в города и сделайте ту или иную работу. Когда они пошли, вот этот был и результат. Было это действие, и Господь сказал, говорите мир вам. И вот это у нас есть журнал, который вы можете приобретать, который вы можете получать, который вы можете зачитывать, который можете распространять, и которым вы можете, знаете, иметь благословение. Да благословит в этом вас Господь. И мир вашему дому, мир вашей семье. Этот журнал, который мы имеем и который сегодня достигает многие-многие сердца. И благодарение, друзья, вам, что мы принимаем участие в этом, и оно распространяет, приносит благословение. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. И нам уже, друзья, надо сумма, которая составляет 1 доллар и 21 цент. Спасибо вам. Это пожертвовал один человек, $150. Да благословит вас Господь. Спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Бог и будет в жизни вашей благословение. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, друзья, звоните. Наши братья и сестры у телефонов ждут ваших звонков. Это номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 47 минут и 29 секунд. Радиослужение – это то служение, которое сегодня приглашает к тому, чтобы вместе сотрудничать, приглашает к тому, чтобы вместе служить, вместе, знаете, нести, распространять Евангелие, друзья. И сегодня есть эта прекрасная возможность, где мы можем сегодня позвонить, где мы можем написать, где мы можем зайти на наш веб-сайт radiumv.com и выбрать платформу, которая для вас более удобная, или это PayPal, или Cash App, или Zelle, и воспользоваться, сделать пожертвование. И это можно сделать одноразово. Я вам скажу, как это вообще все работает. Дайте, у меня здесь есть, вот, да, вот листочек. Смотрите. Если вы можете ежемесячно жертвовать, и у вас получается такая возможность, например, вот нам сейчас надо 1901 доллар, нам надо 4 человека по $50, или 2 человека по $100, или 7 людей по $25, да? Вот смотрите, если у вас есть возможность $20 жертвовать ежемесячно, а это составляет 66 центов в день, то это в конце года составит сумму $240. И также само $50, если ежемесячно жертвовать, то на сумма на день составит $1.66. В конце года составит $605. $75 ежемесячно жертвовать – это $2.50 в день. В конце года составит $912. Если $100 ежемесячно жертвовать, то это $3.33. И в конце года составит $1214. Друзья, у кого-то есть возможность, знаете, ежемесячно жертвовать. И для нас это большое благословение. Почему? Мы видим наш бюджет, мы видим наши возможности, и мы работаем в этом направлении.
И, а у кого-то есть возможность одноразовая. И для нас это очень тоже важно. Почему? Потому что вы пожертвовали, оплатив этот час. И мы уже уверенно знаем, на год у нас уплачен этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Кто-то может пожертвовать 400 долларов, кто-то 250, кто-то 600, кто-то 900, кто-то 1200. И вот это то, что оно и составляет, скажем, 100 долларов, 75, 50, 20 долларов. И позволяет нам быть в эфире, позволяет нам служить. Друзья, Слово Божье нас к этому побуждает. И Господь говорит: испытайте меня, проверьте меня, посмотрите то, что сегодня я вам доверяю. Возлюбленный, пусть Бог благословит нас. И хочется сказать, что радиослужение – это то служение, которое работает над тем, чтобы все народы услышали Слово Божье. Это служение работает над тем, чтобы все, кто рожденный свыше, мог иметь питание, мог иметь вдохновение и ободрение.

бывал в Боливии, он занимался там и желает заниматься здесь. Ему один из служителей посоветовал обратиться к нам. И там у него жена, конечно, потом тоже перевела, подтвердила эту информацию. И у нас на этой неделе будет состояться встреча, телефонная встреча, потому что я сказал, я сейчас в эфире, у нас сегодня идет время. И он желает трудиться. Он говорит, мне Господь побуждает трудиться на испанском радиослужении, то, что у нас есть. Друзья, о чем я сейчас говорю? Когда мы с вами собираем сегодня финансы, когда мы с вами сегодня проводим этот марафон, Бог не останавливается, Бог двигается дальше. Слово Божие не останавливается, Слово Божие двигается дальше. Радио МВ не останавливается, двигается дальше. И вот такие встречи, вот такие переживания, вот таких... Встреча с такими людьми, общение, чтобы дело Божие распространялось, знаете, чтобы дело Божие достигало, открывались двери. И Господь открывает двери сегодня, дает эту возможность. Слово Божие говорит, молите Господина жатву, чтобы выслал делателя на него свою. И вот это то, что сегодня происходит. Возлюбленные, я приглашаю всех вас, давайте мы откроем сегодня свое сердце, скажем, Господь, я желаю служить. Я желаю благословлять. У меня есть сегодня возможность стать частью этого служения и быть вместе с братьями, с сестрами и благословлять. Друзья, в этом у нас остается 41 минута. Слава Богу, уже два человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И нам уже необходимая сумма остается $1,851. $1,851. Слава нашему Богу. Уже $200, которые уже вошли в этот в час. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня говорим о том, что можно служить, что можно быть частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и сделайте это прожитование. Я бы хотел бы даже пригласить вас. У вас есть Facebook, у вас есть Instagram, зайдите на нашу страничку. Мы сейчас даже на нашей страничке поставили, что у нас идет прожитование. Даже если вы пожертвовали, стали частью этого служения, поделитесь на своих соцсетях о том, что сейчас на радиослужении происходит. Зайдите, поделитесь. Или, если вы желаете, вы зайдите на мой соцсети Эдуард Натёкин, да. Вы можете, я там тоже выставил, вы можете взять, поделиться, друзья. Если вы даже, скажем, не имеете этой возможности, ну, у вас есть такая возможность поделиться в соцсетях, поделитесь. В церкви у вас есть церковные соцсети, где вы у вас там Viber, где там WhatsApp, где Telegram, ну, на какой странице у вас висит церковь, где вы это поделитесь, скажите, друзья, вот сейчас на Радио МВ идет марафон, вы можете в этом принять участие, многие из вас получают благословение. И, друзья, вот таким образом мы можем приглашать. Знаете, я как-то уже утром сегодня говорил, я был в Вашингтоне и посетил одну семью, где, знаете, мы с сестрой этой общались, разговаривали, и что интересно, она приняла участие, она принимает участие, поддержит радиослужение, она очень сильно болеет, и дочь болеет, и у них очень тяжелая обстановка физически, тяжелая и в возрасте, да, но она говорит, мы принимаем участие. Говорит, я вдохновляю братьев и сестер, кто живет у нас в окружности апартментов. Говорит, я к ним прихожу, я к ним звоню, говорю, давайте мы соберем финансы, поддержим. И она это делает, друзья, и она это делает. И она поддержит, знаете, и вот это так строится Царство Божие. Вот так Царство Божие распространяется, знаете, и эти имена не звучат, эти фамилии не звучат, фотографии не выявляются, но Царство Божие вот такими людьми строится. Царство Божие вот такими людьми и достигает множество людей, которые получают благословение. И я вам скажу, вот был я, как говорю, опять же в штате Вашингтон и в Такоме,
И после собрания ко мне подходят сестры, говорят: «Эдвард, а мы радиосотрудники. Эдвард, а мы получаем благословение. Эдвард, а мы радуемся с вами. Эдвард, я через радиослужение получаю благословение». Знаете, и вот такие братья и сестры ко мне подходят. И знаете, и это вдохновляет.

Почему? Потому что сегодня мы как служение радио, да, мы не можем это как бы видеть, да, но мы можем слышать. Вы меня слышите сейчас, да? Мне один человек написал: Эдвард, ты как будто конфету ешь и разговариваешь с нами. Ну, я такой думаю, интересно, видать, у меня такой разговор, да, как будто я ем конфету и с вами говорю. Друзья, ну, на самом деле так нету, да, но оно слышится, да. Вот это то, что и радио. Оно мы слышим, но мы не видим, да. И кто-то подсказывает, кто-то говорит, и вот такие моменты у нас происходят. Друзья, вот это то, что сегодня и таким образом распространяется Слово Божье. Спасибо, кстати, за звонок, кто сейчас позвонил. Спасибо вам за следующий звонок. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 37 минут и 31 секунда, и у нас осталось $1651. Слава Богу, $1651. И мы закроем этот час. А что в этом часу, друзья, происходит? Давайте мы каждый ответим, что в этом часу происходит. В течение этого часа идут или звучат аудиокниги. То есть книги, которые были зачитаны нашими братьями, сестрами, сотрудниками, или кто-то их озвучил, кто-то их зачитал, прислали к нам, и мы их озвучим, друзья. И то же самое, у нас есть прекрасная такая новость, у нас есть прекрасная такая возможность, то есть, другими словами, есть журнал, называется «Мир вам». И взято место писания от этого, Луки 10 глава, 5 стих. «И какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему». Мы взяли место писания оттуда. И этот журнал вышел в эфир, как мы его, сейчас я зачитаю, в каком году он у нас вышел, в 22-м году. В 22-м году, друзья, и мы имеем большое благословение, как служить для вас, и также народ получает благословение. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете, радиослушатели, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете сделать пожертвование. У вас есть соцсети. Инстаграм, Фейсбук, платформы другие. Вы можете этим делиться. Вы можете нашим веб-сайтом делиться. Кстати, вы знаете, что Radio MV имеет платформу Radio MV. Вы можете зайти на App, скачать и слушать. Там есть музыкальный канал, детская передача. Есть у нас и Библию слушать, Новый Завет, Старый Завет. Для меня очень удобно, когда я еду на работу, когда я еду в дороге, включаю, я слушаю Новый Завет, Старый Завет, и как не всегда получается читать, потому что ты за рулем. Но ты можешь слушать, ты можешь вдохновляться. И вы это можете делиться с друзьями. Вы можете это говорить, друзья. Чем больше мы будем распространять, друзья, тем больше люди будут получать благословение, тем больше люди будут, их проблемы будут решаться. Знаете, еще раз не хочу говорить, что все это в одно время случается, но опять же, сидел сейчас, вот тут Павел вел с вами общение, я сидел, и ко мне позвонил человек, и, кстати, у меня еще несколько звонков пропущенных, по причине, наверное, все услышали, что я в эфире, значит, можно звонить, Эдвард ответит, да, может так, не знаю. Но я стараюсь перезванивать, хотя не всегда у меня это получается, исповедуюсь перед вами, и потому что очень много-много звонков. Вот у меня еще несколько звонков просят: Эдвард, перезвони. О чем я хочу сказать, друзья? Вот сейчас я имел телефонный разговор с одного штата, с одним человеком, и тоже этот человек говорит: Эдвард, у меня очень и очень трудная обстановка. Знаете, да, я много провожу душопопечительских общений, беседы семейные между мужем, женой, с детьми, и так далее, тому подобное, духовные вопросы. И, знаете, этот человек говорит: Эдвард, ты знаешь, радиослужение меня вдохновляет. И я ему говорю: ты знаешь, кстати, у нас сейчас, я говорю, идет марафон. Я говорю, у нас идет сейчас марафон, я говорю, молись, чтобы мы могли собрать сумму, которая нам необходимо собрать, а сумму, которую нам необходимо собрать, осталось, друзья, слава Богу, осталось это $117 913.95. Я вам скажу, мы сегодня с утра стартанули с суммы, которую нам надо было собрать, 135
$135 500. $135 500. И сейчас у нас уже мы подошли к такой точке, где $117 913. Слава нашему Богу, мы потихоньку, как я сказал, поднимаемся, движемся вперед. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит всех Господь, и мы молимся за вас, о вас, пусть Бог благословит. И о чем идет речь, друзья? Идет речь о том, что сейчас этот час, который мы нуждаемся, чтобы его оплатить на протяжении целого года, это час, где читаются аудиокниги, где озвучатся аудиокниги, где вложится много времени, масса времени. Если кто-то думает, что все это так быстро делается, наверное, давайте вам такое задание дам. Сегодня мы можем все это на себе испытать. У нас есть у всех мобильный телефон. Вот возьмите книгу, любая книга, которая у вас есть, и поставьте перед собой телефон, и сядьте и зачитайте эту книгу. Ну, давайте, скажем, две главы. И так ее зачитайте, чтобы ее было потом приятно слушать. Да, чтобы оно не получалось так, чтобы как будто вы там кушаете или как будто вы съедаете слова. И вы увидите, сколько вам придется раз перезаписать, чтобы финально ее озвучить, да, то есть это выразительно, красиво, чтобы было приятно слушать. Это берет много времени, абсолютно. Это берут часы, чтобы озвучить книгу. Хотя, когда ты сам сидишь, читаешь, для тебя оно быстро. Ты можешь, кто-то читает очень быстро, может взять несколько часов, несколько дней, зависит от книги, несколько недель. Но когда ты это делаешь, уже озвучиваешь, чтобы твой голос, твоя интонация и, было приятно слуху, это вообще все абсолютно по-другому работает. Так что пусть сегодня Господь, знаете, вдохновляет наше сердце, чтобы мы поддерживали таких братьев, сестер. И, знаете, мы могли финансировать, мы могли проплачивать эти часы, чтобы эта передача была в эфире. И нам остается, друзья, 31 минута. И нам необходима сумма $1651. $1651. Наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвоните нам на номер, у нашей линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и также сделать там пожертвование, воспользовавшись PayPal, Cash App, Zillow. И да благословит вас Господь. Если вам удобно выписать чек, вы это тоже можете сделать. Это PO Box 523 Mount Vernon и штат Вашингтон, WA. И zip-код 98273. И вы можете это сделать. Друзья, также хотел бы сказать, что если вы желаете, друзья, принимать участие для того, чтобы распространять Слово Божие, вы можете делиться в соцсвоих сетях про радиослужение. Поделитесь веб-сайтом, приложением радиослужения. На радиослужение есть радиоприемники. Я думаю, через музыкальную паузу я вам покажу, есть какие еще радиоприемники. И чтобы вы имели в виду, что есть такие радиоприемники, где вы можете дарить, где вы можете служить, где вы можете распространять эти радиоприемники, и таким же образом вы становитесь частью этого благословения. И, знаете, опять же, посещая дома людей, которые лежащие, которые скорбящие, которые проходят критические моменты, кто-то проходит развод, кто-то проходит в семье с сынами, дочерями проблемы. И эти люди, кто-то им подарил этот радиоприемник, да, они просто благодарят Бога, говорит, это тот живой источник, это то утешение, это то благословение в нашу жизнь. И Бог посылает в нашу жизнь, так потом этих людей, мы с ними пересекаемся, друзья. Вот у меня как-то недавно, может, месяца два или три назад, был такой момент, где я на работе пересекся с одним братом, как мы их сегодня называем, You for You, да, You for You-шники. Не знаю, почему это так пошло, но
и не важно, но это люди, которые приехали с Украины. И я с этим братом разговариваю, он говорит: «Эдвард, ты знаешь, я был тем человеком, это прекрасный молодой парень, имеет семью, имеет детей». Он говорит: «Нам с Америки присылала, а дедушка с бабушкой присылали радиоприемники, они в посылке присылали, говорит, нам, и я и ходил и раздавал тем семьям, критически, где трудно, тяжело и проблемы, я им раздавал, и они подключал, и они слушали радио. И они, говорит, слушают до сих пор радио, говорит, и я вот таким служением занимался. Знаете, я стоял, это буквально, это было внезапно, это было на работе, это просто каких-то несколько часов мы с ним пересеклись, и по работе и разошлись». И он, и когда это сказал, я думаю, вау, вот это прекрасно. Друзья, то есть Бог дает такие маленькие нам, приоткрывает такие маленькие двери, где мы можем встретиться лицом к лицу, услышать друг друга, кто что делал на этом поприще, на этом поле миссионерском. И он рассказывал множество сильнейших свидетельств, как Бог действует там в Украине, в поселениях, в тех семьях. Сам он лично переживал, лично видел. Знаете, я стоял, мое сердце радовалось. Друзья, вот это то, что делает Господь. Вот это то, что делает Господь. И вот это то, что мы сегодня говорим об этом. Друзья, присоединитесь, станьте частью этого благословения. Мы не знаем, кому мы завтра послужим. Мы не знаем, кому мы будем завтра этой благословением. Но мы знаем одно, друзья. Если я сею в дух, сею в Божье дело, я оттуда пожну. Если я сею в плоть, и от плоти пожду я плоть. Помоги нам, Господь, чтобы мы сеяли в дух. Пусть Бог благословит вас. Друзья, и у нас остается 26 минут. 26 минут, и нам необходимо $1,551. $1,551.21. Если у вас есть такая возможность, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы сказать, друзья, что нам надо 3 человека по $50 ежемесячно, 2 человека по $100, или 6 людей по $25. Или 6 людей по $25. Если у вас такая возможность есть, вы можете стать частью этого благословения. Я хотел бы сказать, друзья, что у нас есть такая, может, таблица сказать правильно, наверное, да, где, если у вас есть возможность жертвовать $20 ежемесячно, это в день составит 66 центов, представляете, 66 центов, то в течение года вы сможете пожертвовать $240. $50, если вы жертвуете в месяц, то это составляет в день $1.66. И это в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, то в день это $2.50, то вы можете в конце года это составляет $912. Кстати говоря, $2.50 вам не знакомо это, друзья? Это баночка воды. Просто баночка воды. Если вы хотите вот попить, это просто баночка воды, которую вы можете взять и купить за эти финансы. И это составляет в день, если вы делаете $75, жертвуете в месяц. И $100, если вы жертвуете в месяц, это $3.33. И это составляет $1,214. Друзья, и $3.33, ну, это мы уже можем приобрести кока-колу или какой-то другой напиток, который уже более сладит и, как говорится, более, может, нам приятен, скажем, нашим устам, да? Вот об этом мы сегодня говорим, друзья, что вот такая таблица, у кого-то есть возможность
жертвовать ежемесячно, да, дать свою кредитную карточку или дать свой счет, и оно автоматически будет снимать, и в конце года вам пришлют на таксу. Да. Если у вас такой возможности нет, чтобы это ежемесячно снимать, друзья, вы тоже просматриваете эти моменты, потому что у нас много братьев, сестер, которые, подписавшись, чтобы жертвовать ежемесячно, и потом проходит какой-то месяц, полтора-два, они отключают свою карточку. И если они отключив карточку, все транзакции, которые автоматически снимают, она отключается. Она отключается, и человек не жертвует. Друзья, вы можете это перепроверить, если вы были или вы жертвовали для радиослужения, были частью радиослужения, и вы, может, думаете, что вы есть, но вы поменяли свой банк, вы поменяли кредитную карту, вы изменили по причине, вы ее или потеряли, или что-то там произошло у вас. И помните, только один номер поменялся, и все, и остановился счет. То есть пожертвования остановились. Или у вас пришел expired, ваша карточка вышла как из строя, наверное, не знаю, да? Ну, expired, да? И то... А пожертвования прекратились. Это тоже у нас это много есть такое, и где мы, как говорится, видим это, и, к сожалению, большому эти финансы не достают для того, чтобы, знаете, сделать больше для того, для Царства Божия. Так что это тоже мы объявляем, говорим вам и показываем, что есть такие моменты. То смотрите, как вам удобно, да благословит вас Господь, если вам ежемесячно удобно, если вам одноразово удобно. И это все делает для того, чтобы радиослужение могло быть в эфире, чтобы этот час, где зачитываются книги, где мы выслушиваем книги, где, знаете, мы можем получать назидание, оно позволяет для того, чтобы в течение года этот эфир звучал. И слава Богу, друзья, нам пожертвовало 7 человек, приняли в этом сейчас участие. Спасибо вам, что вы позвонили. Возлюбленные, давайте за них молиться, давайте благословлять всех, кто жертвует. И нам остается 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И нам осталась сумма, это $736. $736 и 21 цент. И остается 21 минута. 21 минута, и этот час будет закрытый, друзья. И мы ожидаем ваших звонков. Мы ожидаем ваших звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Также зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете стать частью этого служения, воспользоваться платформами, которые вы можете пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle, или сделать это, выписав чек на сумму, которая у вас лежит в сердце, и выслав его на PO Box 523 Mount.Vernon, Vernon, как вы слышите, так и пишите. И это WA, это штат Вашингтон, и zip-код 98273. Друзья, и укажите на этом чеке, я становлюсь сотрудником или поддержите на целый год это служение. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и да будет Божье имя прославлено в жизни вашей. У нас остается 19 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма $736 и 21 цент. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, и также вы можете посетить наш веб-сайт. Вы можете принять участие в нашем, и там автоматически это пожертвовать, сделать, да благословит вас Господь. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек $100, или 3 человека по $25, чтобы этот час закрыть, чтобы этот час мог звучать в течение года, друзья. И вообще вся сумма, которая нам необходима, это уже осталось... На этот год нам необходима эта сумма, это 135
1500 долларов. Но мы уже пойдем к тому, что нам остается 116 998,95 центов. Слава нашему Богу, друзья! Да благословит во всех Господь, что мы сегодня имеем, и Господь дает, и мы продвигаемся вперед, и у нас перед нами эта неделя, и мы молимся о том, и молились, и благословляем вас, и о том, чтобы дело Божие распространялось. Сегодня приглашаем каждого труженика. Если, друзья, даже вы работаете в компании, где вы разные сегодня компании есть, и слава Богу, славянский народ, он очень хваткий, цепкий, знаете, работает, открывает свои бизнеса. Вы можете поговорить своими партнерами, можете поговорить своими рабочими и собрать от вашей компании и сделать пожертвование. И если вы желаете озвучить, чтобы мы озвучили вашу компанию, и это тоже все возможно сделать, и где вы можете сделать пожертвование, да благословит Господь. Также приглашаю трекистов, братьев, все, которые сегодня поездят по Соединенным Штатам, по Штатам, и тоже работают, мы приглашаем вас, вы можете тоже сдать сообщение на своих траковских каналах, на своих платформах траковских, написать, что у радиослужения сегодня идет марафон, и пригласить к тому, чтобы, знаете, принять участие. Пусть Бог благословит вас. И также приглашайте своих братьев, сестер в церкви, в служении. У вас тоже есть такие платформы, делиться. И также поделитесь на своих соцсетях, которые у вас есть. Зайдите, поделитесь нашим веб-сайтом, поделитесь нашей платформой. Скажите, что есть такое радиослужение. Друзья, всякий раз, когда мы вот эти моменты делаем, мы приобретаем больше радиослушателей, мы приобретаем больше людей к тому, чтобы они могли слушать, вдохновляться и ободряться. И я вам скажу, к сожалению большому, что есть, встречаясь с людьми таковыми, говорит, ты знаешь, когда в моей жизни начались проблемы, говорит, мой друг прислал мне радио, говорит, послушай. И говорит, когда я стал слушать, говорит, мой дух стал исцеляться. Мое сердце стало укрепляться. И говорит, и теперь я стал частью этого служения. Знаете, он говорит, когда у меня было все хорошо, мне не было до этого времени. И, знаете, как никогда, это большая горькая правда. Почему? Я не знаю, потому что мы люди, и вот мы читаем Писание, да, всякий раз мы удивлялись, как на израильский народ, я не знаю, вы удивляетесь этому или нет, я вот сколько раз Писание читаю, и нету этому предела удивления, да, благословение, помазание, народ царствует, народ имеет мир, израильские пределы расширяются, территория расширяется, экономика идет вверх, и все прекрасно, и тут начинают уходить от Бога, все, они начинают уходить от Бога, в храме двери закрываются, прекращается пение, прекращается приношение, все закрывается, забывается, чтение Торы закрывается, все. И тут Бог берет раз, посылает царя, языческого царя, который приходит, убивает, грабит, спаливает, разрушает храм, убивают женщин, разрезают детей, мужчин берут плен и так далее и тому подобное, да? И кажется, почему, за что? И потом еще Бог говорит, это раб мой пришел, который сделал работу. Вы представляете? И это жуткая картина, конечно, да, вот ты вот слушаешь, думаешь, Господи, да как так можно? Ну, как-то, знаете, адамовская вот эта наша плоть, которую мы ее чувствуем, да, мы ее стираем, моем, она вот почему-то тянется всегда. Когда вот нам хорошо, мы далеко отходим от Бога. Как нам трудно, мы тянемся к Богу. И не знаю, знаете, и это печально, конечно. Лучше тогда, когда нам хорошо, чтобы мы служили Богу, тянулись к Богу и благословляли имя Господне. Аминь.
Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 14 минут и 25 секунд. И это у нас идет марафон. Марафон — это обозначает то, что мы собираем финансы на следующий год, чтобы уплатить, друзья, те расходы, которые у нас есть на этот час. И мы уже собрали сумму, друзья, этого часа. И нам остается, 7 человек уже пожертвовало, и нам остается $736.21. $736.21, чтобы закрыть этот час, который звучит в этом часу аудиокниги, где озвучиваются, где звучат, чтобы этот эфир мог звучать в течение целого года. И сегодня у вас есть эта возможность. Позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить и дать о себе знать. Как вы слышите, сейчас у нас нет телефонных звонков. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и можете стать частью. Нам надо 3 человека по $25, 1 человек $100 или 2 человека по $50. И мы этот час закроем и уплатится. И мы сможем в течение года слушать аудиокниги, вдохновляться, ободряться и служить для других благословением. И мы приглашаем вас, возлюбленные, воспользуемся этой возможностью. Будем влаживать в дело Божье, будем делать то, что сегодня доверяет нам Господь, и будем торопиться, будем служить Ему. И еще раз напоминаю, наш телефон 425-296-78-29. Если вы только что присоединились, и вы в ожидании того слушать аудиокнигу, а вы слышите меня, Эдуарда, и который сегодня с вами имеет общение, я вам рассказываю, и это у нас идет марафон, ежегодный марафон, такой. Так же само у нас проходило в прошлом году и позапрошлом году. Друзья, благодаря марафону, благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом участие, мы можем находиться в эфире. Мы можем транслироваться, вы можете слушать любимые свои программы, любимые книги. И детские передачи, следующий будет эфир, это детская передача, да, и наши братья и сестры получают благословение. Мы приглашаем вас. Присоединитесь в этом. Станьте частью этого благословения. Если у вас есть возможность один раз пожертвовать, друзья, ту сумму, которая лежит в вашем сердце, вы это можете сделать. Позвоним на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и можете поделиться тоже это со своими друзьями. И там, на нашем веб-сайте, вы можете пожертвовать, стать частью этого дела, служения. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 11 минут. И нам необходима сумма $736.21, которые закрыть, чтобы этот час, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года. И мы сегодня, знаете, приглашаем вас, чтобы мы вместе с вами могли служить, вместе с вами могли сегодня распространять Слово Божье. Знаете, как говорится, лепта за лептою мы можем достигать и можем делать то дело, которое Господь сегодня дает нам, чтобы мы сегодня служили, распространяли, вдохновляли. Если у нас нет такой возможности куда-то ехать, где-то служить, где-то рассказывать, но у нас есть возможность финансировать, друзья, и благодаря этому мы можем достигать более 136 стран мира, друзья, вы слышите? И таким образом мы можем сегодня служить большим-большим благословением на 4 языках, где звучит. Слава Богу, друзья, еще кто-то сейчас встал и пожертвовал. И уже 8 человек приняли в этом часе
в этом блоке, да, приняли участие, и у нас осталось $436. $436, друзья, и 21 цент. И у нас остается 9 минут и 40 секунд. 9 минут и 40 секунд, чтобы этот час был закрыт. Возлюбленные, приглашаю вас, кто-то звонит. Спасибо вам, что вы звоните. Знаете, я вам хочу сказать, радуется сердце, что я вот смотрю, здесь братья и сестры вот, присылают, да, кто... И вот ты смотришь, это со штата Орегон, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Нью-Йорк. Друзья, абсолютно все штаты, Гавайи, Иллинойс. Это настолько приятно, знаете, мы как одна большая семья, Филадельфия, друзья, и Массачусетс здесь, и с разных штатов, где принимают участие, где принимают в этом, чтобы стать, знаете, теми людьми, которые смогут нести, проповедовать Евангелие. Вы только, ну, как бы задумайтесь в масштаб, возлюбленные. Это вся Америка, да, где мы сегодня вот вложим эту лепту, и мы вместе с вами проповедуем по всему лицу земли, по всему лицу земли. Да благословит вас Господь за тех, кто сегодня становится в ряды служения, труда, и пусть имя Божие прославится. Помните, что если у вас есть бизнес, и не только бизнес, неважно, и если вам надо таксу уплачивать, и вам нужны бумаги для таксы, мы в этом сопутствуем, поможем вам. У нас все есть правильные документы для того, чтобы вам помочь и в этом вопросе решить. Да благословит во всех Господь. Друзья, и остается 7 минут и 55 секунд, и нам необходимо закрыть этот час. $436 и 21 цент. $436 и 21 цент. И наш эфир будет уплаченный. Нам необходимо 2 человека по $25, 1 человек $100 и 1 человек $50. Если у вас сегодня есть такая возможность сделать. Или одноразово кто-то говорит, может, я могу это уплатить, сделать эту сумму, чтобы перекрыть. Друзья, если вы это вы сможете сделать, это 30, наверное, примерно где-то около $30 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, и чтобы мы были частью этого служения, частью этого благословения, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, я бы хотел бы вас также пригласить. Давайте мы будем молиться, чтобы братья и сестры, когда мы пойдем с вами спать, и братья и сестры в Европе, которые нас слушают, а нас в Европе очень и очень много слушают, давайте, чтобы они тоже приняли участие через PayPal. С Европы могут использовать PayPal, для них это очень удобно, и они могут принять участие, чтобы вместе с нами молиться. И не только молиться, друзья, чтобы финансово могли поддержать, чтобы финансово поддержать, мы будем отдыхать, а они тоже в этом примут участие. Почему? Потому что мы, как одна семья, мы вместе прилагаем усилия, старания для того, чтобы Слово Божие распространялось. Слово Божие достигало сердец тех людей, которые сегодня проживают в разных странах, которые нуждаются в Божьей благодати, нуждаются в Божьей силе. И да будет имя Божие благословенно. Друзья, я также вот сейчас открыл свой Инстаграм, открыл Facebook, где сейчас смотрю, я выставил тоже видео, выставил информацию. Спасибо вам, хотел бы поблагодарить, что вы заходите на мой профайл. На мой профайл это Эдуард Натёкин. Эдуард Натёкин, и там братья и сестры делятся с моей, то, что я выставил, да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы делитесь с друзьями, выставляете на своих соцсетях. Знаете, мы как-то одна большая-большая семья, делимся, рассказываем, и у нас целая неделя впереди. Друзья, у нас целая неделя впереди, где мы можем вдохновить, ободрить многих, которые сегодня в этом нуждаются в том, чтобы, знаете, вместе с нами молиться. Вы знаете, на радио МВИ проходят молитвы, где мы проводим молитвы по вторникам, по пятницам, и многие получают ответы, благословения, ответы.
И также в радиослужении многие получают ответы на свои проблемы, на свои нужды через проповедников, через помазанных братьев, которые сегодня проповедуют, несут Евангелие. Пусть Бог благословит. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты. Представьте, 4 минуты и 53 секунды. И нам необходимо $336.21. $336.21. И этот эфир, который час этого блока, где звучат книги, друзья, в этом часу, это по вашингтоновскому времени, да, это по Pacific Time, да, это звучит с двух дня до трех дня, по нашему сторону Техаса, это звучит с 4 до 5 времени, где звучат аудиокниги, где люди слушают, где люди получают благословение, вдохновение. Я вам скажу лично, сколько я многократно получил большое благословение, слушая аудиокниги, которые братья и сестры озвучили, или внуки озвучили, или сам человек это озвучил, свою книгу, и ты слушаешь, как они проходили, какие проблемы, переживания, как Бог проводил, и ты набираешься мудрости, ты набираешься, знаете, опыта, ты набираешься вдохновления и ободрения, и ты понимаешь, что какое время мы сейчас живем, не, как бы говорится, не всегда так было и не всегда так будет. И вот это то, что вдохновляет. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, остается у нас 3 минуты и 18 секунд, и нам необходима сумма $336.21. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и мы подходим к тому, что у нас этот час подходит к концу, у нас уже остается 2 минуты. Да благословит вас Господь, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые сопутствуем и распространяем Слово Божье. Распространяем Слово Божье. Пусть Бог благословит вас. Если вы уже сопутствуете, если вы уже распространяете, если вы уже принимаете участие, друзья, не забывайте про соцсети. Сегодня, к сожалению большому, да, весь мир находится там. Это Facebook, Instagram и другие платформы, TikTok и вот это все-все-все. У меня только две платформы, а их я знаю очень гораздо больше, много. И, знаете, вы можете там делиться на этих платформах, что есть радиослужение, есть то служение, где люди могут слушать. Там есть на радиослужение, друзья, если вы приложение себе скачаете в телефон, там есть и детская программа, там есть и музыкальный канал, там есть Новый Завет, Старый Завет вы можете слушать. Вы можете слушать, если вы желаете изучать испанский язык, на испанском языке звучит радио. Если вы более говорите на английском языке, ваши дети, ваши внуки говорят на английском языке, радио по-английски звучит прекрасное служение. Если вы говорите на Deutsch, то есть на немецком языке, это тоже у нас там есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и вы можете делиться и говорить, и благословение каждому будет, и чтобы мы принимали участие. Хотел бы сказать, друзья, у нас остается 1 минута и 8 секунд, и нам необходима сумма $266.21. $266.21. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. Сейчас мы послушаем пение и объявление, и мы войдем в новый час. И хочется сказать Господу, Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого брата, сестру, который принимает участие, принимает, жертвует и становится этим благословением с разных штатов, Господь. Я благодарю Тебя, Господи, побуждай больше и больше сердец, чтобы мы вместе несли и проповедовали это Евангелие, распространяли Слово Божие. Все нужды, все желания, переживания, в которых их не сердце, восполни и благослови, великий Бог. Аминь. Сейчас мы слушаем музыкальную паузу и возвращаемся обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. У нас начался с вами новый час. Новый час, новые возможности. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы сегодня рады быть вместе с вами. Вместе с вами, чтобы вместе этот эфир провести дальше. И приглашаю вас к тому принять в этом участие. Принять в этом участие. И у нас идет марафон. И знаете, это ежегодный марафон, который у нас проходит. И мы сегодня начали с утра этот марафон. И мы продолжаем вести. И у нас, друзья, это будет до пятницы вечером, где нам необходимо собрать сумму 115 828 долларов и 95 центов. Да благословит во всех Господь в этом. И этот час у нас в этом понедельник, в этот час звучит «Миссионерские поля». Это передача, где мы говорим о служении, служении радио, служении U-Turn Ministry. Большинство — это служение U-Turn Ministry, где трудятся миссионеры, где трудятся сегодня проповедники, где несут Слово Божие, где распространяют, где евангелисты, где братья и сестры. И, знаете, делают дело Божье, которое необходимо. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. Нам в этот час необходимо 1228 долларов и 64 цента. 1228 долларов и 64 цента. Да благословит вас Господь, чтобы нам этот час, знаете, заплатить, уплатить на целый год. На целый год, чтобы радиослужение могло быть в эфире этот час. И это «Миссионерские поля» — программа, где мы говорим о служениях, которые братья и сестры трудятся и несут Евангелие. У нас сейчас остается 52 минуты, где вы можете, друзья, принять это участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы зачитать место Писания. Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Однажды Иисус сказал ученикам, говорит, а я говорю вам, возведите глаза ваши, то есть поднимите глаза ваши, посмотрите вокруг. То есть, знаете, может, ученики, они шли, смотрели на свои ноги, смотрели на дорогу, были погружены. Знаете, когда ты вот когда ты думаешь, когда у тебя много переживаний, когда у тебя много моментов, ты идешь просто погруженный. Ты никогда не смотришь вокруг и не радуйся, а наоборот, ты как-то смотришь вниз, смотришь на дорогу, и как-то ты задумчивый, и ты не замечаешь вокруг себя. Я вам скажу несколько примеров. Я помню свое детство, и, знаете, и шел в школу. Мы ходили в школу около двух часов, где-то часа ходьбы в школу. И, знаете, ты идешь по городу, и ты видишь, едут братья и сестры. Ну, в то сестры время не ездили, а ездили братья. Ну, имеется в виду, сестры сидели рядом сбоку в машине. И с церкви. И ты идешь, машешь такой радуйся. О, дядя Коля едет. Дядя Коля как ехал, так и поехал. Или, о, тетя Лида едет, ты машешь. Это тетя Лида ехала с дядей Федей, и так и проехали. Знаете, и ты приходишь потом в воскресенье, говорит, подходишь, тетя Лида, я вас видел, вы там ехали. Там, о, Эдуард, мы вас не видели. Не, где же ты там был? То есть, знаете, а есть люди, которые ты подходишь в церкви, говорят, о, Эдуард, а мы тебя видели, как ты там со своими братьями, с друзьями шел со школы или в школу, как твои дела и так далее и тому подобное, да? То есть, друзья, что это обозначает? Это говорится о том, что когда человек погруженный, загруженный и очень сильно загруженный, у него нету времени оглядеться, поглядеть вокруг, что происходит, посмотреть вокруг, что они наблюдают, что они видят, что их обозревает. И здесь Иисус вот именно вот эту и саму тематику и поднял. Он говорит, И он говорит здесь такие слова: «А я говорю вам», то есть Иисус говорит, «А послушайте, я говорю вам», Иисус говорит, «Я тот, который сейчас говорю каждому из вас», радиослушатель, который сегодня слушает нас, Иисус обращается к нам, говорит, «А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. У нас в церкви вчера, когда открывали собрание, один из служителей, он именно этот стих зачитал. Друзья, вот смотрите, как раз-то и получается. У нас как раз жатва была вчера, и мы об этом говорили. Друзья, вот как раз вот интересно, что получается. То, что люди, мы как свойственные, знаете, настолько погрузиться в суету, настолько погрузиться в эту окружающую среду, что у нас нету возможности посмотреть и сказать: «Гляди, они вот опоспело, посмотри, люди готовы каяться, люди готовы получать благословение, люди готовы сегодня отдать свою жизнь, он поспел, он созрел, вчера он не был готов, сегодня он готов принять Иисуса Христа». Возлюбленные, я не знаю, как у вас в жизни, но в моей жизни я это видел сотни раз, даже, можно сказать, тысячи раз, да, где люди отдавали свою жизнь Богу, отдавали свою жизнь Богу. И знаете, когда ты разговариваешь с этими людьми, что уникально в этом, да, что он, и когда ты говоришь, почему ты сейчас покаялся, неужели ты про Бога никогда не слышал? И знаете, есть моменты, где люди говорили: «Да, я никогда не слышал. Никогда, я первый раз слышу». А были люди, которые, они говорят: «Ты знаешь, мне это говорили в школе, когда я был, когда я в университете был, когда у нас христиане на улице жили». Им разные моменты рассказывают, говорят: «Но я не был готов. Я не был готов. Моя жизнь была абсолютно в таком круговороте, что я не готов был слышать. Мне это говорили, мне показывали, мне рассказывали, мне Библию дарили, но я не был готов. А сейчас я готов». Друзья, вот это то, что сегодня Господь говорит, сегодня к нам обращается, говорит: «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Возлюбленный, пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит миром и благодатью, и силой своей. И чтобы мы были теми людьми, которые сегодня были способны возвести, поднять наши глаза и увидеть, что сегодня мы можем делать, какими ресурсами мы можем сегодня и располагаем, и можем сегодня послужить для Господа. Пусть Бог благословит вас. И вот этот именно час, который мы сегодня хотим покрыть, и нам его надо, необходимо его покрыть, друзья, которое составляла сумма, это $1,928.66, чтобы этот час закрыть, друзья, чтобы этот час был проплачен на протяжении целого года, в этот понедельник, это с 5 до 6 дня, или с 3 до 4, это Pacific Time, где вот этот час проплатить. И в этот час звучит, знаете, звучит миссионерские поля, где мы делимся, рассказываем о том, где, что происходит на деле Божьем. Вы можете прямо сейчас нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете одноразово пожертвовать, вы можете пожертвовать, стать ежемесячным спонсором, вы можете сказать своим друзьям, близким, родным, что можно такую возможность сегодня иметь и стать частью. Да благословит вас Господь. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и там можно воспользоваться Cash App, Zelle и PayPal, где, и вы можете это сделать. Если вам легче и лучше выписать чек, вы это можете воспользоваться P.O. Box 523, P.O. Box 523, Mount Vernon, штат Вашингтон, это WA, и zip-код 98273. 98273. Выписать туда чек на ту сумму, которую у вас сердце располагает, да благословит вас Господь. Друзья, примите в этом участие, как Господь говорит, и чтобы мы сегодня посмотрели, да, что нива поспела к жатве, чтобы вот это служение проповеди Евангелия, оно было распространение. И наши номера открыты, как вы слышите. Нет звонков, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо за звонок. Как только стал объявлять номер телефона, и сразу позвонили. Друзья, знаете, наверное, мне надо почаще объявлять телефон. Много, наверное, мы оговорим, а телефон не напоминаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Кто сейчас подсоединился и готов послушать свидетельства миссионеров и тружеников, и вы слышите меня, это я, Эдуард Натёкин, у микрофона в данный момент, где мы сегодня, и у нас программа идет марафона. Я приветствую всех вас, спасибо, что вы присоединились. Хочу информировать вас, что мы начали эту сегодня марафон с самого утра, и сумму, которую нам надо собрать на протяжении этой недели, это в пятницу в 11 вечера у нас закончится эфир, и составляет 135 500 долларов, которые нам надо собрать, чтобы платить за следующий целый год, друзья. Но, слава Богу, мы уже собрали, и у нас уже остается сумма 114 628 долларов 95 центов. Слава нашему Богу, да благословит вас Господь, друзья. И в этом часу, в этом блоке у нас остается 43 минуты и 53 секунды, и наш этот блок закроется, и нам необходимо собрать финансы, которые составляют в этом блоке, это 1928 долларов 64 цента, которые необходимо перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Миссионерские поля. Что это такое? Что это такое за час? Друзья, может, вы никогда не были в этом часе, или никогда у вас не получалось присоединиться, или как-то не получалось. Этот час, который мы

И у нас есть брат Анатолий Борисовец, который проживает в Аргентине, где сейчас он несет, прямо в данный момент проводит евангелизации по индейским племенам. И где живут индейцы, и они там евангелизируют, проповедуют с детьми, которые выросли, которые подросли, которые уже вырастают с детского дома, где они вместе проповедуют Евангелие. Проповедуют Евангелие, служат детям и распространяют Слово Божие. У нас также есть Маймар, где есть там детский дом, там маленькие дети, там растут дети. Там дети, которые тоже принимают участие, идут проповедуют Евангелие, которые с братьями, с сестрами и распространяют. И помните, Маймар – страна, это там, где вообще нельзя иметь церковь. То есть, что это обозначает? Обозначает то, что дом молитвенный ты не имеешь право иметь и написать «это дом молитвы» или «церковь Ифания», «церковь там Скиния», «церковь Благодать» или «Solid Foundation» или еще как-то. Нет. Просто там люди собираются по домам. Бывший Советский Союз, я там несколько раз был, и там у нас находится детский дом. И там, в этом детском доме, где проживают у нас деточки, и там уже более 12 детей, и там живут также семья, которая за ними следит, ухаживает, и у них есть свои дети. И при этом же детском доме собираются неверующие дети. Слушайте, неверующие дети. И там вместе с ними проводятся беседы, Библия, изучение, молитвы и так далее. Так же само приходят родители. Дети приводят родители. Вместе с этими родителями проводится и проповедуется, и проводится собрание. И эти же самые дети, они потом берут и идут. Идут в места бедные, где, конечно, там все и так бедно, но еще есть беднее, да? То есть люди живут просто в трущобах, живут это накрытые бумагой палатки такие, кульками подтянутыми, да, или просто ветками накинутые шалаши. И они идут туда, несут рис, откуда братья и сестры отсюда финансируют, жертвуют. Они раздают там рис, служат. И мы с юных лет, друзья, служим делиться, да, делиться. То есть они там много едят рису, да, чтобы они взяли и дали пол своей тарелочки риса другим деткам, чтобы детки могли кушать. То есть прививаем вот эту евангелизацию, прививаем служение, и они это делают. Дети эти учатся в публичной школе, они идут, занимаются, и, слава Богу, они очень хорошо учатся. И, к сожалению, большому их судьбы очень тяжелые, очень, и где они как бы с малых лет были, над ними издевались и прошли очень моменты трудные. Ну, с такими вот людьми мы, друзья, работаем. Также мы работаем и в Перу. Перу в горах, на высоких местах, где тоже проповедуют Евангелие. Брат Феликс и другие братья, которые там принимают участие и несут Евангелие, распространяются, поднимаются по горам. Там высота, это я так называю, высота пьяного человека. Почему это так я говорю? Потому что я там несколько раз был. Знаете, там нехватка кислорода. Там настолько высоко, да, что ты смотришь, облака внизу плывут, просто внизу, знаете, на сколько там, мало, может, 20 вниз или сколько-то там, да, ты смотришь, там далеко-далеко внизу облака плавают. То есть это так, настолько высоко, и там нехватка кислорода, друзья. Когда это вот эта нехватка кислорода, у тебя головокружение, у тебя сильное головокружение, ты просто на ногах стоять не можешь. Тебе тянет на рвоту, тебе твое состояние просто настолько, ты не можешь составить речь, ты не можешь сфокусироваться и так далее, и тому подобное. То есть, когда вот вы смотрите на пьяного человека, да, вот что-то с таким перекликается. Но это проходит, конечно, несколько дней, ты перестраиваешься, твой организм втягивается, и ты начинаешь как бы функционировать. И вот там, при таких условиях, труднейших условиях, друзья, проповедуется Евангелие. Там живут множество людей, и там много поселений, и живут в очень тяжелых условиях. Там постоянно сыро и холодно. Очень холодно, друзья. Там, наверное, самое тепло, я не знаю, наверное, 60, не знаю, может, 67, 65, это, наверное, самое тепло. А так всегда там очень сильно холодно, потому что это сильная высота. Друзья, вот это то, что там проповедуется Евангелие, и там наши братья принимают участие. Стоят радиоантенны, звучат на испанском языке. И до сегодняшнего дня проповедуется Евангелие. Также в Мексике, также в Израиле, друзья, проповедуется Евангелие. Также и в Македонии, где принимают участие, в Латвии

принимаем участие, друзья, в Украине, принимаем мы очень большое участие в Украине, принимаем участие как и в России, как и в Белоруссии, как и в Африке, как и в Индии, друзья, и в других странах. Пусть Бог всех благословит, и мы это принимаем в этом участие, занимаемся, трудимся, молимся и благословляем, и, знаете, поддержим тех братьев, сестер, руки, которые в этом так нуждаются. Друзья, у нас остается 36 минут, и мы ждем ваших звонков, друзья, где вы можете принять участие, чтобы этот эфир был уплачен, этот час был проплачен. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Давайте я вам маленькую таблицу скажу, пока вы берете телефон, пока вы рассуждаете, я вам скажу маленькие такие расположения. Если у вас есть возможность ежемесячно жертвовать, мы вас на это вдохновляем, но у кого-то на это есть возможность, а у кого-то нету. Смотрите, если у вас нету, то какая сумма в конце года выходит, вы можете услышать, а у кого-то есть, вы можете услышать, какая сумма можно жертвовать. Да? Если мы жертвуем $20 ежемесячно, то в конце года, друзья, это составляет $240. $240 – это $20 в месяц. Получается, что вы жертвуете, а в день выходит 66 центов. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в день составляет $1.66, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, в день составляет $2.50, я уже говорил перед этим, что это бутылка воды сейчас стоит так, не знаю, у нас в Техасе так стоит, может, у кого-то чуть дороже, чуть дешевле. И в конце года составляет $912, эта сумма составит в конце года. $100 ежемесячно, если вы будете жертвовать, в день выходит это $3.33. $3.33. И в конце года это составит $1214. Друзья, как у кого получается? Пусть Бог благословит вас. Если у вас получается одноразово пожертвовать $200, 300, 400, 500, пусть Бог благословит вас. Или если вы говорите, у меня такой возможности нету, но у меня есть возможность это жертвовать ежемесячно в такую сумму, пусть Бог благословит также вас, друзья, и мы будем рады, да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это час, который, знаете, сумма этого часа — это $1928.64, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года, чтобы этот час выходил в эфир и звучал. Мы сейчас идем к музыкальной паузе, я хочу пойти попить воды, друзья. И сейчас мы послушаем пение и также маленькое объявление, и мы выйдем, а я обратно с вами, и будем продолжать. Пусть Бог благословит.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. И спасибо вам, что вы дали мне возможность пойти попить не кофе, да? Взял себе пару глотков, и у нас эфир продолжается. Я напоминаю, что у нас это марафон, который ежегодно проходит для того, чтобы радиослужение могло в 27-м году мы могли быть в эфире, и этот час быть в эфире, который сегодня должен проходить, это звучать, это «Миссионерские поля». Миссионерские поля, где сегодня мы говорим о том, где трудятся миссионеры и несут Евангелие. Об этом уже чуть-чуть говорил, напоминал, и пусть Бог благословит вас. Друзья, миссионерские поля, они абсолютно разные, и можно их нести, распространять по всему лицу земли и говорить о Слове Божьем в любой разной форме. Абсолютно в любой разной форме. И я хотел бы предложить вам еще несколько вариантов проповеди Евангелия и, конечно, вдохновления близких, родных, друзей. Но прежде чем я это буду говорить, друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нас остается 24 минуты и 53 секунды, и наш этот блок этого часа подойдет к концу, и, друзья, мы ждем ваших звонков, чтобы вы стали частью этого эфира, стали этого частью служения, где мы вас приглашаем. Когда мы утром начали этот эфир, мы говорили с братьям и сестрам, если вы сейчас только присоединились, мы говорили, что радиослужению необходимо $135 500 на протяжении целого года, чтобы звучало радиослужение. Мы взяли, друзья, мы взяли и разбили на каждый блок часа, на каждый день, каждый час мы разбили сумму, которая составляет, чтобы мы могли собрать эти финансы, чтобы это могло покрыть эти расходы, и мы могли иметь эти финансы на протяжении целого года, проповедовать и распространять Слово Божие. Благодарение Богу, я хочу сказать, то, что мы уже сейчас, в данный момент, нам еще надо собрать $114 428. $114 428.95. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, или зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться программами. Там у нас есть PayPal, у нас есть Cash App, у нас есть Zelle, и можно выписать чек с вашей компании от вас лично и прислать к нам на радио. Это PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт, там все эти данные есть. Мы говорим о миссионерском поле. Мы говорим о служении. Мы говорим о распространении Слова Божия. Друзья, у нас есть вот такие вот радиоприемники. Я вот вам их показываю. Я сейчас держу в руках вот такой радиоприемничек, где вы можете приобрести. У нас он, если не ошибаюсь, есть белый и есть черный. Есть черный у нас, и я вот такого поставлю, чтобы вы видели, наблюдали, чтобы для вас было доступно. Хотел бы сказать, что есть такая возможность приобрести такой радиоприемник, и вы можете позвонить на этот же номер, написать на этот номер 425-296-78-29. Он работает через интернет. Если вы проживаете, у вас есть интернет, у вас есть Wi-Fi, или вы живете в апартаменте, у ваших друзей есть Wi-Fi, или вы живете, есть сейчас такие апартаменты, где есть общий интернет, или в доме престарелый, там есть общий интернет, то оттуда работает, он берет этот сигнал, и вы можете слушать дома ежедневно. Вы можете слушать, как, например, у меня дома он стоит на кухне, и очень приятно, он у меня звучит 24 часа, у меня дети слушают, я слушаю, жена находится на большинство, это на кухне наши жены для детей, да. То есть оно постоянно звучит, ты слышишь, ты вдохновляешься, вместе поем, вместе радуемся, и слушаешь детские передачи, рассказы и свидетельства. То есть это служит большим благословением. Почему приемник, хотя на мобильном телефоне это тоже можно слушать, у меня, как ты включаешь приложение, слушаешь, но, знаете, как всегда, у тебя суета забивает, заглушает. Знаете, есть такая притча хорошая, Господь сказал, Иисус, семя упало при дороге, семя упало в тернии и заглушило. Так и вот здесь, знаете, когда у тебя хорошая есть информация, ну, вся эта суета настолько тебя заглушает, что у тебя нету возможности, скажем, включить и послушать. Но когда у тебя приемник работает дома постоянно, то приятно. То, что ты пришел в этой суете, ты разговариваешь и где-то, знаете, на background слышишь, радио работает. Чуть-чуть успокаивай, там решил вопрос, сел или кушаешь, и ты слушаешь, и тебе это вдохновляет. Знаете, я был вот в Вашингтоне, меня один из пасторов пригласил, и брат Петр пригласил к себе домой один из служителей. И, знаете, мы находили, у него дома стоит такой же радиоприемник, и оно работает. Работает, и у него тоже как на кухне. И ты его даешь чуть-чуть громко, он почти звучит на весь дом, и приятно, довольно слышно. И, знаете, тоже хорошее свидетельство, где... Когда человек свидетельствует, рассказывает, насколько Господь благословляет, насколько Господь открывает, насколько Господь дает и ободряет. Так что, возлюбленные, это тоже вид служения, это тоже вид того, чтобы мы могли распространять. И как я уже говорил в предыдущих часах, где люди покупают такие радиоприемники и отсылают в Украину, отсылают в другие страны, в Европу. Хотя в Европе это тоже можно покупать, друзья. И они таким образом служат. Это их служение. И они помогают семьям, да, они дарят эти приемнички верующим, неверующим. И благодаря этому люди приходят к Господу. Вот это тоже вид служения. Так что вы можете присоединиться, вы можете стать частью, вы можете стать благословением этого часа. Да благословит Господь. Это тоже вид служения миссионерских полей труда. Друзья, у нас остается 18 минут 55 секунд. Вы можете принять участие, вы можете стать частью этого благословения, частью этого служения. Позвонил нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и стать частью этого служения, стать частью, знаете, этого благословения. Пусть Бог благословит вас там, где вы находитесь. Давайте мы вместе будем трудиться, давайте мы вместе будем знать. Если ваше сердце располагает одноразово пожертвовать $100, $200, $300, $400 и так далее, вы это можете сделать, позвоните к нам и сестры, которые у микрофона, телефонов, они смогут вам послужить и помочь. Если вы желаете подписаться ежемесячно, да, на, скажем, на $50, на $25, на $100 или на $75, неважно, какую сумму вы располагаете, пусть Бог благословит вас, и мы будем рады тому, чтобы вы вместе с нами трудились и несли это Евангелие, проповедовали, Слово Божие распространялись. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы сказать спасибо всем вам, кто звонит, кто принимает в этом участие, кто отзывается, кто жертвует. И знаете, я вот сейчас открываю страничку, где мы видим, где здесь показывают, например, вот здесь пожертвовала сестра с Калифорнии, приняла участие. Здесь сейчас еще со штата Вашингтон, WA, это Вашингтон у нас, да? Потом у нас также Калифорния опять приняла участие, последнее. Потом сейчас я еще открываю Нью-Йорк. Потом Джорджия. Джорджия тоже приняла участие, друзья. Приятно, пусть Орегон принял участие, пусть Бог благословит, ну и так далее. Пусть Бог благословляет и дает сегодня нам ту радость, ту благодать, где мы можем принимать участие, где мы можем жертвовать, где мы можем становиться тем распространением Слова Божьего. Да, у нас, может, нет сегодня возможности ехать, лететь, проповедовать, распространять Слово Божье, но у нас есть возможность жертвовать сегодня. Друзья, у нас есть возможность пожертвовать $100, пожертвовать $50, пожертвовать даже $20, пожертвовать, друзья, $200, $300. Сколько Господь дает вам возможности, возлюбленные? Да благословит вас Господь. И знаете, как я вот эту таблицу, у меня такая есть, где я вот называю, да, если мы жертвуем $20 ежемесячно, то это в день составляет 66 центов, друзья. 66 центов, что, ну, как бы за сегодня мы смогли бы за это приобрести, да? А в конце года это составит $240, друзья, $240. Это $20, если мы ежемесячно жертвуем. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то $1.66. За $1.66 мы можем что-то приобрести. Я думаю, буханку хлеба, да, можем приобрести. И, может, еще маленькие какие-то вещи. И это в конце года составит $605. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, это $2.50. Это в конце года составляет $912. Если мы жертвуем $100, то это составляет ежедневно 3 $3.33 в конце года составит $1214. $1214. Пусть Бог сегодня благословит вас. Я такую таблицу вам рассказал. Как ваше сердце сегодня открыто? К какому варианту да благословит Господь? Помните, нам необходимо собрать $114,428. Друзья, $114,428. Я понимаю, что сегодня в этот час это невозможно, но я верю, друзья, я верю в то, что в пятницу в конце мы с вами сможем собрать и наша молитва, даже больше собрать, друзья. Почему? Это вот эти финансы, это чтобы покрыть полностью чисто текучку расходов, которые радиослужение имеет. Друзья, если нам говорит, чтобы нам какие-то новые проекты открывать больше, а вот это у нас есть миссионерские поля, мы про это говорим, это гораздо больше финансов. Я хочу вам сказать, братья и сестры, давайте объявлю телефон, просят объявить телефон. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 14 минут и 4 секунды. 14 минут и 4 секунды. Друзья, у вас есть прекрасная возможность стать частью этого благословения. Как многие из вас стали, кто-то пожертвовал один раз $300, кто-то $200, кто-то $100, кто-то 25, кто-то 50, $200, 200, 200, я смотрю. Друзья, да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословен. Возлюбленные. И таким образом, знаете, лепта за лептой, и мы соберем с вами $114,328, которые нам необходимы на этот год, друзья, чтобы проповедовать, распространять Слово Божье, чтобы говорить, и люди вдохновлялись. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы говорим о служении миссии, мы говорим о распространении того, чтобы Слово Божье. Знаете, я благодарю Бога, что Господь, да, вот здесь вот это именно час, открывает двери в сторону Латинской Америки. Вот правильно так сказать, да, Латинской Америки, где сегодня открываются двери для проповеди Евангелия, где сегодня расставляются антенны, где сегодня проповедуются на испанском языке, где мы сегодня возлюблены молимся и ревнуем, чтобы построить офис. Наше желание построить офис в Латинской Америке, чтобы у нас там был офис для испаноговорящего радио, чтобы там была у нас база, чтобы иметь прекрасную базу для того, чтобы там могло, знаете, приходить, могли братья и сестры записываться, говорить, и чтобы распространялся, иметь прекрасный такой офис, как здесь мы имеем, такую студию. Это наша молитва, друзья. Это то, что сегодня мы молимся, то, о чем переживаем, мы работаем над этим, и в ближайшее время я буду опять лететь туда. Друзья, еще как бы чисел нету, но мы об этом молимся, об этом переживаем. Вот это миссионерское дело, друзья, где мы постоянно размышляем, думаем о том, чтобы доносить и распространять Слово Божье. И сегодня совместно, друзья, мы это можем делать. Совместно мы можем проповедовать. Совместно мы можем распространять Слово Божье. Друзья, как вы слышите, у нас мы уже давно не слышали звонков. Друзья, наши линии открыты. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 11 минут и 21 секунда. И знаете, в этот час, который необходимо оплатить, это 1928 долларов 64 цента, друзья. И слава Богу, я благодарю Бога, уже приняли участие 6 человек в этом. Спасибо вам, что вы принимаете участие и жертвуете, да благословит вас Господь, и отзывайтесь, друзья, и помните, что мы можем с вами совместно добрать эту сумму, которая нам необходима за весь год. Это $114,328.95. Делитесь с друзьями, говорите с близкими, родными по работе, где вы находитесь, чтобы стать частью этого благословения, распространения Слова Божия. Помните, каждая лепта, она приносит большой-большой плод. Я вам хочу только сказать, друзья, мы говорим, например, вот сейчас вот этот, чтобы час оплатить, да, на протяжении года, да, скажем, давайте грубо $2000, потому что это 1928,64 цента, да, ну, скажем, округлим, давайте $2000. Что можно за $2000, если кто-то не летает, кто-то находится дома, скажем, да, давайте мы возьмем Аргентину. Чтобы полететь в Аргентину, самый как бы из дешевых вариантов, это опять примерные цены, потому что сейчас подорожали билеты за причиной с бензином, мы знаем, да, горючему, да, это начиная с $900 и кончая 1000-1200. Можно купить, найти билет там $800, можно найти $700 билеты, но это добираться 30 часов, там 20 часов и так далее и тому подобное. Вот такая сумма. Далее, вы прилетаете туда, вам надо взять машину в аренду, вам опять горючего там гораздо дороже, чем здесь, да, потому что, скажем, это другая страна и там дороже, к сожалению, большому. Плюс вам надо заплатить за проживание, плюс вам надо заплатить, чтобы вам пропитаться, плюс и вам надо еще пожертвовать тем людям, которые нуждаются, и плюс тому, чтобы провести какое-то служение, какую-то евангелизацию, и запланированы какие действия, это все надо, за все отвечает серебро. Когда вы это все собираете и в конце поездки возвращаетесь домой, то это выходит в сумму 8 тысяч, 9 тысяч, 10, 12, 13, 20 тысяч, в зависимости от служения и масштаба служения. Друзья, так что, когда мы говорим о том, что радиослужение и час оплаты, о котором мы говорим, просмотрим, друзья, это на фоне того, что сегодня мы имеем, это, я вам скажу, очень доступная цена, чтобы распространять на 136 стран мира, на 136 стран мира. То есть выгодно, да, или как бы, как сказать, доступно, или экономно, можно правильно так сказать, да, где мы можем достигать, проповедовать на миллионы людей и слушать слово, могут Слово Божье и на разных языках. Так что пусть Бог благословит вам. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А мы сейчас с вами пойдем на музыкальную паузу, и после этой музыкальной паузы мы подойдем уже к новому часу, и там будут новые возможности, новые, знаете, часы, новые финансы. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется сказать одно, друзья. Спасибо всем вам. Спасибо, что вы принимаете участие. Спасибо, что вы влагаете. Спасибо вам, что вы сегодня неравнодушны. Благодарю всех тех, кто молится, кто благословляет. Пусть вас Бог благословит. И давайте мы вместе с вами за это поблагодарим Господа. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь прекрасных братьев, сестер, где мы можем вместе молиться, где мы можем вместе жертвовать, вложить и благословить всех 6 человек, которые в этом часу приняли участие, Господь, чтобы этот час был оплачен. Господь, спасибо Тебе, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено. Располагай сердца народа, благословляй каждого. Тот, кто, Господь, вложит в эту лепту. Ты знаешь, нам необходимо сумму собрать $114,328.95. Господь, помоги нам собрать эти финансы, чтобы мы могли, Господь, с дерзновением проповедовать, с дерзновением идти, с дерзновением распространять. Боже, мы видим, как все растет, цены растут на все, Господь. Но мы понимаем, что душа человека дороже всего этого. Благослови, дай, Господь, желание, стремление братьям, сестрам жертвовать и сегодня вложить дело Твое. Пусть имя Твое будет прославлено. Аминь. Возлюбленные, спасибо вам за звонок, когда мы вот молились, был звоночек. И сейчас у нас будет музыкальная пауза. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, каждая лепта, $10, 20, 30, 100, 50, 60, 200, 300, одноразовое или ежемесячно, это великое благословение для распространения Слова Божия, как я уже говорил. Помните об этом, что дороже обходится какой-то полет куда-то полететь, поевангелизировать, нежели выйти в эфире на радио и сказать о имени Иисуса Христа и 24 часа и 7 дней недели. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А сейчас музыкальная пауза. Пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.

0: radio.mv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: А, друзья, мы продолжаем наш марафон. И, как вы знаете уже, может быть, слышали, это неделя, где мы с вами вместе продолжаем, начали собирать финансовую поддержку на следующий год, 2027 год. И с Божьей помощью мы уже, друзья, собрали 22 221 доллар. Это есть Божья милость и, друзья, ваша забота, чтобы этот канал и вещание круглосуточное было в 2027 году. В прошлом году вы, друзья, многие откликнулись и поддержали это служение. И сегодня пришел тот день, где мы, как братья и сестры, уже готовимся на 2027 год, чтобы поддерживать друг друга в смысле вещания благой вести по всему лицу земли. Да, благословит вас Господь. Хотел бы объявить координаты. Это новый час, новый блок. В каждом блоке есть бюджет, который нам нужно покрыть. И вот в этом блоке, друзья, нам нужно 2282 доллара. И наши линии открыты. Друзья, вы можете принимать участие. Многие из вас уже принимали и принимают на протяжении долгие годы. А сегодня это открыта возможность для вас, радиослушателей. Объявлю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что сегодня это день возможности стать соучастником служения Радио МВ. Хотел бы и напомнить, что вы можете это сделать онлайн, зайти на radiomv.com, и там, друзья, вы увидите, как можно принять пожертвование, как можно принять стать соучастником этого служения. Сейчас в это время обычно должно быть детское передача, час, детский час. И служение детской передачи, друзья, оно вещается регулярно в этом часовом блоке. И у нас осталось 54 минуты, которые нам необходимо закрыть. И в этом часовом блоке, как я говорил, нам нужно 2282 доллара. Телефон номер 425 296-78-29. Если вы, друзья, имеете small business или свою компанию и желали бы поддержать радио от компании своей, вы можете это сделать, позвонить или, друзья, зайти онлайн и там сделать по онлайн или зал, или Cash App. Но если Cash App, это просто будет Radio MV. Если зал, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Только, пожалуйста, мы говорим, если вы присылаете по Cash App и по Zelle, то пришлите нам по текст-месседжу ваше имя, вашу электронную почту и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли вам выписать благодарственное письмо за пожертвование. А для тех, кто звонит и участвует или делает это онлайн через, например, e-giving платформы нашей, вы получите автоматически в конце года отчет. Напоминаем, что это добровольный марафон, поддержку радиослужения на следующий год, чтобы в следующем году радио могло вещаться. И служение детского часа, друзья, оно очень важно, это формирует следующее поколение для роста и, скажем, веры наших детей. Служение детского часа, друзья, это очень, я думаю, важно для многих христианских семей. И стих, который мы выбрали на этот час, записан в Матфея 19 глава, 14 стих, там говорил Иисус таковы слова. «Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Этот час, друзья, благословляет маленьких детей, сердец, чтобы они могли расти в Господе. И жертвуя, друзья, в этом часовом блоке, вы сделаете этот час способным продолжать быть в эфире на протяжении 2027 года. И у нас открыты, друзья, места. Вы можете сделать одноразовое пожертвование или, если вам удобнее, сделать это месячно, вы это можете сделать. Сейчас у нас нам нужно покрыть 2283 доллара. 2282 доллара. 2282 доллара. И если вы желаете, позвоните на номер 425-296-78-29. Линии открыты, и вас примерно возьмет 5 минут оформить звонок, если вы спешите на какие-то мероприятия или по дому заняты. Вас возьмет буквально 5 минут позвонить и сделаться с частью служения Радио МВИ, который будет благословлять детский час. В это время должен быть детский час. То напоминаем вам, друзья, что вы можете стать частью этого благословения для следующего поколения в 2027 году, чтобы звучало Слово Божие на ихнем уровне. Кстати, у нас есть круглосуточный детский канал христианский. Круглосуточно детский канал христианский. И это финансы, они благословляют этот же канал, чтобы этот канал был в эфире в 2027 году. Если, друзья, 20 долларов в месяц, это выходит 66 центов в день, это выходит в год 240 долларов. Если 50 долларов в месяц, это выходит доллар 66 центов. Это 600, выходит 5 долларов за год. И 75 долларов в месяц, это выходит 2 доллара. И 50 центов. Это меньше, чем какой-то кофе в это время в Америке у нас покупать, да? Это выходит в год 912 долларов. 100 долларов в месяц – это выходит 3 доллара и 33 цента. Это выходит за год 1214 долларов. Друзья, детский час, чтобы был в эфире, нам нужно закрыть этот часовой блок. Остается 49 минут. И в этом часовом блоке 49 минут нам нужно 2282 доллара, чтобы этот часовой блок закрыть. Если сейчас два человека посмотрят на свой бюджет, помолятся и скажут, мы сможем благословить, то нам, друзья, будет нужно это два человека по 100 долларов в месяц, и вы, друзья, сможете перекрыть этот детский час. Если ты, дорогой слушатель, может быть, понимаешь важность вложения следующего поколения, как я уже говорил, что у нас есть, существует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, детский канал, и плюс в этом часовом блоке сегодня вот должно по этому времени детский час передача. Вы понимаете важность, скажем, взрастить следующее поколение и питать детей, чтобы они были, чтобы дети были рядом с Иисусом, то вот это и есть передача, и есть эта возможность сейчас откликнуться и благословить их. И мы говорим, линии открыты, и если есть два человека, которые желали бы, которые еще не стали частью этого служения, которые не стали еще сотрудниками или, так сказать, соработниками. У вас есть прекрасная возможность благословлять маленькие сердца на протяжении 2027 года, чтобы детские передачи звучали в эфире. Два человека по $100 в месяц перекроют этот час, который нам необходимо закрыть. 47 остается минут, и нам нужно $2282. Это два человека по $100 в месяц перекроет этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и мы ждем ваших звонков. Помните, что это детский час, в это время должен звучать. И, как я зачитал, Матфея 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Друзья, возможность стать частью этого служения для вас сегодня предоставлена. И в этом уже остается 46 минут, и нам необходимо, друзья, $2282, чтобы закрыть этот часовой блок. И, как я уже говорил, это два человека по $100 в месяц смогут закрыть блок. Или, друзья, 4 человека по $50 в месяц. Или 4 человека по $50 в месяц. Если вы хотите одноразово, друзья, можете тоже участвовать одноразово. Помните, что пожертвовать можно онлайн, зайти на radiovid.com через PayPal. Пожертвовать тех, кто проживает в Европе, можно сделать через PayPal, или тех, кто желает пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, или через Cash App. Многих, я знаю, молодых семей, они используют Cash App. Вы можете просто открыть Cash App и написать Radio MV и прислать свою лепту, друзья. Да благословит вас Господь. Или если вам проще в течение 5 минут позвонить и оформить по телефону, линии открыты, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается 45 минут, друзья, и нам не хватает $2282. Это если 4 человека сейчас позвонят и скажут, мы возьмем на себя этот час и по $50 в месяц пойдем с вами, будем благословлять следующий год, чтобы этот час и детский канал звучал в эфире. Или может быть только 2 человека по $100 в месяц. Друзья, как вас располагает Господь? Номер объявляю 425 296-78-29. Линии открыты, друзья. Телефоны свободны и ждут ваших звонков. 425-296-78-29. Мамы и папы, бабушки и дедушки. Сейчас должна была звучать детская передача, но у Радио МВ сегодня марафон. Другими словами, мы сегодня собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года эта детская передача была услышана детьми. Но так же само, друзья, мы хотим сказать, мы имеем такую возможность не только детскую передачу, но мы хотим, чтобы дети и вера ихняя жила не только, друзья, в эфире, но и за семейным столом, где можно размышлять над Словом Божьим. И мы, друзья, начали делать такое как бы онлайн-девошнл, онлайн такое ежедневные семейные, может быть, так сказать, чтения, называется «A Daily Disciple», ежедневный ученик. где это бесплатное семейное библейское читание от 10-15 минут, когда человек, вы открываете место Писания, читаете с детьми, размышляете, там есть вопросы. 10-15 минут в день, которые мы поощряем семей, чтобы они могли проводить над Словом Божьим. И мы это сделали для народа Божьего, называется adailydisciple.com. Ежедневный ученик, друзья, что смысл такой не только, чтобы дети могли, что смысл такой не только, чтобы дети могли слышать детские передачи в эфире, но помочь родителю.

вот эти ежедневные, скажем, семейные размышления, они указаны там, где вы можете принимать участие, помогать своей семье формироваться и расти. Объявляю номер, куда вы, дорогие, можете сейчас позвонить и стать частью служения, где вы будете благословлять детей и следующее поколение на год 2027. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Остается у нас 40 минут, и нам необходимо 2282 доллара. Друзья, или это 4 человека по 50 долларов в месяц, или 2 человека по 100 долларов в месяц, или если вы желаете одноразово, друзья, вы можете это сделать. 50 долларов в месяц – это 1 доллар и 66 центов в день выходит. А в год это выходит 605 долларов. 75 долларов, друзья, в месяц – это выходит 2 доллара и 50 центов в день. Это 912 долларов. И 100 долларов, друзья, в месяц, если вы желаете, это выходит 3 доллара и 33 цента. 3 доллара 33 цента в день. И эта сумма набирается за год за 1200. То, другими словами, нам 2 человека по 100 долларов перекроют этот час, или 4 человека по 50 долларов перекроют этот детский час на год, или 8 человек по 25 долларов в месяц. Или одноразово. Друзья, как вам удобно. Но мы говорим, не звоните, если у вас нет мира. Не звоните, друзья, если вы не помолились и у вас нет расположения. Мы призываем и даем привилегию для тем братьям и сестрам, которые понимают важность служения, которые понимают, что это духовное формирование следующего поколения и желают принять участие, помолившиеся, сделайте с открытым сердцем. Мы призываем таких, кто хотят быть соработниками на ниве Божией, работая над маленькими сердцами, формировать их духовно. И вот за этого, друзья, мы говорим, на данный момент мамы, папы, бабушки, дедушки, вы должны, хотя с детками, слушать этот детский час, но его сейчас нет, потому что мы говорим о поддержке на следующий год, чтобы он был на протяжении года. И вот даем мы дедушкам, бабушкам, мамам и папам, и вам, деткам, возможности молиться и участвовать в этом марафоне, благословить на следующий год, чтобы эти передачи и детский канал, который 24 часа в сутки, есть для вас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я напоминаю, друзья, что у нас остается 38 минут, и нам не хватает 2282 доллара. Друзья, я верю, что Бог хочет, чтобы мы могли благословлять деток. И мне нравится место Писания, которое мы начали в начале этого часа. Матфея 19 глава, там написано такие слова. И Иисус Христос говорит: «Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Дорогие друзья, я думаю, что мы желаем, чтобы наши детки, наши внуки, да, если у вас есть внуки, они могли слушать Слово Божие, и чтобы не было препятствия. Я хотел бы благословить всех ваших детей, внуков. Пусть ваши дети и внуки растут рядом с Иисусом. Пусть вот это благословение, оно будет в вашем доме. Помните, что когда вы становитесь частью этого служения, вы благословляете детский час. Вы благословляете детские передачи. Родители, бабушки, мамы и папы, если сейчас вы слышите мой голос, хотел бы напомнить вам, друзья, что не только у нас есть детские передачи, но мы еще сделали семейные, так сказать, чтения на день размышления за столом. Называется «A Daily Disciple».

А он издается на русском, английском, испанском и немецком. Это онлайн. Вы можете читать на телефоне. Это 10-15 минут в день, где вы можете читать Библию вместе с ними, открывая из Писания вопросы, которые дают обсуждать, для обсуждения, задания для детей, размышления и молитва, друзья. И это сдается на русском, английском, испанском и немецком. Называется adailydisciple.com. И это, друзья, мы делаем для чего? Для формирования следующего поколения. Говорим, радио МВ — это многогранное служение, которое трудится в пространстве интернета. Жертвы на это служение, вы становитесь соработником в этих пространствах, где вы участвуете, чтобы это служение могло продолжать питать семьи, продолжать питать деток. И вот этот сейчас детский час, который должен звучать, он важен для следующего поколения. Друзья, остается 35 минут, нам необходимо $2,282. Это если два человека, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами следующий год, на следующий год по $100 в месяц. Два человека закроют этот час. Остается, друзья, нам 35 минут, и нам необходимо это с вами сделать, чтобы детки наши не имели препятствия приходить, получать духовную пищу, которая вещается на детском канале 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. И не только, друзья, на детском. Вы знаете, что наши каналы, они вещаются на Ютубе. Вот на наши каналы, они вещаются на Ютубе. Детский канал, музыкальный канал, вот этот славянский канал, они вещаются 24 часа в сутки тоже в Ютубе. То помните, друзья, ваше участие, оно делает это возможным. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, и я дам вам, слушатели, мамы, папы, дедушки и бабушки, тети, дяди, позвонить и стать и поддержать следующее поколение, чтобы следующее поколение могло иметь духовное хорошее основание. Как мы говорим, эти детские передачи, эти детские каналы и вот это семейное размышление о Daily Disciple сделаны для вас, для вашего следующего поколения, чтобы могли формировать их. Координаты 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Друзья, у вас есть такая возможность стать частью этого служения. Это привилегия служить Господу. И как написано, но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Благословение вам, папы, мамы, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, внуки растут рядом с Иисусом. Это наше желание, и я верю, и это есть ваше желание. Мы идем на музыкальную паузу, а вы во время музыкальной паузы, я верю, мы можем закрыть $2,282. Это 4 человека, если сейчас позвонят и скажут, мы пойдем по $50. 4 человека, и, друзья, мы закроем. Это может быть ваше родство созвонилось и сказали, давайте пойдем, бабушка, дедушка, мама и папа, мы возьмем это на себя проект. Да благословит вас Господь. 425-296-78-29. И мы идем на музыкальную паузу. Можно сделать пожертвование через radiomv.com. Слушаем псалом.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, нас остается 26 минут. Вы слышали телефон номер, я повторю его опять. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Я знаю, многие из вас спешат домой, кто на работу, кто с работы, суетятся, может быть, приготовляют домашний ужин. И мы понимаем, семья – это такой очаг, где все кипит, это хорошо, жизнь бурна, то мы объявляем, что у нас остается 26 минут, и, друзья, и нам нужно $2,282. $2,282 на этот час нам не хватает, друзья. Это детский час. Это час, где маленькие сердца, они впитывают Слово Господне. И Радио МВ вещает в этом часовом блоке детскую передачу. И плюс у нас круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, есть детский канал, где на ихнем уровне преподается Слово Господне, песни, стихотворения, рассказы, где мы помогаем следующему поколению получать Слово Божие. И так само для семьи мы сделали adailydisciple.com – семейное ежедневное размышление чтения Слова Божия с вопросами и заданиями. 10-15 минут в день. Друзья, остается 25 минут, и нас не хватает $2,282. И как мы можем осилить? Это можно осилить двумя человеками или семьями, кто позвонит и скажет, мы возьмем на себя по $100 в месяц. Это два человека или две семьи, и мы закроем этот час. Или четыре человека по $50 в месяц. Друзья, если $100 в месяц, это выходит $3.33. $3.33 в день. И у нас остается 24 минуты. Нам нужно $2,282 на этот час, чтобы этот час был в эфире в 2027 году. Я знаю, сейчас многие вечером заняты, спешут, может быть, на спевки, на разные церковные мероприятия или домой возвращаются, кто где проживает, в каком часовом поясе в Америке. И вам бы хотел сказать, друзья, вас возьмет буквально 5 минут позвонить и оформить звонок. Если вы спешите, вы можете зайти сами на radiomv.com и нажать «Пожертвовать», заполните вашу информацию, вас возьмет буквально меньше, чем 5 минут это сделать онлайн. По телефону это чуть-чуть дольше будет, примерно 5 минут. И вот телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков. Иоанна, мы прочитали, друзья, Иоанна, написано, извиняюсь, Матфея 19 глава, 14 стих. Иисус говорит так, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таково есть Царствие Небесное». Пожелать вам, хотел бы, друзья, благословить вас, бабушки, дедушки, родители, папы, мамы. Пусть ваши дети, ваши внуки, они будут рядом с Иисусом. Друзья, такое пожелание. Я верю, что это пожелание многих родителей и желание, чтобы дети были рядом с Иисусом. Если дети будут рядом с Иисусом, то, друзья, будет они формироваться, ихняя жизнь будет меняться. Сила Слова Божьего. Я думаю, чтобы мы не препятствовали нашим детям слышать, чтобы мы не препятствовали нашим внукам слышать. И те, кто желает еще стать частью этого служения, чтобы вот этом часу детский канал мог быть благословением, вы это можете сделать. Дорогие друзья, я объявляю координаты, наши телефоны открыты. 425 296-78-29, 425-296-78-29.
Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И одним нам не по силу, но слава Богу за братьев и сестер, которые на протяжении 20 лет принимают участие и делают это способным. И вот, дорогие друзья, ваша возможность сейчас, подняв телефон и в течение 5 минут сделать свой вклад, стать частью этого служения, стать соработником на Ниве Христовой, работая с детскими сердцами, влагая в них Божию истину, на телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29, у вас есть прекрасная привилегия стать этим соучастником, который делает работу в детских сердцах с Духом Святым, которым мы молимся каждый день за наших детей. Остается у нас, друзья, 20 минут, и слава Господу, уже два человека подошли и поддержали этот час, и нам еще нужно 1732 доллара. Уже мы собрали 550, да благословит вас Господь, те братья и сестры, которые откликнулись, которые стали соработниками. И 20 минут, друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Привилегия для нас трудиться с детскими сердцами. Она открыта сейчас. И эта линия открыта тоже, друзья. 5 минут вы сможете оформить этот звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, друзья, чтобы этот и час в следующем году был в эфире, чтобы мы, как мамы, папы, бабушки и дедушки, могли счастливо радоваться, что для детей предоставляется духовная пища, что круглосуточно оно вещается как и в Ютубе, как на наших цифровых приемниках, на наших приложениях и на смарт-ТВ. Друзья, мы делаем с нашей стороны как можно максимально в разном формате, чтобы Слово Божие доходило до детей, подростков и наших семьях. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже три человека, которые поддержали, мы уже собрали в этот часовой блок $650. $650 мы собрали, а нам еще не хватает 1632 уже осталось. 1632. Это три человека по $50 в месяц и закроем этот час. Друзья, три человека по $50 в месяц, если вы еще не участвуете, если еще вы не стали частью служения Радио МВ, прекрасное время позвонить и стать частью радиослужения, где вы можете поддерживать этот час для детей. 18 минут, и нам еще нужно 1632 доллара. Это 3 человека по $50 в месяц. Или, друзья, может быть, вы молодая семья и хотели бы помочь, и вы могли бы просто, может быть, $25, $35 в месяц взять, $45. Какой вам позволяет семейный бюджет. Объявляем номер. Это 425-296-78-29. Линия открыта. Вы можете позвонить. И так само, друзья, можно зайти онлайн на radiomv.com, пожертвовать через Zelle, через Cash App, или, друзья, пожертвовать через PayPal. У вас есть такая возможность. Да благословит вас Господь. И нам не хватает $1632 в этом часовом блоке. Остается у нас 17 минут. 17 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам нужно закрыть его, чтобы в следующем году у нас не было, друзья, недостатка в этом часовом блоке. Дорогой друг, если ты только сейчас подключился, может быть, вернулся с работы,
и слушаешь, что здесь происходит, почему нету детской передачи. Обычно здесь в это время идет детская передача. Да, я хотел бы зачитать стих из Библии, сказать, детский час должен быть правильно. И Слово Божие написано местописание Матфея 19 глава 14 стих. Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Мамы, папы, бабушки, дедушки. Да, сейчас должен быть детский час, но на данный момент мы поднимаем финансы на следующий год, собираем, чтобы в следующем году эти передачи могли продолжать вещаться без рекламы, без сбоев. И вот, друзья, этот настал эта неделя, где мы коллективно работаем вместе как народ Божий, чтобы это служение продолжалось в следующем году. В прошлом году, друзья, многие поддержали, вышли и с Божьей помощью мы достигли цели в прошлом году. Слава Господу! Мы благодарим Бога за каждого, кто становится соработником на этом служении. И вот в этом году мы призываем, друзья, те, кто еще не стали соработником, чтобы пойти с нами вместе. И вот это марафон, где мы собираем, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Остается у нас, друзья, 15 минут, и нам не хватает $1,632, чтобы этот час был в эфире на протяжении 2027 года. И мы призываем вас, друзья, с молитвою, помолитесь, посмотрите, можете ли вы пойти с нами в следующем году, взяв вот этот час. Нам не хватает, друзья, $1,632. Если три человека или три семьи, или, может быть, три бабушки или три дедушки позвонят и скажут: «Мы возьмем $50 на себя на месяц». И таких три человека, таких три звонка, друзья, закроет этот час, где остается 14 минут, и этот час, друзья, не будет в минусе. Мы призываем вас, друзья, посмотрев на ваш семейный бюджет или личный бюджет, помолившись, сделать этот звонок. Линии открыты, и наши сотрудники, они ждут ваших звонков. Давайте мы сейчас поднимем свой телефон, я объявляю номер, запишите его, и мы позвоним. Я думаю, сейчас три человека буквально смогут это сделать, которые еще не приняли участие, которые еще не стали соработниками, но эта привилегия сейчас, дорогой друг, открылась тебе. Вот давайте сейчас три человека позвонят на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы, три человека, скажем, мы пойдем с вами по $50 в месяц, и этот час детский будет закрыт без минуса. В следующем году он сможет существовать без всяких сбоев. Мы объявляем этот звонок, координаты опять, это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, ждем ваших звонков. Объявляю для тех, кто хотели бы принять участие онлайн, это можно зайти на radioinvite.com и принять, сделать оттуда пожертвование через Zelle, Cash App, PayPal или карточку свою, как вы желаете. Друзья, слава Богу, за еще одно пожертвование мы уже собрали 750, и остается 13 минут, мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. Но в этом часовом блоке, друзья, нам не хватает $1,532. $1,532. Три человека, которые пойдут по $50 в месяц, смогут закрыть этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дайте своим внукам и внучкам слушать духовный хлеб на следующий год. Три человека по $50 в месяц. Это выходит в день $1.66. $1.66 это выйдет
$50 в месяц. А пока вместо вы, друзья, набираете звонок, я скажу интересные такие факты. Знаете, что радио MV слушает, друзья, очень многие страны. И 10 самых таких популярных стран, откуда же маленькие детки слушают передачи. Откуда же слушают вот эту передачу «Детский час»? Я расскажу статистику. Смотрите, 10 стран, откуда слушают самое много деток, это «Детский час». Пока вместо... Прежде чем я скажу, я повторю номер, чтобы вы могли набрать и благословить детский час, чтобы не пошли в минус, потому что у нас остается 11 минут, и нам надо $1532. 11 минут и $1532 – это 3 человека по $50 в месяц смогут закрыть или одноразово ваша сумма. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И 10 стран, откуда самое много деток слушает этот час, детский час, смотрите. Первая страна – это Америка, США, да, Америка. Вторая страна – это Украина. Третья – это Германия. Четвертая – Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, только подумайте. Вот просто подумайте. 10 – это, может быть, самых популярных стран, откуда слушают дети. И вот ваше влияние, когда вы звоните и пожертвуете на этот час, ваше влияние на эти молодые сердца формировать их духовно. Вот как Иисус сказал. Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. Я хотел бы благословить ваши семьи, родители, ваши семьи, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, ваши внуки растут рядом с Иисусом. Из-за этого Радио МВ переживает и делает такие передачи для детей, такие каналы для детей, такие контенты для детей, чтобы вы могли расти вместе. За это мы сделали такой семейный девоушнл, где 10-15 минут за кругом стола вы можете вместе читать с детьми Слово Божие, рассуждать, задавая вопросы и расти вместе. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Наши линии открыты. Остается 9 минут, и нам не хватает $1532 в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок был закрытый. Это 3 человека по $50 в месяц смогут перекрыть, друзья, этот часовой блок. Или если у вас хотели бы сделать один раз пожертвование, благословить и перекрыть этот час, это тоже доступно, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я бы хотел, друзья, поощрить вас, напомнить вашим близким родным, может быть, вашим родственникам или просто друзьям. Текстоните им, напишите смс-ку, выставите, может быть, на семейный чат, что у Радио МВ сейчас идет ежегодный марафон и открылась привилегия стать частью этого служения. Друзья, такая привилегия, она очень редко дается. Мы предоставляем раз в год такую привилегию, чтобы пойти с нами на следующий год. На следующий год пойти вместе с нами и быть соработником на Ниве Господней. Ваша, друзья, лепта, представьте, будет трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, делая возможным Слово Божие проповедано быть на славянских языках, на английском, испанском, немецком. Но более всего мы говорим сейчас за этот час, детский. Более всего, чтобы мы не препятствовали детям приходить ко Христу и получать на ихнем уровне библейское Слово Божие. Как мы говорим, Радио МВ имеет детский канал, который вещается 24 часа в сутки, и который вот этот час сейчас должно быть детское вещание, а вы слышите марафон. Другими словами, вы слышите мой голос, который напоминает, что следующий год
нам нужно пойти с вами вместе в следующий год. И мы, друзья, призываем вас, остается 6 минут, и нам не хватает, друзья, $1532. $1532 нам, друзья, не хватает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открытая, вас возьмет буквально 5 минут. Я знаю, вечер это такой суетной, но вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29, линия открыта, и я знаю, что вы хотите поучаствовать, потому что мы понимаем важность, чтобы следующее поколение могло быть правильно сформированным, и мы вложим в следующее поколение. Так что, дорогие друзья, линии открыты, и возможность стать частью, это можно позвонив на 425-296-78-29. 5 минут, друзья, 5 минут остается в эфире в этом часовом блоке, который нам необходимо перекрыть. Если вы сейчас, может быть, дороги или хотите поучаствовать, не имеете возможность выйти по телефону, то это можно позвонить. А если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, и там мы сделали очень упрощенном виде, как вы можете стать частью этого служения. Пожертвовать через PayPal, пожертвовать через Cash App, пожертвовать через зал, там вся информация есть, и вы можете помочь этому часовому блоку не пойти в минус, чтобы он был в следующем году в эфире. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, остаются 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1532 в этом часовом блоке. И я верю, что, друзья, у нас есть возможность принять такое участие, благословение следующего поколения, чтобы они могли иметь духовное питание через радиовещание, через A Daily Disciple, подобные ресурсы, которые мы предоставляем с вами, нашим деткам. Объявляю, друзья, что Radio MV, друзья, она уже существует 20 лет, и 20 лет мы сугубо полагаемся на Господа и на Господа и на вас, радиослушателей, которые каждый год откликаются, поддерживают и делают это служение способным. Если 3 человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем по $50 в месяц, вы закроете этот час. Осталось 3 минуты, и нам необходимо $1532. 3 человека по $50 закроют этот час. Или, друзья, 2 человека, или даже 1 человек по $100 и 1 человек по $25. Один человек по $100 и другой по $25 закроет этот час. Друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас не хватает $1532. А в этом часу мы идем в минус, друзья. Мы идем в минус. И хотел бы напомнить, что этот детский час, где дети на своем уровне получают духовное питание. Но, к сожалению, друзья, у нас остается 2 минуты и не хватает $1532. Сейчас мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу. Открыты телефоны, наш веб-сайт открытый, зайдите на radiomv.com. Там можно пожертвовать через зал, очень просто. Email info at radiomv.com или Cash App, или PayPal, друзья, или просто онлайн кредитную карточку. Вы можете это сделать. В течение 5 минут можно оформить звонок на номер 425-296-78-29.
9:29 мы идем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы давайте, друзья, мы покроем этот минус, который у нас есть. Он $1532 минус. Нам нужно перекрыть, прежде чем мы, друзья, пойдем в следующий час. Давайте мы активно позвоним. И 2 или 3 человека, и мы сможем перекрыть это. 425-296-78-29. И мы идем на музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.